Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Подавляющее большинство белорусов доверяют президенту. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Изучение общественного мнения проводилось с июля по август 2026 года Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу белорусского

0: мастерство. Он действительно мастер в истинном смысле этого слова. Тяжеловес политический. И человек, который отвечает абсолютно интересам народа. Вот эта связка обеспечивает эту высокую степень доверия. К тому же уже на протяжении длительного времени, да, все, что делает президент, все, что говорит президент, подтверждается практикой. То есть это не просто слова, а слова, которые соотносятся с реальностью. И реальность становится лучше.
1: Политическая зрелость и субъектность белорусского общества позволяют гражданам оценивать эффективность системы государственной власти по конкретным делам. Мир для белорусов выступает базовой ценностью, и усилия президента по его сохранению высоко ценятся в обществе. По вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных успешно оценивают деятельность главы государства. 8,9% затруднились ответить, и всего 1,1% ответили отрицательно. Также 89,8% опрошенных положительно оценивают деятельность президента по сохранению мира в стране на фоне напряженной международной обстановки. Граждане ценят последовательную позицию официального Минска. Она опирается на дипломатию и миротворческие инициативы. Эксперты уверены, что полученные данные позволяют сделать выводы о народной поддержке политического курса, который реализует Александр Лукашенко. К тому же безопасность уже стала брендом нашей страны. Пример привел директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Мыслевец.
2: Я хотел вспомнить один такой интересный сюжет из прошлой жизни. Как-то принимая в стенах университета Гродненского гостей из Польши, двух польских профессоров, один из Белостока, второй из Варшавы, после того, когда мероприятие состоялись какие-то вечерние мероприятия на утро, эти товарищи поделились очень интересным наблюдением. Мы сказали: «Пан Николай, у вас удивительный город и удивительная страна в целом». Мы вечером гуляли по улицам Гродно, видели там много молодых людей, не молодых людей, они были все абсолютно веселые, жизнерадостные, позитивные. У нас не было никаких проблем с тем, чтобы там о чем-то с ними пообщаться, поговорить. И вспоминая, они говорили там свой Белосток, свою Варшаву. Вот эти профессора сказали, вот один из них говорит, что вот я у себя дома, если мне нужно куда-то вечером выйти, часиков 9, 10 раз подумаю, стоит ли это делать. И на 11 раз приму решение, что лучше я останусь дома. А здесь у вас мы спокойно гуляли по городу. Это касается не только Гродно, это касается абсолютно всех наших населенных пунктов. И чувствовали себя полной безопасности.
1: Политику президента по сохранению социально-экономической ситуации в стране считают успешной 73,5% наших соотечественников. Люди трезво оценивают обстановку и ценят поступательное развитие страны. Как отметила доктор политических наук, аналитик BCI Светлана Олейникова, полученные данные в ходе социсследования позволяют сделать выводы о трансформации тенденции в формировании коммуникации между гражданами и системой государственной власти на разных уровнях. Результатом обращения в местные органы власти удовлетворены 78,2% опрошенных. Тенденция демонстрирует позитивный опыт коммуникации граждан с представителями власти на местах.
3: Основные тенденции, которые мы поймали, это то, что опрос показал важный сдвиг в сознании общества, новый механизм формирования доверия государственным органам, государственным институтам. И это доверие сейчас, как и доверие государству, формируется и проявляется через готовность граждан взаимодействовать с государством. То есть формируется новое качество отношений общества и власти. И доверие все теснее связывается с результатами конкретного взаимодействия. То есть доверие – это личный опыт людей по взаимодействию с властью. И здесь очень важное различие между республиканскими и местным уровнем доверия. Республиканскую власть гражданин оценивает как институт, а вот местную власть как личный опыт. И это определяет те данные, которые благодаря работе Института социологии Национальной академии наук мы получили.
1: Граждане доверяют власти, отметил заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси Виталий Пунченко.
4: Граждане доверяют государству. Общество в целом доверяет государству. Общество готово коммуницировать с государством. Общество честно, объективно готовы говорить о тех проблемах, недостатках, о предложениях, которые граждане хотели бы вносить постоянно для того, чтобы их слышали. И есть для этого инструменты. И мы видим, что, может быть, этих инструментов сейчас и недостаточно с учетом развития технологий. Мы подходим к цифровым решениям в сфере коммуникации с государством и обществом, к более эффективным платформам. Вот. И такие платформы есть, они действуют, существуют, но пока еще, может быть, не, не,

0: все граждане ими пользуются. Как показал наш опрос, граждане предпочитают личное общение, особенно на местах. И это нормально, что на местах люди контактируют непосредственно с председателем райисполкома, с депутатами, с председателем местных советов. И это нормально. Но еще нужна коммуникация, есть на это запрос. И с институтами, как было сказано, с нашими основными государственными институтами. И для этого инструменты есть, присутствуют. Вот, и их нужно развивать, их нужно популяризировать.
1: Социологи отмечают рост доверия к Всебелорусскому народному собранию. Положительно по данному вопросу ответили 70,1% респондентов. За годы своей работы ВНС положительно зарекомендовал себя в белорусском обществе. Также в подавляющем большинстве белорусы считают себя счастливыми людьми и с оптимизмом смотрят в будущее.
2: Картина дня.
1: В канун Дня народного единства народное возложение цветов прошло на месте бывшего концлагеря «Береза Картузка». Здесь с 1934 по 1939 годы находился один из самых страшных концлагерей Европы. Без суда и следствия сюда бросали тех, кто просто хотел оставаться белорусом. Учителей, крестьян, активистов, выступавших против насильственной ассимиляции. Через нечеловеческие пытки, голод и каторжный труд прошли около 10 тысяч человек. По условиям Рижского мирного договора 1921 года Западная Беларусь отошла к польскому государству, а белорусы лишились права на родной язык и культуру. Как сохранить эту правду и передать будущему поколению? Ответ на этот вопрос в среду в «Березе» искали эксперты, историки и политологи. Среди них учитель-методист средней школы номер один города «Береза» Галина Рутич и кандидат исторических наук Анатолий Мащук.
3: Самое важное сказать нашим учащимся, что Западная Беларусь 1921-1939 года – это урок мужества, стойкости, выживания в нечеловеческих условиях.
4: Известные слова, которые приписывают Юзеку Пилсудскому: «Дайте мне 5 лет, и здесь будут жить одни поляки». Да, они ярко характеризуют национальную политику польского государства на наших территориях, которая должна была привести к распаду белорусского этноса, да, ополячиванию его, окатоличиванию.
1: 17 сентября 1939 года западная и восточная части Беларуси воссоединились, а концлагерь «Береза Картузская» прекратил существование. Но по сей день он служит напоминанием цены белорусского единства.
5: В этот день я вкладываю глубокое чувство патриотизма, которое выносится еще от истоков нашей страны. Она формировалась тяжело.
6: Напоминание нам о том, как важно быть вместе, как мы живем в сильной и независимой Беларуси. И я очень горжусь этим.
1: В этот же день на месте бывшего концлагеря финишировал масштабный автопробег, участники которого отправились в путь из Минска и Бреста. Беларусь – единый народ, который создал свое суверенное государство. И в этом государстве мы сами решаем, как нам жить. На это в преддверии Дня народного единства обратил внимание министр информации Дмитрий Жук.
7: На протяжении 20 лет под польской оккупацией, практически 20 лет, белорусы уничтожались как этнос. Не в физическом плане. Уничтожалась их национальная идентичность и самосознание. Польша смотрела на усходник Кресы как на регион сырьевой, если хотите, в том числе и человеческих ресурсов. Нашу нацию разделили, и поэтому мы сегодня отмечаем воссоединение. Это раз, народа белорусского, два. Мы отмечаем то, что мы сегодня являемся единым народом, единой нацией, и то, что мы выстроили свое суверенное государство. И самое важное, мы в этом государстве сами принимаем решение, как нам жить. А не поляки, либо кто-то еще другой, как было тогда. Очень хорошо, что мы сегодня про это говорим громко. И в нашем сознании появилась наконец-то реалистичная оценка того периода, и звучит она сегодня как предостережение на будущее.
1: Митинг-реквием в память о жертвах оккупации, приуроченный ко Дню народного единства, прошел на площади Славы в Могилеве. Представители местной власти, депутатского корпуса, трудовых коллективов, общественных объединений и молодежь в знак уважения и вечной памяти возложили цветы к монументу в честь героев. Участники митинга почтили минутой молчания тех, кто отдал жизни за свободу и независимость родной земли. Историческая преемственность и неразрывная связь поколений – основа основа нашей государственности. Именно этой теме посвящен общественно-политический марафон «17 граней единства». В среду он объединил 100 участников. За годы марафон охватил свыше полусотни городов нашей страны. В этом году символичное продолжение. Эстафету подхватили еще 17. Обновился и формат. К диалоговым площадкам присоединились массовые акции, выставки, развлекательные программы и, главное, конкретные примеры того, как региональные инициативы работают на общенациональный фундамент народного единства, отметила председатель Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Беларусь» Наталья Воронова. В частности, в Первом национальном торговом доме 9 интерактивных локаций, в их числе выставка «Наш путь к единству», мини-фестиваль народных культур «Ритмы мира» и многое другое.
8: 17 граней единства приобрел в этом году размах фестиваля. И, конечно же, вот 17-я грань – это город Минск, и фестиваль 17 граней пришел в столицу, и сегодня мы его встречаем в зрительскую аудиторию около 600 человек. Это, опять же, молодежь, молодежная площадка. И, вы знаете, сегодня спикеры из числа молодежи, из числа общественной вот, молодежной аналитической группы города Минска «Ракурс» будут стоять на одной площадке с медийными персонажами.
1: 17 граней единства объединяет представителей разных поколений и сфер интересов. В центре внимания вопросы общественного развития, исторической и культурной преемственности и укрепления единства белорусского общества. Эксперты и участники встречи обсудили, насколько важно сегодня сохранять преемственность поколений и строить наше настоящее будущее на основе общих ценностей.
2: Картина дня.
1: Президент Беларуси провел переговоры с представителями команды Дональда Трампа. В Минск, напомню, во вторник снова прибыл спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Он передал белорусскому лидеру приветствие от президента США. По его словам, Дональд Трамп всячески поддерживает все усилия по линии белорусско-американских переговоров. В сотрудничестве с Соединенными Штатами мы руководствуемся исключительно национальными интересами. Александр Лукашенко поблагодарил Джона Коула за то, что американская сторона внимательно следит за его заявлениями. Недавно президент публично попросил вернуть заблокированные в сети банки десятки миллионов долларов. Власти США отреагировали. Коул подтвердил, что американская сторона уже обратилась к банку с просьбой разморозить эти средства.
9: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра. Проинформируют и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
10: Okay.
9: Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей.
1: Нынешний визит американской делегации был двухдневным. В первый день переговоры только в кабинете белорусского лидера шли на протяжении 3 часов. По итогам визита спецпосланник Трампа Джон Коул сделал заявление.
11: Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
12: Everything will continue.
11: Мы достигли большого прогресса с своей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность.
12: And as a show
11: в качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек.
12: And in exchange,
11: Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний.
13: Сака Краска и Пеллес Бубро.
11: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний.
12: We will continue.
11: Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
2: Картина дня.
1: Министр обороны Беларуси озвучил конкретные предложения, которые могут способствовать нормализации ситуации в области международной безопасности. Виктор Хренин принимает участие в 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине. По словам главы белорусского оборонного ведомства, необходимо остановить движение мира к глобальной конфронтации. Также международное право должно быть обязательным для всех и не допускать произвольного толкования. Виктор Хренин заявил, что особое внимание требуется уделить проблеме развития новых технологий, а также разработать единые юридические и моральные правила их применения. Кроме того, следует признать, что к основным задачам современных вооруженных сил относятся не только вооруженная защита государства, но и предотвращение конфликтов. Министр обороны Беларуси уверен, что главным условием стабильности международных отношений является уже не баланс военной силы, а солидарная ответственность и взаимное доверие. Еще до начала выступления Виктор Хренин провел экспресс-переговоры с представителями около десятка стран. Всего в форуме участвуют официальные представители примерно 100 государств, регионов и международных организаций. Свыше 60 участников – это руководители оборонных ведомств или командующие генштабов вооруженных сил. В Минской области прошел сбор руководителей районов. Цель – отточить навыки по управлению силами теробороны и научить личный состав слаженно действовать при выполнении поставленных задач. Об этом рассказал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. Руководители районных исполнительных комитетов вместе с военными и представителями силовых ведомств разбирали, как действовать в случае военного положения и как на местах организовать работу подразделений территориальной обороны. Теорией дело не ограничилось, участники перешли к практической подготовке, в том числе отработали стрельбы из пистолетов, автоматов и пулеметов.
10: Мы здесь отрабатываем как теоретическую часть, так и практические навыки, связанные с несением службы на контрольно-пропускных пунктах. Поиск и ликвидация диверсионных групп, взаимодействие с органами внутренних дел, защита и оборона объектов. При этом мы большое значение уделяем технической оснащенности, средствами защиты, связи, разведки. И по результатам вот этих сборов каждый председатель райисполкома получит конкретную задачу по усилению и укреплению территориальной обороны на веренном участке.
1: Отдельное внимание взаимодействию с силовыми структурами и обеспечению бойцов необходимыми средствами связи, защиты и разведки. Таллин ведет переговоры с Парижем о присоединении к французской инициативе по усилению ядерного сдерживания. Речь идет о планах Парижа вовлечь европейских партнеров в обсуждение роли своих стратегических сил в обеспечении общей безопасности Евросоюза. На этом фоне эстонское руководство пытается занять место в авангарде ядерной дискуссии ЕС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Таллина – это сознательная эскалация напряженности в регионе. Польша осталась практически без нефти. Bloomberg пишет, что корпорация Saudi Aramco была вынуждена отменить запланированные на сентябрь отгрузки сырья в Европу. Причиной стали удары йеменских хуситов по саудовскому нефтепроводу «Восток-Запад», который оставался единственным маршрутом экспорта в обход Армузского пролива. Наиболее сильный удар этот срыв нанес именно по Варшаве. Стремясь полностью отказаться от российских энергоресурсов, Польша заменила их саудовскими контрактами. И сегодня на долю Эр-Рияда приходится половина всего польского нефтяного импорта. На этом фоне премьер режима Туск уже пообещал полякам настолько высокие цены на топливо, какие не снились даже в страшных снах. При этом вину за грядущий бензиновый шок он поспешил возложить не на провальную политику своего правительства, а на войну на Ближнем Востоке, украинский кризис и внутриполитические козни президента Польши, который ранее отказался подписывать закон о налогообложении сверхприбыли топливных компаний. Боевые действия США против Ирана по состоянию на 1 августа 2026 года обошлись Пентагону почти в 38 миллиардов долларов. В эту астрономическую сумму вошли расходы на замену потраченных боеприпасов, потерянной техники, топлива и увеличение летных часов. Специалисты предупреждают, на восстановление запасов одних только дефицитных ракет-перехватчиков США потребуется не менее 5 лет. По оценкам профильных ведомств, сейчас один месяц конфликта при текущей интенсивности обходится Белому дому в 3 миллиарда долларов. Расходы будут только расти. Пока Вашингтон сжигает миллиарды на ближневосточной арене, его европейские союзники вынуждены переплачивать колоссальные деньги за удорожание логистики и дефицит энергоресурсов. Власти Ирана и Омана достигли договоренности о плане по открытию для судоходства Армузского пролива. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со своими своим китайским коллегой Ван И. Иранская сторона считает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном по-прежнему остается в силе. Иран уже согласовал с Оманом план по открытию Ормузского пролива и полагает, что американская сторона должна добросовестно выполнить все взятые на себя обязательства, говорится в заявлении главы МИД Ирана. Аббас Аракчи обратил внимание, что Иран не заинтересован в продолжении конфликта и рассчитывает вернуться к дипломатическому пути урегулирования, при этом намерен твердо защищать свои права и интересы. В июне Вашингтон и Тегеран при посредничестве Исламабада подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутой договоренности в части, касающейся Ормузского пролива.
2: Картина дня.
1: Александр Лукашенко поздравил митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси, с днем рождения. Православная церковь на белорусских землях имеет богатую историю. Сегодня плодотворное сотрудничество государственных органов и церковных институтов содействует укреплению основ общества и его духовному развитию. Ваше неустанное самоотверженное пастырское служение способствует упрочению православной культуры на нашей земле, пробуждению в сердцах людей любви, добра и милосердия, отметил президент. Александр Лукашенко пожелал митрополиту Вениамину здоровья, мира и Божьего благословения на многое лето. В Беларуси стартовала традиционная экологическая инициатива «Неделя мобильности». Она продлится по 22 сентября. Идея – обратить внимание на проблему загрязнения воздуха транспортными выбросами и популяризировать экологичные способы передвижения. Об этом сообщил заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Мелех. В течение недели по всей стране проходят спортивные состязания, велопробеги, тематические акции, культурные и развлекательные события. Завершится неделя республиканской акции «День без автомобиля».
14: В процессе эксплуатации транспорта вместе с отработанными газами в атмосферный воздух попадает значительное количество пыли и токсичных веществ. Создаются высокие уровни шума. Выбросы автомобилей прежде всего опасны тем, что попадают в приземный слой атмосферы, где низкие скорости ветра и происходит слабое рассеивание, что оказывает воздействие на организм человека, прежде всего городских жителей. Так, при потребление одной тонны дизельного топлива в зависимости от класса транспортного средства выбрасывается до 60 кг газообразных продуктов горения, до 4,5 кг углеводородов и до 2 кг твердых частиц или сажа и других загрязняющих веществ. В целях обеспечения экологической безопасности и сохранения качества атмосферного воздуха проводятся мероприятия, цель которых – сократить влияние на атмосферный воздух выбросов от мобильных источников. С 2008 года ежегодно 22 сентября Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с местными исполнительными и распорядительными органами проводится акция «День без автомобиля». В этот день предлагается отказаться от использования личных транспортных средств, потребляющих автомобильное топливо. Осуществляется мероприятие по пропаганде пешеходной мобильности, велосипедного транспорта и использования общественного транспорта. Преимущество общественного транспорта над личным автомобильным в том, что он перевозит гораздо большее количество пассажиров, потребляя также автомобильное топливо, как и личный автомобильный транспорт. Это не просто акция «День без автомобиля», это глобальное мероприятие, поэтому мы призываем как можно больше жителей нашей страны принять участие и дать предпочтение более экологичному способу передвижения.
1: В этом году в Минском государственном дворце детей и молодежи работают объединения по интересам почти по 100 направлениям детского и молодежного творчества. Об этом рассказала заместитель директора учреждения Саида Вафина. Появятся и новые занятия, например, объединение нейротворчества. Ребят будут обучать работе с искусственным интеллектом.
15: В этом году в дворце детей и молодежи будет работать очень много объединений почти по 100 направлениям детского творчества, детского и молодежного творчества. Это и хореография, и вокал, и экономика, финансовая грамотность, и декоративно-прикладное изобразительное искусство, интеллектуальное творчество, экологическая грамотность у нас преподается детям. Из новых направлений у нас есть в детской и юношеской телестудии нейротворчество. В прошлом году у нас был блогинг, мы преподавали нашим детям, им очень нравится, потому что они сегодня все в соцсетях, они все в интернете. В этом году мы будем с ними разговаривать про искусственный интеллект, появится объединение по интересам нейротворчества. Мы возвращаемся в этом году к КВНу, мы попытаемся его возродить, потому что Дворец детей и молодежи в свое время был застрельщиком в КВН-движении именно школьников. Потом как-то это стало детям не очень интересно, а в этом году мы решили это возродить. Плюс мы открываем школу ведущего, потому что взрослые ведущие у нас есть, а очень хочется, чтобы были подготовлены на профессиональной почти основе дети-ведущие, мальчики, девочки, которые это умеют делать. И вот мы будем им преподавать основы ведения мероприятий. В этом году у нас очень много молодых специалистов, и преобладают молодые специалисты в области театрального творчества. К нам пришли режиссеры, к нам пришли специалисты в области социокультурной деятельности. Если ребенок или родители решили, что нужно прийти к нам во дворец и дать ребенку дополнительное образование, то они могут прийти к нам из 3 лет, из 4 лет, из 5 лет, потому что у нас есть кружки, которые приходят, совсем маленькие дети, они занимаются вместе с родителями на занятиях. Есть у нас такие объединения по интересам. Это и хореография, это и декоративно-прикладное творчество, где детки делают что-то ручками и развивают мелкую моторику. И у нас же Дворец детей и молодежи, а молодежь у нас до 31 года, поэтому до 31 года и после 31 года, потому что у нас есть объединение по интересам и для взрослых. Взрослые тоже у нас могут найти для себя и изучение иностранного языка, и изучение основ дизайна интерьера, и хореографию.
16: Молодых скульпторов, дизайнеров и художников приглашают принять участие в республиканском профсоюзном конкурсе, посвященном «Человеку труда». Прием заявок уже стартовал. Организаторы рассчитывают объединить молодых людей, которые интересуются искусством, архитектурой, дизайном и историей профессий, и предоставить им возможность через творчество рассказать о значении труда в жизни общества. Участники смогут представить собственное видение представителей различных профессий, создать символы труда или аллегорические образы, отражающие созидательную деятельность и ее значение для общества. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: В Беларуси 7 утра.

Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем. Соответствующий указ президента закладывает основу для углубления двусторонних отношений. Документ предусматривает помощь бизнесу двух стран, оперативный обмен информацией о торговых возможностях и расширение поставок товаров. Кроме того, Минск и Монтевидео создадут совместную межправительственную комиссию. Она займется координацией всех экономических проектов. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел Беларуси. Беларусь и Индонезия обсудили ход работы.

Специальная экономическая зона Минск и Узбекистан договорились об активизации промышленной кооперации. Такое предложение рассмотрено в ходе встречи главы администрации свободной экономической зоны Анатолия Калинина с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Умажоновым. Стороны обсудили подготовку к узбекско-белорусскому межпарламентскому форуму, который пройдет 29-30 сентября в городе Хива, где будут рассмотрены вопросы промышленного сотрудничества двух стран. День народного единства Минск встречает в праздничном убранстве. Тематические конструкции и масштабное панно украсили фасад БГПУ, территорию Дворца спорта, ГУМа, Белгосфилармонии, Национальной библиотеки, Октябрьскую площадь и другие ключевые локации Минска. В этом году графика городского оформления посвящена связи поколений. Центральным элементом концепции стал отрывной календарь, застывший на ключевой дате 17 сентября 1939 года. Традиционные узоры и современный дизайн объединились в единый концепт. Праздничные графические решения напоминают каждому о важности общей истории и неделимости Беларуси. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 14, в Бресте 15 выше нуля, в Гомеле и Могилеве плюс 12, в Витебске и Минске 13 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 19, 21, в Могилеве днем от 22 до 24 тепла, в Гомеле плюс 24, 26, в Бресте и Гродно от 16 до 18 выше нуля, в Минске плюс 17, 19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.
1: Реклама.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Ты слушаешь

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: В Беларуси 8 утра.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю этого праздника. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении.

Сводки в сфере ВПК. Со слов Александра Вольфовича, в ближайшее время 16 военнослужащих Мьянмы приедут в Беларусь для обучения в военной академии. В Минске прошло 42-е совещание Координационного совета Евразия. Площадка объединила аэронавигационные предприятия стран Евразийского региона. Участие в международной встрече приняли представители Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и других стран. Главная тема – безопасность полетов. Особое внимание – внедрение передовых технологий, которые позволят обеспечить эффективность авиаперевозок в ЕАЭС. Как показал недавно проведенный Международной организацией гражданской авиации «Ауди», уровень соответствия Республики Беларусь стандартам ИКАО в области безопасности полетов превышает среднеевропейский. Сегодня Беларусь отмечает День народного единства. В этот день праздничные, культурные и просветительские мероприятия пройдут во всех регионах страны. В Минске события стартуют в 10:30 с массового велопробега. Колонна проследует от аквапарка Лебяжий по проспекту Победителей до Стеллы, где в 11 утра пройдет торжественное возложение цветов. В это же время по всей стране начнется всебелорусский патриотический диктант. Ровно в полдень Музей истории города Минска приглашает на интерактивную программу «Моя родима Беларусь», а в 15:00 там начнется праздничный концерт. Особую программу подготовил Музей истории Великой Отечественной войны. Гостей ждут экскурсии и квесты. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 15, в Гомеле 11 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 12, в Витебске 13 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 19, 21, в Могилеве днем от 22 до 24 тепла, в Гомеле плюс 24, 26, в Бресте и Гродно от 16 до 18 выше нуля, в Минске плюс 17, 19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Это утренний обход. Посмотрим, о чем же пишет популярный телеграм-канал. Ньюсбай пишет о том, что сохранение суверенитета и партнерство с надежными союзниками — это последовательный курс Беларуси на внешнем контуре. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Екатеринбурге завершился международный фестиваль молодежи. Пространство, где стираются границы, а молодые люди объединяются в едином стремлении менять мир к лучшему. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что 87,6% белорусов доверяют Александру Лукашенко. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» о согласовании промежуточного договора, снятие санкций с белорусских компаний и готовность к продолжению работы по решению остающихся вопросов, что показал новый раунд белорусско-американских переговоров в Минске. Более подробно читайте на sb.by, ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же сведения, которые не стереть, не переписать. Музей концлагеря «Береза Картузская» посещает трудовые коллективы. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.
2: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям, город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.
0: Реклама.

0: Гороскоп.
1: 8 часов 18 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп». Для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, четверг, на дворе 17 сентября. Итак, Овен, начинается день интересный. Это подходящее время для новых дел, в том числе таких, к которым вы долго не решались приступить. Многое оказывается проще, чем можно было предположить. Телец, стоит прислушаться к советам. Сегодня вам дадут толковую рекомендацию. Близнецы, подходящий день для важных разговоров, поиска единомышленников и союзников. Вероятно, приятное знакомство. Рак, беспокойный день, ситуация меняется быстро. А вам может быть сложно сосредоточиться на чем-то одном, к тому же окружающим чаще обычного требуется ваша помощь. Лев, осторожнее с финансами, это не лучший день для крупных покупок, если они не были запланированы ранее. Дева, к вам тянутся люди, привыкшие использовать провокации и манипуляции для достижения цели. Весы, удачный день, плодотворный, интересный, можно справиться с непростой задачей, решению которой вы отдали немало сил. Скорпион, отличный день для общения, неважно, давно ли вы знакомы с человеком или видите его впервые. Стрелец, вряд ли обойдется день сегодня без разногласий и споров, но особенно переживать из-за них вы не станете, правильно сделаете. Козерог. Благоприятный день, отлично подходящий для решения сложных и важных вопросов. Водолей. Отличный день для решения вопросов, которые связаны с финансами. Вы быстро догадываетесь и о том, как их легче заработать, и о том, на что лучше потратить. И рыбы. День обещает приятное событие и удачное совпадение. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день – это день, когда хочется простых решений и понятных ответов на любые вопросы, но найти их удается сегодня не всегда. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещать нам с вами звезды. Пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Итак, сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 6 баллов. Есть затруднения, но их немного. МКАД от улицы Мазарова до улицы Притыцкого. Время проезда там 4 минуты. Проспект Пушкина от улицы Притыцкого до улицы Пономаренко. Время проезда 24 минуты. Улица Якуба Колоса от Волгоградской улицы до улицы Сурганова. Время проезда 13 минут. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова на 12 минут затруднения. И Долгиновский тракт от пригородной улицы до Орловской улицы. Время проезда там 7 минут. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко в минувший вторник провел переговоры с представителями команды Дональда Трампа. В Минск с двухдневным визитом приехал спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Президент подчеркнул, в сотрудничестве с Соединенными Штатами мы руководствуемся исключительно национальными интересами. Сохранение суверенитета и партнерства с надежными союзниками – последовательный курс Беларуси на внешнем контуре. В эти дни делегация Совета Республики принимает участие в мероприятиях по линии Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Наньчан. Сегодня там откроется форум ШОС по традиционной медицине. Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в геологической сфере. Об этом шла речь на рабочей встрече замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктора Галанова в Москве. Стороны обсудили реализацию дорожной карты на 2025 и 2027 годы в рамках Межправительственного совета СНГ. Сентябрьский марафон выставок продолжается в белорусской столице. В Минске открылись сразу две международные экспозиции. Архитектурно-строительная выставка «Будэкспо», которая собирает специалистов отрасли уже в 28-й раз, и крупнейший проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом». И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 15, в Гомеле 11 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 12, в Витебске 13 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 19, 21, в Могилеве днем от 22 до 24 тепла, в Гомеле плюс 24, 26, в Бресте и Гродно от 16 до 18 выше нуля, в Минске плюс 17, 19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба.

0: Государство для народа.
1: 8:35 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Гродно ко Дню народного единства запустили уникальный ретро-троллейбус. Необычный транспорт вышел на маршрут номер 9 в рамках информационно-просветительского проекта. А по ходу движения для пассажиров проводят исторический экскурс. Гродненцы и гости города могут узнать о судьбоносных событиях, которые разворачивались 17 сентября 1939 года. О людях и героях той эпохи дополняет рассказ выставка архивных фотоснимков старого Гродно. Инициатива уже нашла живой отклик у Гродненцев. А пассажиры с удовольствием погружаются в историю прямо в пути по делам. На маршруте ретро-троллейбус будет до конца дня. Так, еще важная история. 6 новых площадок посадки и высадки пассажиров, оборудованы рядом со школами в Гродно и других населенных пунктах области. И еще важная история. На Дожинке в Дзержинск организуют дополнительные автобусные рейсы. Желающие добраться 19 сентября на областной фестиваль тружеников села Дожинки могут воспользоваться дополнительными автобусными маршрутами, которые будут открыты специально к мероприятию. Вот такой вот, вот такая вот рубрика «Государство для народа» на день сегодня. Сегодняшний. Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Продолжаем двигаться дальше. Через несколько минут обзор прессы в нашем эфире.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». Почему 20-30-е годы прошлого столетия Польша проводила политику этноцида в отношении белорусов? Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь сегодня». Там же на вес золота, угля и руды. Как белорусские самосвалы покорили мировой рынок карьерной техники. Мощь, надежность и смелость инженерной мысли. Именно с этими качествами продукция БелАЗ ассоциируется в мире тяжелой техники. Так. Сельская газета. Сергей Притыцкий, подпольщик, партизан и голос Единой Беларуси. Чему учит молодежь? Судьба национального героя. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. И, конечно же, в следующем части ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Вадим Францевич Гигин. Появится и моя коллега Полина Конога. Они вместе обсудят те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите обязательно трансляцию. Конечно же, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.
1: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: В Беларуси 9 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – это основа мира и согласия в Беларуси. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня народного единства. Этот праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, подчеркнул глава государства. Сохранение суверенитета и партнерство с надежными союзниками – это последовательный курс Беларуси на внешнем контуре. В эти дни делегация Совета Республики принимает участие в мероприятиях по линии Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Наньчан. Сегодня там откроется форум ШОС по традиционной медицине. Запланировано посещение в том числе ряда компаний, которые специализируются на вопросах здравоохранения. Вчерашний день был посвящен переговорам. Акцент на белорусском китайском сотрудничестве. Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в геологической сфере. Об этом шла речь на рабочей встрече замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктора Голанова в Москве. Стратегическая рабочая встреча была посвящена развитию двустороннего сотрудничества в сфере недропользования. Стороны обсудили реализацию дорожной карты на 2025-2027 годы в рамках Межправительственного совета СНГ. Отмечена мощная синергия компетенций передовой российской

составляющую. Мастер-классы, живые демонстрации материалов и инструмента позволяют в реальном времени оценить свойства продукции. Белорусский опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства востребован у зарубежных партнеров. В первый же день на полях форума подписан документ по взаимному сотрудничеству по подготовке кадров между Белоруссией и Башкортостаном. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Минске плюс 14, в Бресте и Гомеле 15 выше нуля, в Могилеве и Витебске 13 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 19 и 21, в Могилеве днем от 22 до 24 тепла, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно от 16 до 18 выше нуля, в Минске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин. Беларусь отмечает День народного единства, политическая формула успеха страны, итоги социсследования. Китай предложил выстроить более сбалансированную систему безопасности в мире. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: 9:15 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Смотрите нас и слушайте, конечно же, на Альфа-радио. Рада представить нашего гостя. В студии сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, доброе утро и, конечно же, с праздником.
2: С праздником, дорогая Полина, с Днем народного единства. Действительно, с очень значимым для нашей страны праздником. Мы привыкли говорить, что он самый молодой. Здесь тоже любопытная арифметика. Мы празднуем его в 6-й раз, но сейчас исполняется ровно 5 лет, как этот праздник был учрежден указом президента. Но я напомню, что предварительное обсуждение состоялось тогда на 6-м Всебелорусском народном собрании. И глава государства уже после этого подписал указ. Но этот праздник с большой историей, поскольку еще в 1939 году, тогда в белорусском городе Белостоке, в только что освобожденном городе, в октябре 1939 года, на Народном собрании Западной Беларуси было принято решение, что дата 17 сентября, начало освободительного похода Красной Армии, должна стать праздничной датой в Белорусской Республике.
1: Вадим Францевич, почему сегодня, в 2026 году, мы вспоминаем события, которые произошли в прошлом веке, чем они важны? Ну, я вот, прежде чем вы ответите на мой вопрос, я процитирую главу нашего государства, когда он выступал на форуме патриотических сил «Символ единства» 17 сентября 2021 года, ровно 5 лет назад, вот цитата: «Этот день для нас давно является символом белорусской государственности, заветом будущим поколениям, заветом беречь суверенитет страны, национальное единство и мир на родной земле».
2: Знаете, вот здесь очень важный момент, когда президент сказал «давно». То есть этот праздник не какой-то новый, появившийся из ниоткуда. Нет, как и 3 июля, кстати, вот тоже нас не все знают, что 3 июля о том, что будет праздничным днем, это решило поколение победителей на сессии, первой тогда сессии Верховного Совета БССР, которая проходила в уже освобожденном Минске в 1945 году. И, кстати, Парад Победы, вот все знают Парад Победы, который был 16 июля, точнее, партизанский парад 16 июля в Минске, знаменитый. А в 1945 году был парад Победы 17 сентября, как раз-таки в день воссоединения Беларуси проходил парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Настолько эти все праздники переплетены, и те события, та эпоха сыграла большую роль в истории нашей страны. Ну, в принципе, историю нужно помнить всегда, и у белорусов это сильная черта. Там, это не просто какие-то интересные рассказы из прошлого, что само по себе поучительно и любопытно, и важно, и в воспитательных целях. Но это символизирует, что мы белорусы. Это символизирует нашу самоидентичность. А почему мы и откуда? Почему вот на этой земле, в этой границах мы живем? Почему наша граница священна? Потому что мы вспоминаем имена тех людей, которые боролись за единство белорусского народа. И будем их повторять, имена Станислава Упшасов, Вера Харужия, Кирилл Орловский, Максим Танк, Сергей Притыцкий и многие-многие-многие другие, Пилип Пестрак, я уж боюсь кого-то забыть, Николай Дворников, то есть многие люди, которые самого разного возраста, очень много молодых людей. Причем какие судьбы, как самозабвенно они боролись за воссоединение Беларуси. Сколько людей погибло на самом-то деле. Было расстреляно польскими оккупантами. Косовский расстрел, казненные в разных польских тюрьмах за только в 23-м году. Более 50 человек было расстреляно за то, что они боролись за воссоединение с Беларусью. Буквально вот в эти дни, когда шло освобождение, зверские расправы, польские оккупанты учинили в Гродно, где восстали люди, освободили заключенных из тюрьмы, там же тоже был Пилип Пестрак. Абсолютно зверская расправа была над повстанцами в Скиделе. Посмотрите, вот у нас вышла на СБТВ как раз историческая среда, где мы об этом рассказываем. 10 фактов о 17 сентября. Все это нас заставляет помнить жертву тех людей, подвиг тех людей и понимать, что это они делали для нас, для белорусов. Это наша святыня. Но еще очень важный момент. Все-таки давайте прямо говорить, эту дату мы ввели после 20-го года. Потому что, как вот на страницах СБ отмечали, мы как-то до поры до времени вели себя слишком, знаете, с такой интеллигентностью, в не очень хорошем, да, смысле слова. как бы пытаясь учесть какие-то там чувства поляков. Они никаких чувств наших не учитывали. Я вам приведу пример, когда приезжали их официальные лица, типа председателя Сената, они отказывались возлагать венки на площади Победы и шли там в так называемые куропаты, на какие-то фейковые мемориалы, там возлагать венки. То есть вели себя как хотели. На самом-то деле. Чтили палачей, которые мучили белорусский народ, начиная от Пилсудского и заканчивая тем же Райсом Буром, где фанаты польские до сих пор его считают своим героем. И не сильно это, кстати, преследуется польским государством. А мы вот пытались учитывать их чувства. До того доучитывались, что Польша открыто поддерживала попытку государственного переворота в 2020 году. И да, это ответ. Это символ того, что мы начинаем работать по-новому. Мы не те уже, знаете, наивные пацаны, как когда-то сказал президент, которые вот так смотрели на мир. Нас 20-й год многому научил. И прежде всего тому, что идеология, историческая политика, это иммунитет нации, это иммунитет государства. И в этом плане национальные праздники являются очень важными символами, если угодно, бастионами вот этой нашей безопасности.
1: Вадим Францевич, ну, многие все знают, что такое геноцид, но, может быть, кто-то не знает, что такое этноцид. Когда мы вспоминаем, говорим о Дне народного единства, мы как раз-таки употребляем именно это слово, этноцид белорусской нации. Может быть, несколько слов об этом?
2: Конечно, вот обязательно об этом надо
1: что
2: говорить.
1: Что мы сохранили?
2: Я рад, что вот хорошо помню это совещание у президента в начале 2022 года по исторической политике, где президент открыто сказал, ну, мы историки так проговаривали это, но глава государства это поддержал, что вот этот период Речи Посполитой, причем как первая Речи Посполитой, так и второй. Не надо забывать, что Пилсудский и пилсудчики были наследниками той политики, которая проводилась первой Речи Посполитой. А то у нас нарисовали образ такой, что там все было равноправие. Какое там равноправие было? Они последовательно вели курс на что? В чем заключается этот нацид? В денационализации белорусов. В отказе белорусам в идентичности. Если геноцид – это физическое уничтожение какой-либо группы, то этноцид – это морально-психологическое. Вы знаете, вот паскудно, когда некоторые сторонники Польши, и современные в том числе, и среди наших беглых пишут, ну что вы там про лагерь в Березе-Картузской пишете, там погибло всего там 13 человек, и там белорусов, может, среди них. Ну, знаете, паскудство вот откровенно. Но там ломали людей, вы почитайте режим в этом лагере. Вот лагерь в Березе-Картузской, он ярко символизирует то, что хотели сделать поляки со всей белорусской нацией. Вот возьмите их перепись 31 года. Перепись 31 года. Значит, они специально придумали такую, не знаю, народность или категорию тутейшие. Только чтобы уменьшить число белорусов. Вот раздробить, убедить, что ты не белорус. Символом вот этой политики стал стишок, который детей заставляли учить в школе. Кто-то есть, ешь поляк мау, яки знак твой ожив бяу. То есть вот прямо надо было, настолько вбивали в голову, что это повторяли люди уже, осознавая себя белорусом. Настолько он въедался в голову, что это повторяли люди, которые учились тогда в польских школах. И вы вдумайтесь, вот 39-й год, какое освобождение принес. Просто масштаб свершений. Это была настоящая народная революция в 39-м году. 20-й год, 400 белорусских школ. Казалось, много. 38-го года ни одной. Ни одной. И вы вдумайтесь, к началу 41-го года 4500. 4500. Вот это принесла советская власть, это принесло освобождение. А прогресс и развитие, в чем заключался этноцид? Во всех крупных городах, воеводских центрах Западной Беларуси при поляках уменьшилось население. На Восточной Беларуси, в БССР, увеличилось, а там уменьшилось. Сознательно не создавали производство. По сравнению с 1913 годом производство упало. Так вот, за полтора года советской власти было создано 105 новых предприятий, а всего заработало 392, в том числе обновленных. Вы просто вдумайтесь в масштаб этих преобразований. Кстати, говорят, вот там колхозы стали насильно создавать. Нет. Даже поляки вынуждены, историки, по крайней мере, признавать, что это была мягкая советизация. За полгода раздали свыше 1 миллиона гектаров земли крестьянам, безземельным и малоземельным. Ну, это была настоящая радость в тот период среди людей, которых увидели, встретили свою власть. И им было с чем сравнить. И белорусы же почему так отвечали борьбой на вот эти притеснения? Ну, потому что если ты белорус, ты ходишь, и тебе постоянно говорят, что ты человек второго сорта. Более того, если ты даже себя поляком признаешь, тебе все равно будут говорить, что ты не тот поляк. Ты второго сорта. Ты крысовый поляк, крысовец. Ты не тот поляк, который в Польше А живет. Они же Польшу поделили. Польша А, Польша Б, а мы были Польшей С. То есть это была третьесортная вообще страна. Экскурсии этнографические привозили. Как африканцев, негров смотреть в Африке. Во, живут полишуки, гляньте, как белорусы живут. До чего доходило просто. То есть нас превращали в людей второго сорта, и, конечно, народ это отвергал. Вот, вот эту политику польских властей, которая имеет свои имена, того же Пилсудского, того же Вацлава Костык-Бернацкого, печально известного полесского воевода, создателя Березы Картузской, Осташевского и многих других, которые проводили здесь эту политику этноцида, то есть попытки искоренить белорусов как народ.
1: Вадим Францевич, спасибо. Ну и думаю, что очень актуально. И в тему сегодня будет обсудить вместе с вами результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Вот вторая часть вчера была презентована, касается общественно-политической тематики. И участники социсследования определили, можно так сказать, формулу политического успеха страны. И главные составляющие – это мирная жизнь, поддержка президентского курса, запрос на развитие и эффективность. Цифры действительно очень высокие. Тоже давайте поговорим с вами, о чем они сегодня свидетельствуют.
2: Ну, они свидетельствуют о том, что вот наш лозунг о народном единстве – это не просто праздничный какой-то девиз, написанный на наших знаменах, потому что вот мы 17 сентября отмечаем, а это реальность. То есть мы видим консолидацию белорусской нации, белорусского народа. Допустим, если сравнить с той же ситуацией 2020 года, ковидными потрясениями, попытка госпереворота, ситуация в корне изменилась. То есть произошло объединение людей вокруг понятных, разумных целей, олицетворяемых президентом нашей страны. Ну, вот первое, что всех объединяет. Я смотрю, как беглые там аж исходят, скрежещут зубами, но ничего сделать не могут. Ну, вот что главное? Мир. Мир. Вот сегодня вечером будет такой концерт, митинг во Дворце спорта. Я думаю, и там эта тема будет звучать, потому что каких бы ты ни был политических взглядов, к чему бы ты ни стремился, если ты нормальный, адекватный человек, ты будешь стремиться к миру. Кто в этой непростой обстановке олицетворяет мир? Кто своей политикой? Просто иногда изумляешься. Ладно, мы изумляемся. Зарубежные наблюдатели политики изумляются. Как в этой ситуации нашему президенту удается сохранить мир и безопасность нашей страны? И он действительно гарант и залог этой безопасности. И поэтому для людей мир имеет фамилию, имя и отчество. Это Лукашенко Александр Григорьевич. От мира исходят и остальные достижения. Это и экономическое благополучие. Опять, как ты ни крути, но мы видим рост реальных доходов населения. Это правда. Там о процентах можем обсуждать, когда меньше, когда больше, но это есть. Рабочие места гарантированы. В Беларуси практически нет безработицы. Что практически? Нам не хватает рабочих рук. То есть все обеспечены возможностью кормить свои семьи, зарабатывать деньги. Это ценно. Можно где-то ворчать, как мы всегда это любим, да, там что-то начальник какой-то не нравится, там премию не додали, там форточка не так открывается, ЖКХ там не доработала, асфальт не вовремя положили, но тем не менее. Дальше, смотрите, как влияет на наших людей отзывы иностранцев. Резко возросло число приезжающих к нам. Да, в основном это россияне, но по безвизу едут. Я вот на улицах Минска встречаю латыши. И не только Минск. Вот я был и в Полоцке не так давно. Латыши, литовцы, китайцев стало больше приезжать. Вот у нас сейчас оманская делегация. Я был в Омане. Надеюсь, что арабов больше станет у нас, именно как туристов, которые приезжают. Посмотрите, какие отзывы. Вон Иван Охлобыстин недавно приезжал сниматься, идет рассказ, говорит, я просто влюблен в Беларусь. Люди, как только пересекают нашу границу, говорят, вау. То есть создали республику конфетку. Дороги, чистота, порядок, качество продуктов. Но это же все влияет на мироощущение людей. Ну и в основе, конечно, всего этого мир. Поэтому этот опрос отражает ту социальную реальность, которая сложилась в нашей стране. Другое дело, давайте действовать по-президентски, как он нас учит. Что нам надо все-таки выявлять и те направления недостатков, которые у нас есть. Их хватает. Но вместе с тем это не означает, что таких опросов вот не должно быть, где мы видим положительный результат. Знаете, у нас тоже есть такое качество негативное белорусское. Мы иногда хорошее где-то запрячем, лишний раз не скажем. Зато маленький недостаток так раскрутим. Другие народы значит, сделают на копейку, на 2 рубля расскажут. Мы сделаем на червонец, на гривенник только понарасскажем, чтобы, не дай бог, никто не сглазил, не подсмотрели, сховаем, корову купим, чтобы не увидели. У меня был знакомый один, доцентом работал. Так он, когда купил новую машину, оставлял ее за 2 квартала, чтобы, значит, не сглазили коллеги. Я не шучу, это правда. Чтобы коллеги по работе не сглазили, понимаете? Вот у нас это есть. Поэтому, если мы сделали, добились, и в наш праздник, в День народного единства, давайте этому порадуемся. Это же действительно так, те достижения, которые есть у современной Республики Беларусь.
1: Вадим Францович, еще одна тема, которую хочу вам предложить для обсуждения, это белорусско-американский диалог. В нашу страну приезжал спецпосланник США Джон Коул. Была встреча и переговоры с нашим президентом. Есть уже определенные итоги, как сказал сам Джон Коул. Переговоры и работа продолжается, но, тем не менее, назвал прошедшую встречу прогрессивной, результаты прогрессивными. Мы видели конкретные действия, которые были с обеих сторон. Как вы считаете, в какую сторону мы движемся? Оцениваете ли вы положительно? Ну и сразу же хочу вот тоже в продолжение этого вопроса упомянуть наших соседей. Президент Литвы тоже прокомментировал эти результаты, сказал, что розовых очков он не надевал, и несмотря на гуманитарные жесты с нашей стороны, ситуация с безопасностью не меняется и остается прежней. Давайте вот тоже потом и вот это...
2: Ну, первое, я бы отметил атмосферу. Вот за последнее время довольно много пришлось комментировать, ну, в основном российским средствам массовой информации, в том числе большой интерес у них эта встреча вызывает. Вот атмосфера, которая создалась, она благожелательна. Еще раз давайте подчеркнем, и об этом президент говорил, что Джон Коул, как и Трамп, его администрация, это первый случай в наших контактах с Западом, в частности с американцами. Практически за все президентство Александра Григорьевича, когда они не ставят во главу угла вопрос или требования, или предложения, чтобы мы каким-то образом отодвинулись от России. Вот кто бы к нам ни приезжал, там, кого только не было, и этот Ханс-Георг Вик, уже там забыли, Солана, этот военный преступник, который руководил уничтожением Югославии, но он тоже к нам приезжал. Все эти Сикорские, Вестервелле, Шметтервелле, Пукер, Шмукер, там, Шманские и так далее. Кого к нам только не засылали, они ставили главный вопрос один. Что вот санкции снимем, признаем, будем там просто вас принимать, только отодвиньтесь от России. И президент всегда очень осторожно к этому относится. Помните, он даже, они прям зазывали его на какие-то саммиты Восточного партнерства, президент не ехал. Потому что он прекрасно знал, какая там будет повестка. Он не собирался. Мы не отказывались от сотрудничества, но президент не хотел своим участием легитимизировать вот такие подходы. Сейчас впервые мы этого не наблюдаем. То есть... Насколько мы понимаем, идет очень рациональный, прагматичный разговор. И посмотрите, Александр Генрихович Турчин присутствовал. То есть уже говорит конкретная повестка, проекты, не просто снятие санкций, а проработка детально этих вопросов.
1: Экономика.
2: И вдруг пошел вопрос, что уже первые отгрузки калия пошли. Вроде Литва не пропускает, но оказалось, что можно и без Литвы. Вот вы спрашиваете, что Литва запаниковала? Этот Гитлер, с непоседа, как его... зовут. Гитлера с непоседа, но это мы так его называем. Науседа, да. Значит, да, Науседа. Ну, пусть будет непоседа, Науседа. Неважно, как его зовут, мы скоро забудем этих литовских президентов. Они там, как и английские премьеры, меняются. Понятно, что он паникует. Почему? А ему же надо реагировать. Что, литовское общество довольно, что белорусский калий, например, пойдет в обход Литвы? Литовское общество довольно, что они, вопреки решениям американцев о снятии санкций с нашего белорусского калия, не загружают железную дорогу, не загружают Клайпедский порт, они же теряют рабочие руки. Да, им пока за счет военных там, заказов, размещения германской бригады, какие-то компенсации поступают. Но только это же не создает новые рабочие места. Это только компенсирует частично их потери. И этот Науседа, он вынужден фактически своему обществу объяснять, почему они не следуют в русле той же американской политики рациональной, а ведут себя как последние идиоты. У них же, что это первый раз, вот у них был скандал с автоперевозчиками, которые понесли серьезные потери. Пришлось объясняться? Пришлось объясняться. Поэтому их политика носит антинациональный характер в Литве. Что касается повестки белорусско-американских переговоров, очень много внимания там, этим участникам госпереворота или шпионам, которых мы отпустили, да, фактически американцы признают, что это их агенты. когда они просят, чтобы мы их отпускали, ну, за кого обычно просят? За свою агентуру. То есть нужно тоже, чтобы мы осознавали сам факт того, что мы, президент милует, это гуманитарный шаг, но тех людей, за которых просят западники, это значит, что это их агентура. Они таким образом признают, это наши. Мы их спонсировали, мы поощряли попытку госпереворота. Это говорят фактически американцы, прося за тот или иной список. Но не это главный вопрос. Главный вопрос – это разрешение украинского кризиса и конфликта. И здесь Беларусь играет серьезнейшую роль не только как площадка, но и как участник процесса, потому что мы имеем границу с Украиной. И второй вопрос – это экономическое сотрудничество возможное. Потому что мы знаем, что администрация Трампа, она очень так экономикоориентирована. Вот с этой точки зрения и следует рассматривать данные переговоры.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Ну, завершить наш с вами разговор хочется на какой-то мирной повестке. Вот давайте время как раз-таки к вопросу о безопасности. Вот появилась новость о том, что вот не новость, скажем так, вот такой инфоповод. Китай в очередной раз заявил о том, что необходимо выстроить более сбалансированную систему безопасности в мире. И КНР считает, что новая архитектура безопасности должна учитывать интересы развивающихся стран. И в этой связи я напомню о Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, инициатором которой выступила наша страна при поддержке России. Вот ожидаем, что уже 25 сентября в Нью-Йорке начало переговоров пойдет. Вот кто сегодня заинтересован в том, чтобы в мире был мир?
2: Ну, вообще заинтересован на самом деле весь мир, даже люди в тех странах, которые проводят такую эскалационную политику в Британии или во Франции, или в Германии, люди заинтересованы. Посмотрите, как немцы голосуют. Они голосуют против этого курса, а там 8% или там 13% мерц, неважно, это просто позорный результат. Человек, которого все хотят, чтобы он свалил уже наконец. Собственная партия хочет, чтобы мерц просто свалил и перестал глаза мозолить. Абсолютно бездарный неудачник, который завел Германию в тупик.
1: Ну, понятно, он что пока люди... сопротивляется.
2: Ну, сопротивляется тупой, упоротый козел. Поэтому, ну, бывают такие в политике люди. Я говорю то, что о нем пишут сами немцы. Я никаких оскорбительных здесь эпитетов не использую. Но во главе Германии стоит абсолютно бездарное ничтожество, которое единственное достоинство, что он знает неплохо английский язык. Посмотрите, что с немецким автопромом творится. Поэтому, конечно же, люди хотят мира во всем мире. То, что заявил Китай, это программа мира. Наш президент не только в хартии евразийской об этом говорил. Наш президент об этом говорил еще больше 20 лет назад. Вспомните его знаменитое выступление в ООН, не перестану на него ссылаться. Поэтому это та программа, с которой мы будем жить в 21 веке. Вопрос заключается, насколько быстро мы к этому придем. Беларусь все сформулировала. Нас поддерживают многие крупные государства, Россия и Китай. Вот это сопротивление, там уже, может, даже не совсем коллективного Запада, вот они сейчас все ждут, надеются, что Трамп, трамписты потерпят поражение на предстоящих выборах Конгресса США, да, как минимум уступит в Нижнюю палату и думают, что уже Трамп будет такой хромой уткой, и они начнут постепенно к еще большей эскалации переходить. Но они этим просто затормаживают процесс неизбежный. То, что они утратят гегемонию, это закономерность, так будет. Вопрос, это произойдет в 2027 году или в 2035 году? Вот тем, что они сопротивляются, они просто этот срок отодвигают и, к сожалению, приводят к новым человеческим жертвам. Ну, посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Трамп бегает, ищет, на кого бы спихнуть эту вину. А кто его к этому подвигнул? Давайте посмотрим, кто был в Мар-а-Лаго, когда принималось решение о начале иранской операции. Это же не Трампа было решение. Его дезинформировали. Да, там сыграл свою роль Нетаньяху, но и американская разведка, и глава его администрации, которые его подвигли к этому. То есть это есть разные центры влияния существующие. И к чему привела ситуация на Ближнем Востоке? А почему в свое время Запад влез и не дал завершить конфликт на Украине еще в 22-м году? Ну, если задуматься, вот все, что мы с вами видим, сейчас они говорят, давайте там какое-то энергетическое перемирие. Какое энергетическое перемирие? Все могло в марте 22-го года закончиться, в том числе при посредничестве, при участии Беларуси. Нет. Кто влез? Джонсон. Сейчас он там бегает в этом петушке на голове, кричит, что по нему российские ракеты били. Да тебя размазать, как таракана поганого надо, Джонсон. Потому что ты фактически своей политикой привел к эскалации конфликта, в том числе на Украине. Вот о чем идет речь. что есть силы, злые силы. Так по ним видно. На этого Джонсона посмотрите. Абсолютно дегенеративный, просто символ дегенеративной британской политики. Мы не можем запомнить премьер-министров Великобритании, и это страна, где собственной частью уже Шотландии, Уэльс, Северная Ирландия говорят, да мы выйти из вас хотим. Задрали просто. Политика Лондона, они устраивают собственных граждан. Но они сохранили влияние на купленное поколение. Вот мы должны понять, у них есть фамильные драгоценности такие, да? Это их промышленность, влияние, которое накапливалось поколениями, в том числе за счет разграбления колоний. У них довольно большой потенциал. Новое поколение никакого потенциала не создают. Они не способны к этому. Но они растрачивают вот это накопленное богатство. И, к сожалению, еще могут принести немало зла всему миру. Поэтому, с одной стороны, есть наша программа, программа мира. Есть наша страна, страна добра. И с их стороны это зло. Собственно, ничего нового в мире не происходит. Добро, то есть мы боремся со злом, то есть с ними.
1: Ну, с праздником, Вадим Францович, вообще. И всем нам мирного неба над головой.
2: И как наши предки в свое время раскромсали Вторую Речь Посполитую Пилсудского, как разных скирмунтов поставили к стенке, так и мы справимся с этим коллективным Западом и будем строить наше светлое, уверенное будущее. И главное, мирное.
1: Благодарю вас за интересный разговор. Напоминаю, что в гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня. Также послушать в эфире «Альфа-радио». С вами была Полина Конога. До встречи. Услышимся.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям, город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.

День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю этого праздника. 17 сентября 1939 года – это день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – это основа мира и согласия в Беларуси. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Соответствующее распоряжение подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание Всебелорусского народного собрания в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Этот год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996-го. Всебелорусское народное собрание – это высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства и обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа. С 2024 года в нашей стране объединили налог на недвижимость, земельный и транспортные налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая система все посчитает и пришлет извещение. Уплатить единый имущественный платеж за 2025 год необходимо до 16 ноября 2026 года. Сделать это можно через ЕРИП, на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. Республиканский диктант ко Дню народного единства начнется ровно в 11 утра. В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый. Прямая трансляция диктанта также стартует в 11:00. Участники смогут подключиться к ней онлайн, записать текст под диктовку, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу текста. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 13, в Бресте 15 выше нуля, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске 14 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 19, 21 в Могилеве, днем от 22 до 20.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Специальный выпуск.
1: Здравствуйте.
0: Ток-шоу «Будни».
1: Выпуск ток-шоу «Будни», посвященный празднику Дню народного единства. И в студии с нами депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Сергей Михайлович, доброе утро, с праздником вас. Поздравляю.
2: Спасибо большое, и вас тоже с
1: праздником. И вас, и всех белорусов. Глава государства уже поздравил соотечественникам с этим днем и отметил, что отмечаем праздник, который символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Эти ценности на протяжении веков нас сближали и делали сильнее. И в поздравлении президент подчеркивает, что цель и смысл жизни каждого из нас — сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков. Давайте сегодня с вами порассуждаем о важности и ценности этого праздника сегодня, в 21 веке, и в частности в 2026 году, когда мы видим, что происходит в мире, что происходит по периметру нашей родной Беларуси. Почему так важно сегодня быть едиными и помнить нашу историю и сохранять историческую память?
2: Так получилось, что наша история, она достаточно трагическая, героическая одновременно история. Это история народа, которому постоянно приходилось бороться за свое право жить на своей родной земле, по своим законам, в соответствии со своими традициями. Мы с вами знаем, прекрасно помним нашу историю, которая характеризуется огромным количеством войн, всевозможных нашествий слева, справа, с юга, севера, запада, с востока. Кто только не хотел, как говорится, поработить наш народ и использовать нашу территорию в своих целях. Также, к сожалению, думали и политики межвоенного периода, польские политики, которые, естественно, не признали нашу страну, не признали Советскую Республику, молодую Советскую Республику. И поэтому в 21-м году, когда заключался мирный договор между Советской Россией и Польшей, поляки допустили на переговоры и официально вели с ними разговор о границах с украинцами. А белорусов посчитали, скажем, сказали, что это не народ, которого мы не признаем, страна, которую мы не признаем. Часть это поляки, а часть это русские. Никаких белорусов нет. Потому наша делегация во главе с Червяковым присутствовала на переговорах, но сидела, скажем, на задворках и наблюдала за тем, как разрывали на куски нашу Беларусь. Поэтому поляки, скажем, здесь, в этом контексте, опять же, столкнулись с сопротивлением народа, потому что, естественно, пытаясь уничтожить нас как нацию, а белорусские крестьяне, белорусская деревня, белорусы в целом, они привыкли к такой жизни и борьбе за свое выживание, поэтому, конечно, они не смирились и боролись всеми имеющимися способами. Вот имеются документы интересные, исторические, как боролись, к примеру, комсомольцы. Молодые ребята, 14, 15, 16 лет. Они приходили в лес, уничтожали ягоды, грибы, для того, чтобы они не достались польским осадникам. Потому что собирать ягоды, грибы, ловить рыбу было запрещено. Только уплатив определенную сумму осаднику, можешь, скажем, прийти в лес и сорвать грибы. То, к чему мы привыкли традиционно, наше население, наш народ, то, за счет чего люди кормились. Поляки это все запрещали. Все белорусские школы закрыты. Значит, университет один остался на территории Западной Беларуси, в городе Вильна, и то там белорусского языка вообще, в принципе, не было. За разговоры, пропаганду белорусского спокойно можно было сесть в тюрьму. В тюрьме сидели, мы с вами знаем, и Вера Харужия, и Максим Танк, за свою гуманитарную, просветительскую, пробелорусскую деятельность, наши общепризнанные герои, борцы за свободу и независимость нашего народа. И вот такая политика этноцида, уничтожения нас как нации, она продолжалась фактически 18 лет. Все это время польские оккупационные власти, они ощущали на себе сопротивление белорусов, которое было, скажем, в самых разных формах. И вооруженное, как например, героический поступок Сергея Притыцкого в суде в городе Вильна, где он попытался убить предателя, который давал показания на судебном заседании. Вот. Или, к примеру, как это делали молодежь, комсомольцы и другие, скажем, граждане мирных профессий, не подчиняясь осадникам, саботируя, скажем, их решения, установки и так далее. И в итоге, конечно, это все привело к тому, что, наконец, наш народ обрел свое единство, обрел свою мечту жить в едином государстве. Это мечта многих миллионов поколений белорусов. Обрел это право на советской основе, на советском фундаменте, на том фундаменте, на котором мы и сегодня продолжаем уже строить наше суверенное независимое государство. Поэтому, конечно, нам сегодня очень важно помнить те события, тех людей, особенно в контексте, мы с вами знаем, нашей новейшей истории, когда некоторые государства, в том числе политики польские и историки, они не оставили, так скажем, своих планов по возрождению Речи Посполитой конца 18 века, и продолжают всякими способами, в том числе гуманитарными, пытаться влиять на территорию Западной Беларуси. На территории Западной Украины, которая также находилась под польским гнетом, им сегодня влиять уже не надо. Они ее фактически захватили и делают, что хотят, используя народ, не только Западной Украины, но фактически всей Украины, используя ресурсы, манипулируя ею. Поэтому вот что с нами может быть, если мы вдруг, не дай бог, забудем историю, забудем эти события, забудем тех героев, которые подарили нам возможность жить в едином, свободном, мирном государстве.
1: Сергей Михайлович, вы вот в своем ответе очень точно и четко обозначили позицию польских властей и тогда, 100 лет назад, и, в общем-то, сегодня я хочу напомнить слова президента Беларуси Александра Лукашенко. Вот ровно год назад он проводил большую встречу в этот день с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом. И как раз касаясь таких отношений Беларуси и Польши, президент подчеркнул, что мы не считаем ошибкой, что долгие годы старались вот жить с соседями в мире и не бросали в лицо неприятные для них исторические факты. Ну и вот цитата: «Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов и в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации». И в итоге вот они выработали ту политику, которую сегодня имеем. Позиция Беларуси всегда принципиальна, что нужно по возможности жить с соседями в мире, да, как президент говорит, соседи от Бога, их не выбирают, и мы всегда демонстрируем открытую политику, нацеленную на диалог, никакой конфронтации. Но, тем не менее, видим, что наши западные соседи пока на этот диалог не идут. Как здесь можно поменять ситуацию? На ваш взгляд, поменяется ли она в ближайшее время?
2: День народного единства – это не антипольский праздник. Это праздник, который посвящен победе, в том числе и нашего народа, и советского государства над радикальным польским национализмом, который, к сожалению, сегодня присутствует в польских политических кругах, польских провластных кругах. И именно из-за этого национализма мы с вами и наблюдаем некоторые враждебные выпады в нашу сторону. Хотя, понятно, прекрасно с вами понимаем и знаем, что простые это поляки не хотят с нами никакой войны, не хотят конфронтации и продолжают общаться с нами тысячами, приезжая ежемесячно к нам в Беларусь, значит, гуляя по нашим городам, покупая продукты в наших магазинах. Вот это народная дипломатия, то, что нам не позволит разорвать никогда отношения с нашей, с нашим братским, соседским, славянским, польским народом. Но и политики рано или поздно, я уверен, ответят за такие действия в отношении нашего государства, и не только нашего. Ведь, понятно, польский национализм, он касается всех, кто проживает в Польше, и те, кто не хочет этого радикализма, те, кто по соседству живет, и литовцы страдают от польского национализма, и украинцы, естественно, мы уже про это вспомнили. Поэтому, конечно, это для нас пример того, что радикалы в политике, им там не место, потому что они всегда приведут к печальным, их нахождение там приведет к печальным последствиям, в том числе может привести и к войне. Они не перед чем-то, скажем, не поскупятся и не постоят. Но есть и здравомыслящие люди в Польше, мы их тоже прекрасно знаем, и в политических кругах они есть. Они, правда, постоянно подвергаются репрессиями, но они борются за право нормально, спокойно жить у себя в стране, за право общаться, дружить и взаимовыгодно, взаимоважительно вести дела со своими соседями, в том числе и с Республикой Беларусь. И поэтому вот это наша мирная инициатива, инициатива президента, которая играет, в том числе, огромную политическую роль, я имею в виду сейчас отмена виз для граждан Европейского Союза и в Польшу, в том числе, она, безусловно, разбивает все вот эти потуги и желания польских радикалов во власти сделать из нас врагов и каким-то образом давить на наше государство, пользуясь поддержкой общества. Там такой поддержки нет. А потому, как мы с вами знаем, какие-то малейшие шаги в сторону радикализации отношений с Беларусью, они, как мы с вами знаем прекрасно, долго не живут там, в польском, значит, обществе, в польском государстве. И внешние факторы влияют на то, что, значит, приходится им отменять свои решения. Естественно, внутренние, потому что польские граждане это, ну, умные, грамотные люди. Они, естественно, во всем разбираются, тем более многие из них уже побывали в нашей стране и все видели своими глазами. Их не обманешь ни там, репортажами по телевизору лживыми, ни статьями в газетах. Поэтому, конечно, мы продолжаем оставаться вот этим маяком дружелюбия здесь у нас, в Восточной Европе, и вряд ли кому-то удастся этот маяк загасить.
1: Ну и очень важно, я думаю, тем, что то, что каждый из нас сегодня гордится тем, что он является белорусом, об этом, собственно, свидетельствуют и данные комплексного республиканского социсследования, которое проводилось. Вчера вот были опубликованы новые данные, которые касаются общественно-политической тематики. И вот отвечая на вопрос, кем вы себя ощущаете в первую очередь, когда думаете о себе и о своем отношении к стране и миру, почти 82% вот как раз-таки говорят, что ощущаем себя белорусами, там, не сельчанином, не горожанином, да, а вот подавляющее большинство, действительно большая цифра. Мы гордимся жить в нашей стране под мирным небом. Ну и, конечно же, высокие цифры доверия и власти, и президенту, Всебелорусскому народному собранию, это вот тоже результат той политики, которую мы особенно после 2020 года проводим в стране.
2: Нужно сказать, что президент поставил жирную точку в геополитическом, политическом, историческом споре, быть Беларуси или нет. Мы относительно молодое государство, нам более 100 лет, как мы имеем возможность жить на своей территории, называться Беларусь, белорусами. И потом, безусловно, вот такая возможность, она сегодня зацементирована политикой, внутренней и внешней политикой президента. Если до этого, мы с нами прекрасно знаем, нас пытались постоянно унижать, с нами не считались, то сегодня мы видим с вами, к нам приезжают ближайшие соратники президента Трампа, чтобы договариваться о чем-то. Не диктуют нам, что нам делать, а договариваться пытаются. У нас прекрасные отношения с Китаем. Наш президент летает лично в гости к Си Цзиньпину на чай, так скажем. Ну и, понятное дело, обсуждать наши вопросы сотрудничества. У нас братские отношения с самым большим государством на планете, с Россией. То есть нас сегодня признали, нас сегодня уважают. Те, кто не хочет нас уважать, тому приходится нас бояться. Но это их проблемы. Мы все-таки призываем их к сотрудничеству. Если не хотят, то идут по другому пути. Но уже никто нам не диктует, как нам жить, что нам делать, какие решения принимать. Мы суверенная нация, суверенный народ, суверенное государство, и сами здесь внутри свою жизнь, свою судьбу выстраиваем, ошибаясь где-то, исправляя в последующем эти ошибки. Но в основном нам удалось реализовать мечту многих поколений, миллионов наших, скажем, соотечественников и построить суверенное независимое государство для людей. Справедливое государство, где от труда, от усилий, скажем, конкретного человека зависит его личный успех. Не от количества денег в кошельке там, или какого-то социального статуса, а именно от его труда. И это, конечно, то социальное завоевание и та форма политики государства, о которой мечтают многие народы на планете, но не имеют такой возможности.
1: Совершенно где-то олигархи. Согласна, да. Вот это вот социальная поддержка государства, социальная политика, это уже такой бренд Белоруссии, наверное, от которого уже, ну, даже невозможно представить, когда ты говоришь про Беларусь, потому что та социальная поддержка, которая выстроена на всех уровнях, это действительно, ну, стоит колоссальных усилий, несмотря на санкции, несмотря на какое-то давление. Всегда там, даже при формировании бюджета, каких-то вот экономических таких, да, целей, ориентиров, всегда человек, его благосостояние выносится вот в первый, это пункт номер один. Действительно, вот смотрим, что сегодня происходит в ряде тех же европейских стран, когда вынуждены сокращать расходы на социальную поддержку, там, на пенсионеров, на какие-то медицину, образование, например, перенаправляя эти деньги на милитаризацию тоже, да, ну, как-то вот задумываешься о том и понимаешь, что действительно курс выбран правильный.
2: Конечно, и люди, наблюдая все это, у нас очень умные люди, они во всем разбираются, они видят, что происходит вокруг. Наблюдая за всем этим, они, естественно, делают соответствующие выводы и делают соответствующий вывод. Потому и результаты социсследования, они именно такие, с такой огромной поддержкой политики, политики президента и государственных органов. Поэтому, конечно, в этом контексте, к сожалению, мы имеем вокруг нашей страны то, что имеем. Но этот контраст, где с одной стороны постоянные смерти, гибнут люди, государство потеряло возможность управлять, так скажем, самим собой, управляется извне. Где-то постоянно теракты, взрывы, кто-то хочет где-то с кем-то воевать, что-то крошить, споры, дискуссии. У нас посевная, у нас уборочная, у нас решаются вопросы производства, промышленности. К нам приезжает огромное количество делегаций нашей страны, я имею в виду иностранных. Наше государство, наши делегации ездят по всему миру, с уважением к ним относятся, мы видим, как их принимают. Это, конечно же, вызывает у людей доверие к власти, доверие к президенту. Президент, по сути дела, сегодня, это уже можно, скажем, констатировать, стал национальным лидером нашей страны, потому что действительно он, еще раз повторю, поставил жирную точку в геополитическом, историческом, политическом, просто споре о том, быть Беларуси или нет. Он это место, скажем, застолбил для нас, для всех, для будущих поколений. Наша задача не подвести президента и дальше продолжить эту политику вместе с ним для того, чтобы наши дети и внуки имели хотя бы такие возможности, которые сегодня имеют белорусы. Ну, про социально-экономические наши достижения. Я думаю, вы согласитесь, что так богато, как сегодня живут белорусы, мы не жили никогда. Столько машин, столько возможностей для развития в самых разных направлениях.
1: Это несмотря на то, что со стороны Запада санкции.
2: Наоборот, санкции, как и говорил президент, подстегнули нас. Да, конечно, это тяжело, это плохо, это мы все прекрасно понимаем и осознаем. Но это подтолкнуло нас к тому, чтобы мы более активно шевелились по разным направлениям торгово-экономического развития нашего государства. Это дало такой вот эффект, такие плоды, что сегодня белорусы живут богато, как никогда, не имея ни нефти, ни газа, работая в поле, работая на предприятии, скажем честно, зарабатывая, уплачивая налоги. И вот, пожалуйста, эти налоги также справедливо распределяются среди всех через образование, культуру, науку, все наши социальные сферы. И люди имеют такие возможности, которые не имеет большая половина человечества на планете. Те возможности, за которые борются, гибнут сегодня многие, во многих государствах многие народы, мы это имеем. И мирным способом добились того, чтобы спокойно, справедливо, мирно жить на нашей земле. И понятно, это очень дорогого стоит. Это очень дорого сегодня удержать эту ситуацию. Во всех смыслах дорого. Но наше руководство, в главе с президентом нашей страны, национальным лидером, с этими задачами справляется. Конечно, народ благодарен. Народ благодарен за то, что имеем, за то, что имеет сегодня. Понятно, есть и проблемы. Проблемы мы решаем каждый день. Посмотрите на график главы государства. Фактически, вы как журналист Пула, я думаю, непосредственно участник этого процесса, и тоже подтвердите, фактически каждую неделю 2-3 серьезнейших совещания по проблемным вопросам. Как решать те проблемы, как эти, и мы их решаем. Где-то что-то удается, где-то что-то нет, как и в любом другом государстве. Но фатальных проблем нет. Человек завтра живет и не думает, выживет он завтра или нет, попадет ракета в его квартиру или нет, будет ему завтра что-то кушать или нет. У всех есть возможность зарабатывать, хорошо кушать, плохо кушать. Тут в зависимости от того, как ты работаешь. Но возможности у всех одинаковые, и они у всех есть. Самые широкие, в самом разном смысле этого слова. И тысячи зарабатывать, и сотни. Кто как хочет работать. Но опять же, честным трудом. Воровать никому не позволено. Жульничать, мошенничать никому не позволено в нашей стране. Любой жулик, коррупционер, вор, все знают, где окажется, на какой бы должности он, скажем, не находился. Это тоже люди уважают. Это очень дорогого стоит. Такое государство с такой внутренней политикой, политикой социальной справедливости, которую мы смогли реализовать не только на бумаге, написав о том, что мы там к этому стремимся, а реализовать ее на практике. И, конечно, мы сегодня в том числе являемся и маяком для всего прогрессивного человечества, маяком справедливой внутренней и внешней политики. На нас равняются многие страны, многие народы хотят жить так же, как мы, и, естественно, сотрудничают с нами для того, чтобы перенять этот опыт и у себя построить такое же государство, государство для народа.
1: Сергей Михайлович, вы чуть ранее как раз-таки очень верно упомянули и озвучили такую правильную, я считаю, совершенно мысль о том, что сегодня на нас уже нельзя надавить идеологически, нас уважают, можно, конечно, где-то закручивать экономические гайки, пытаться выкрутить руки, но, тем не менее, позиция Беларуси ясна и видна всему миру, и тоже вы упомянули переговоры с делегацией американской, действительно, они идут, работа продолжается. Как раз вчера спецпосланник США Джон Коул завершил завершил работу в Беларуси, встречался с президентом, приняты определенные решения. Как считаете, вот Беларусь сегодня для США вот видят в нас, в чем интерес мы сегодня вот этот вот обоюдный, в чем он есть?
2: Ну, понятно, что Соединенные Штаты Америки, они играют свою игру. Они, естественно, мы тоже прекрасно понимаем, не оставили своих планов о распространении своего влияния в нашем регионе, потому что, особенно на нашу страну в этих условиях, потому что идет борьба с Россией, понятно, самой большой страной в мире, самой богатой с точки зрения природных ископаемых. Поэтому, понятно, ее нужно окружить врагами для того, чтобы давить, для того, чтобы использовать ее ресурсы. Конечно, они смотрят на нас здесь со соответствующими мыслями. Поэтому мы прекрасно осознаем, так скажем, те угрозы, которые перед нами стоят со стороны Запада. Они никуда не пропали, не исчезли. Но, опять же, мы смотрим на ситуацию прагматично. Нас не удастся обвести вокруг пальца, обмануть. Президент наш очень опытный политик. Естественно, мы с вами помним и знаем, что он даже на заре своей президентской работы, еще в середине 90-х, раскусил все их планы западников, что бы с нами сегодня было, если бы у нас соросовские организации тут свободно гуляли и действовали, как это было во многих странах СНГ, и к чему потом это привело в этих странах, эти государства, к революциям, к войнам. У нас они были тут же выгнаны президентом страны. Естественно, после этого и других решений президента последовали санкции. Мы одна из первых государств постсоветского пространства, которая подверглась санкционному давлению со стороны Соединенных Штатов Америки и в целом западных государств. Но опять же, сегодня, по прошествию времени, мы видим, что политика была правильная, политика привела нас вот к таким успехам, которые мы с вами имеем. Мы государство, одно из немногих государств постсоветское, которое не воевало. Ни гражданского конфликта, внутреннего военного у нас не было противостояния, ни с кем-то другим мы не воевали. Все остальные страны фактически прошли через войны. А что такое война? Это нищета, это, понятно, гибель людей, это разруха, это торможение серьезное в развитии. Мы этот путь миновали, потому что президент увидел опасности, эти опасности отвел от страны, которые исходили в том числе со стороны Запада. Так и сейчас, естественно, мы прекрасно понимаем и доверяем президенту, вот эти вопросы, потому что понимаем, что его не обманешь. Но опять же, решать задачи наши экономические, возможно, где-то какую-то задачу мы и сможем решить. Но, естественно, полностью доверять мы, конечно же, Западу не будем, потому что, это смерти подобно. Поэтому, конечно, эти переговоры — это попытка найти, реперные точки, на которых мы хотя бы могли бы, восстановить наши отношения или вообще, в принципе, начать строить наши нормальные партнерские отношения. Но, с другой стороны, понимаем, как строится американская политика, и скоро выборы опять. К власти могут прийти демократы. Как они к нам относятся, мы тоже с вами прекрасно помним, знаем. И они были одними из авторов вот такого жесткого, серьезного удара по нашей республике в 2020 году и до этого. И поэтому, конечно, все эти риски и угрозы мы осознаем, но в то же время двери для нас открыты. Мы ничего не теряем. Но ничего просто так никому давать не намерены и не будем. Все конкретно, все переговоры, они проходят у нас под таким колпаком взаимовыгодного, взаимоуважительного отношения. Если это выгодно нам, и если мы чувствуем уважение к нашей стране, к нашей позиции, мы общаемся. Если нет, до свидания. Поэтому так со всеми и так во всем. Это тоже бренд нашей белорусской внешней политики. Поэтому мы здесь, конечно же, его используем и в отношениях со Соединенными Штатами Америки, пытаясь хоть как-то наладить отношения и, естественно, принести пользу нашей экономике, нашей стране, нашим людям.
1: Сергей Михайлович, в День народного единства, безусловно, говорим о памяти, об истории. И это вещи, которые очень важно прививать сегодня молодому поколению. Да, понятно, что на этой неделе во всех учреждениях образования проводятся специальные уроки, информационные часы, и детям, молодежи об этом рассказывают, напоминают, говорят, освежают какие-то факты, рассказывают новые данные, которые они не знали. Но сегодня, конечно же, нельзя не учитывать, что наши дети сегодня живут и растут в век развития информационных технологий. Искусственный интеллект уже становится частью неотъемлемой нашей жизни, когда ты в смартфоне, да, у тебя все это каждый день, и зачастую непроверенная информация. Как вот сегодня молодежь, молодые умы удержать, чтобы мы не потеряли наших детей?
2: Ну, конечно, сегодня молодежь в интернете, молодежь в социальных сетях. Управлять или влиять системно на тот же TikTok, Instagram мы не можем, потому что сервера находятся не у нас, сервера находятся на Западе. Поэтому, конечно, наиболее эффективным способом в наших белорусских условиях является вот общение, прямое общение с нашей молодежью. Через школу, через общественные объединения, организации, которые у нас активно работают в республике, объясняя им суть происходящих исторических событий на нашей территории, суть сегодняшнего общественного политического момента и роли и места в нем молодого человека. Естественно, наши молодые ребята, они жили все время при президенте Лукашенко. То есть равно они не видели никогда ни голода, ни нищеты, ни войны. Они всегда жили хорошо. Постепенно увеличивает, скажем, свой уровень жизни. Поэтому, конечно, им достаточно тяжело понять, что такое плохо вообще. Как это плохо выглядит. Многие, естественно, понятное дело, не жили и не могут сравнить с жизнью на том же Западе. Хотя некоторая небольшая часть людей вот это счастье в кавычках испытала. Теперь многие рвутся назад, потому что попытались счастье, а счастья там, в принципе-то, и нет никакого. Это все, возможно, красивая картинка в Инстаграме и не более того. Поэтому, конечно, в этом контексте нам усложняет работу с молодежью такая ситуация, то, что мы хорошо живем, и то, что они не видели ни горя, ни разрухи, ни нищеты. И поэтому, конечно, это требует от нас более системной, серьезной работы, более системного, серьезного разговора с молодыми людьми на серьезные темы. Они у нас умные люди, мы прекрасно с вами знаем, и страна, которая смогла воспитать образованное общество. Языки знают, в том числе языки программирования, математику, физику, химию, сколько наших победителей олимпиад международных. Но очень важно и патриотизм здесь закладывать, потому что просто хороший, классный, к примеру, химик, без уважения к своей стране, он, я так скажу, даже опасен для государства, потому что он может применить свои все знания, умения, которые ему дала страна, против своей же страны, не понимая, не осознавая, что это родина, это родное, это любимое, это его предки, это то, к чему мы шли, добивались, чего миллионы наших соотечественников сотни лет получить свое собственное государство. Так было в 2020 году, мы помним с вами. Айтишники и другие некоторые специалисты, которые, скажем, получили свои профессии, серьезные достойные заработные платы, в последующем стали против государства, даже не осознавая, что они разрушают свое родное. Потому что мы их не воспитали, мы этому не уделили должного внимания. Уделили внимание больше их профессиональному росту, образованию, их. А вот это было упущено. Сейчас мы наверстываем, исправляем свои ошибки активно здесь и ездя по стране. И средства массовой информации огромную роль здесь играют, присутствие в том числе в социальных сетях, за что вам, безусловно, огромное спасибо. Поэтому, конечно, здесь работу эту нужно усиливать постоянно, естественно, совершенствовать, потому что просто так неподготовленным приходить в молодежную аудиторию нельзя. Это опасно. Это может вызвать обратную реакцию, еще больше навредить в вопросах воспитания подрастающего поколения и, соответственно, навредить будущему нашей страны.
1: Сергей Михайлович, огромное вам спасибо за этот интересный разговор. Еще раз поздравляю вас и всех белорусов с праздником, с Днем народного единства. Это был специальный выпуск ток-шоу «Будни», и в студии с нами был депутат Палаты представителей Сергей Михайлович Клишевич. Всем отличного дня, до встречи.
0: В Беларуси 11 часов.

0: Беларусь сегодня отмечает один из главных государственных праздников – День народного единства. Он приурочен к знаковому историческому событию – воссоединению в 1939 году Западной Белоруссии и БССР. Именно 17 сентября начался освободительный поход Красной Армии, вернувший в состав единого государства территории, которые по условиям Рижского мирного договора 1921 года вошли в состав Польши без учета мнения белорусского народа. День народного единства является символом исторической справедливости и этнической консолидации белорусской нации. С праздником соотечественников поздравил президент Беларуси. Глава государства пожелал белорусам крепкого здоровья, счастья и благополучия. В Беларуси утверждено положение о порядке формирования, ведения и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документом определяется порядок создания, ведения, актуализации и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Владельцем государственного реестра является Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которое обеспечивает его разработку, совершенствование и модернизацию, а также методологическое руководство и координацию деятельности оператора. ЕЭК и секретариат ШОС подписали план совместных мероприятий на 2027-2030 годы. Документ предусматривает совместное участие представителей комиссии и секретариата ШОС в ряде мероприятий, обмен информацией и опытом, подготовку аналитических материалов и докладов по экономической тематике. Планируется работа в сферах цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, а также таможенного регулирования агропромышленного комплекса, применение санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер и защиты прав потребителей. Единый урок, посвященный Дню народного единства, проходит сегодня во всех учреждениях образования страны. Занятия проходят в необычном интерактивном формате. Для ребят начальных классов организовали заочное путешествие в прошлое и провели тематические беседы, а для школьников средних и старших классов сделали акцент на истории праздника и его общенациональном значении. Учителя еще раз напомнили о миролюбивой политике Беларуси и мерах, которые государство принимает для обеспечения национальной безопасности. Сегодня школьники понимают, что 17 сентября – это не просто дата в календаре. Это символ восстановления справедливости, возвращения целостности белорусским землям, а также день, который напоминает нам, что наша сила в общей истории, культуре и сплоченности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня – доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Бресте, Гомеле и Могилеве 16 тепла, в Минске и Витебске плюс 15. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 19 и 21, в Могилеве днем от 22 до 24 тепла, в Гомеле плюс 24 и 26, в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске от 17 до 19 тепла. По большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Я на Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Шоу «Будни». Специальный выпуск.
1: Здравствуйте, это специальный выпуск ток-шоу «Будни», который приурочен и посвящен Дню народного единства. В студии с нами сегодня председатель правления Белорусское общество знания Алексей Авдонин. Алексей, здравствуйте, с праздником вас.
2: Здравствуйте, всех с праздником, поздравляем с Днем народного единства, мира, добра, единения, становления. Это наш праздник.
1: Это наш праздник, и действительно он приобрел особое значение и особую роль именно в истории суверенной Белоруссии. И вот на этой неделе глава государства, вручая госнаграды во Дворце независимости, подчеркнул, что, наверное, еще пройдет время, и мы как-то переосмыслим значимость и значение этого праздника. Но вот президент подчеркнул, что сегодня мы единая нация, и самое главное, что мы здесь принимаем решение о будущем нашей страны. Мы мирные люди, мы знаем цену этого единства, мы знаем цену войны и не хотим, чтобы у нас сегодня это было. Ну, наверное, действительно очень важные слова, потому что быть сегодня в современном мире суверенной, независимой страной, отстаивать свою независимую политику, особенно находясь, да, вот в центре Европы, когда видим, что происходит вокруг, это на самом деле дорогого стоит, и, ну, отрадно, что белорусы это понимают.
2: Да, безусловно, в современных условиях, когда идет переформатирование всей мировой экономики, мировой политики, понятие суверенитета, независимости крайне важно. Почему? Потому что коллективный Запад все делал для того, чтобы установить контроль над теми или иными регионами целыми, да, уничтожив суверенитет государств, подчинив целые народы. Как это делалось? Это делалось в первую очередь за счет разрушения экономики. Базис, экономический базис, когда разрушен, общество не может дальше развиваться. И мы, благодаря как раз позиции главы государства с момента обретения независимости после развала Советского Союза, все делали для того, чтобы развить, укрепить, модернизировать наш экономический базис. Мы сейчас имеем мощнейшее производство, аграрный сектор, науку, технологии имеем. Это дает нам возможность чувствовать себя уверенно. Уверенно, как раз, уверенность это как раз и можно ставить знак равенства, это и есть независимость. Мы можем сами говорить, что мы знаем, как вести свою внешнюю политику, как вести торговлю, как находить и выстраивать отношения с друзьями, назовем их так, да, в рамках мощнейших образований ШОС, БРИКС, ЕАЭС, союзное государство. Да, мы прекрасно видим наши интересы нашего общества, нашего государства, нашей экономики. И нас очень сложно обмануть, потому что мы суть знаем, суть экономики, суть финансов. А вот как раз те страны, которые потеряли свой суверенитет, вынуждены стоять с протянутой рукой у крупнейших метрополий, Брюсселя, Лондона, Вашингтона, те, конечно же, вынуждены слушать хозяев и ни при каких обстоятельствах не могут называться независимыми, суверенными государствами. Мы этот статус имеем весомый, да, наши вот слова независимость, суверенитет, они подкреплены нашим мощнейшим экономическим базисом. Нас уважают, ценят во всем мире, с нами считаются, с нами ведут переговоры на равных. Это, безусловно, наше вот текущее преимущество по сравнению с другими государствами.
1: Алексей, ну это вот уверенность белорусов, о которой вы говорите, она в том числе базируется и на чувстве безопасности, которое есть у наших людей. И вот большое республиканское социсследование, которое проводилось в нашей республике, новые данные опубликованы. В частности, вот на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности в стране в целом, более 91% опрошенных ответили «да». По-моему, это прекрасный вот показатель, который демонстрирует как раз-таки эффективность деятельности правоохранительных органов, силовых структур, вообще показатели общей нашей культуры и той политики, которую мы проводим, мы в том числе и в последние годы.
2: Да, почему тема безопасности вот широкая, как вы правильно отметили, и экономической безопасности и общественной безопасности, государственной безопасности в целом, да, то есть защита наших границ, нашего общества от внешнего воздействия. Все это связано с тем, что человек сейчас в современном мире подвержен огромному количеству различных видов рисков, угроз. Это и внедрение передовых технологий, которые приводят к тому, что люди теряют, массово теряют рабочие места. И средний класс, который в той же Европе, в Америке чувствовал себя в статусе некого среднего класса, да, вот, зажиточного, а сейчас вынужден признать, что он никому не нужен. Да? Вот это состояние ненужности, оно формирует состояние вечной тревоги. А у нас этой тревоги у нашего населения нет, потому что прекрасно понимает, что государство, власть, они прекрасно видят современные вызовы, современные тенденции и берут, да, власть, государство берет на себя решение этих и нивелирование этих угроз и рисков. И это крайне важно. То есть мы фактически находимся в таком уникальном состоянии, когда мы можем заниматься своей семьей, своим развитием, своими семьями, детьми, но остальные вопросы, вопросы того, чтобы работала экономика, работали предприятия, банки, была обеспечена общественная безопасность, можно было спокойно выходить на улицу, да, была обеспечена защита наших границ, эту функцию берет и эффективно решает как раз государство и власть.
1: Вот как раз подтверждение ваших слов тоже еще одни из показателей социсследования. Во-первых, уровень доверия президенту 87,6%. Уровень доверия ВНС высокий. Уровень доверия органам местной власти. Вот как раз, да, в подтверждение ваших слов, что с одной стороны и власть сегодня слышит людей, и люди действительно понимают, что их вопросы решаются, и человек сегодня вот является центром вот этой вот социальной политики, которую мы проводим.
2: Безусловно. То есть эти исследования показывают самое главное в том, что вектор социально-экономического развития, он верный, он одобрен всем населением. Население видит результаты, в первую очередь, как видит? Да, на своем кармане, будем говорить откровенно. Да? Каждый ориентируется на то, улучшается его благосостояние, уровень зарплаты, да, возможность приобретения долгосрочных товаров. И население каждый день диагностирует. Может, не может. И он осознает, да, может покупать товары, может позволить себе и путешествия, и хорошее питание, и медицину. И все это, безусловно, с чем связано? С тем, что власть, глава государства выполняет свои обязательства. Да? Слова не отходят от дела, и та программа социально-экономического развития, которая утверждается на Всебелорусском народном собрании, она реализуется. Она ориентирована на самое главное, на один показатель – повышение благосостояния наших граждан. И этот показатель с успехом выполняется.
1: Ну вот как раз об экономике, да? О цифрах. Вот в Белстате сообщили, что ВВП нашей страны за январь-август вырос на 1,9%. Мы помним, что совсем недавно президент так обозначил, что было бы неплохо и было бы хорошо, если бы дошли до 3%. Понятно, что, конечно, задача непростая, но тем не менее. Как считаете, выполнимая? Можем ли сегодня вот еще поднапрячься и достичь вот такого роста?
2: Знаете, здесь самое главное еще момент, что те же европейские страны, они фактически пребывают в состоянии нуля, либо даже отрицательное. Да, стагнация идет по многим показателям. Мы же показываем динамику в условиях, когда идет перестройство всей мировой экономики. А переустройство связано только с одним. С огромным избытком товаров и услуг. И в этих условиях мы наращиваем свои экспортные показатели в разные регионы. Мы обеспечиваем внутренний рынок своими товарами. И, конечно же, мы ориентируемся на рост и производства, и национальной экономики. Как это достигнуть? Безусловно, ну, на мой взгляд, в первую очередь за счет наращивания экспорта в другие регионы, увеличения поставок. Понятно, действуют определенные санкции, ограничения, логистика страдает не из-за нас, а из-за конфликтов, каких-то рисков, ограничений. Но такой мир сейчас. И президент на всех совещаниях, в первую очередь по экономике, он на что настраивает? Он говорит, мир поменялся, а для этого мира необходим совершенно другой уровень управленцев, который быстро, оперативно может просчитывать все риски, принимать решения, действовать, а не ждать 33 согласования. Почему? Сейчас мы видим, как наши конкуренты внедряют передовые системы по расчету рисков, да, с использованием искусственного интеллекта и так далее. Они ускоряются, и мы должны ускоряться, потому что в единицу времени мы должны наращивать продажу наших товаров, и тогда экономика будет расти еще более высокими темпами.
1: Алексей, вы упомянули участие нашей страны в таких действительно крупных масштабных объединениях, как ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Вот если говорить тоже в контексте экономики, следует здесь, наверное, привести примеры и африканский рынок, как мы сегодня диверсифицируем, да, особенно последние годы, наши экспортные потоки. Как вот за счет вот в условиях формирования нового многополярного мира задействовать и эти площадки, и разные точки во всем мире дружественны, да, по отношению к Беларуси, чтобы прирастать в том числе экономически?
2: Ну, самое главное, на мой взгляд, мы благодаря вот прозорливости главы государства уже сделали. Мы вошли в ШОС, участвуем в движении, да, по интеграции в рамках БРИКС. Но что это, простыми словами, если объяснить, это закрытые рынки. И те, кто зашел на эти закрытые рынки, тот будет иметь высокие темпы экономического роста. Для чего это делается? Весь мир сражается за рынки и за возможность продажи товаров. Англосаксы долгое время были, ну, то есть и Британия, и Соединенные Штаты Америки уверены, что они через идею глобализации смогут контролировать эти рынки. Но эта концепция оказалась утопичной, это утопия, и ШОС, БРИКС, ЕАЭС, союзное государство, СНГ – это реальные проекты. И президент на всех площадках этих говорит самое главное. Да? Идея же в чем? В том, чтобы мы защищали полностью свои рынки. В первую очередь мы говорим о ближнем контуре. Это союзное государство, ЕАЭС, СНГ. Мы должны создавать такие рынки, на которых бы присутствовали мощнейшее производство авиационной техники, автомобильной техники, радиотехники, микроэлектроники, оптики, космической аппаратуры, железнодорожного транспорта, судостроительного транспорта, портовой инфраструктуры, да, дорожной техники. Все это должно быть наше. Мы должны сами производить и никого другого не кормить. Как и итог, мы будем развивать свои научные центры, инженерные, конструкторские бюро, использовать в том числе и передовые решения в области искусственного интеллекта, энергетики. По-другому оно не работает. А когда рассказывают про какие-то экономические чудеса, не упирая на вопросы производства, науки, технологий, сразу можете смело говорить, что это лукавство, это те, кто ворует ваше время, ворует ваши знания, пытаются обмануть. Мы действуем в соответствии с принципами классической экономики. Из-за этого мы богаты, уверены, независимы, суверенны. И у нас четкое, понятное будущее.
1: Вы вот перечислили очень такие интересные, как раз таки выгодные, перспективные направления, по которым действительно нам, которым стоит уделять внимание. Ну, тут стоит отметить, что как раз таки в рамках союзного государства по ряду из этих направлений вместе с Россией мы реализуем и совместные программы, и совместные проекты. Президент вот не раз говорил о том, что союзное государство — это как раз таки яркий пример взаимовыгодной интеграции сегодня вот в этом меняющемся мире. Но опять же мы видим, что европейские какие-то партнеры западные, которые уходили несколько лет назад с рынков, пытаются возвращаться сегодня и в Россию, и в Беларусь. Но мы-то понимаем, что уже однажды, да, видели, чем все обернулось. Почему сегодня так важно и необходимо вот эту вот проводить политику импортозамещения и как раз-таки делать ставку на свое, развивать все эти компетенции у себя?
2: Да, ну, другого просто варианта нет. Наша вся мировая экономика — это производственная экономика. Уже последние 400 лет мы ничем другим не занимаемся, как производим товары и услуги. Поэтому наша задача — производить это самим, но один есть самый главный момент, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не попали в так называемую бразильскую или аргентинскую ловушку, когда страны закрываются, да, начинают проводить политику импортозамещения и в итоге на каком-то этапе теряют связь с современными наукой и технологиями. В эту ловушку попал в том числе и Советский Союз. Он тоже закрылся и долгое время производил, ну, пускай меня будут критиковать, но устаревшие автомобили, технику, и это привело к коллапсу в итоге нашего рынка. Задача импортозамещения — это всегда мгновенное внедрение самых передовых решений. Мы уже все сферы назвали, да, машиностроение, авиастроение, и так далее, и так далее, так далее. Все главные передовые, потому что можно закрыться и производить микрочипы, или которые, ну, знаете, там по метру, и говорит, ну, это ж микрочип. Поэтому нет, конечно. Мы, когда говорим про импортозамещение, мы учитываем все те ошибки, которые были пойманы, да, в те периоды. И мы прекрасно понимаем, что главная задача — это, конечно же, технологии. Самые передовые технологии, которые дают нам сильный всплеск. Результатом вот такого подхода белорусы на себе ощутили — это реализация у нас на территории своего производства легковых автомобилей. Кто скажет, что сейчас это было неправильным решением? Полностью правильно. Белорусы все ездят на наших машинах, да, белорусского производства. Кто скажет, что внедрение атомной электроэнергии в Беларуси было ошибкой? Да нет, конечно. Это передовые, самые передовые решения, которые позволяют нам экономить колоссальные деньги, обеспечивать и решение экологических тем и так далее. Поэтому вот такие проекты, они крайне важны, но мы, безусловно, и ориентированы на то, чтобы мониторить последние технологии и внедрять в нашу экономику самые передовые решения.
1: Вы действительно очень правильно чуть ранее обратили внимание, Алексей, на то, что в центре нашей социально-экономической политики находится человек, и повышение его благосостояния — это, безусловно, ну, чего вот не скажешь о европейских странах. Вот на днях депутат Европарламента раскритиковала речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе, заявив об отсутствии реальных предложений для улучшения жизни европейцев. В частности, заявила, что в этой речи вот фон дер Ляйен не выступила ни с одним конкретным предложением по поводу стоимости жизни, хотя именно это является сегодня главной заботой европейцев, но тем временем, цитата, миллиардеры продолжают набивать карманы, вот каково состояние вашего Европейского Союза, можно подумать, что вы живете на другой планете. Почему сегодня вот в Европе все-таки думают немножечко о другом, а не о народах своих стран?
2: Потому что у них народы не рассматриваются как равными. Да, есть элиты, корпоративные, политические элиты, которые веками зарабатывали и аккумулировали у себя колоссальные ресурсы, делали какие-то подачки своему народу, применяя некую идеологию среднего класса, да, вот, чтобы простые люди чувствовали себя несколько приобщенными к капиталу. На самом деле мы видели, как эти элиты накапливали ресурсы, активы. И сейчас происходит самая опасная для элит ситуация, западных элит, что массы пребывают в состоянии очень глубокого социально-экономического кризиса. Безработица из-за внедрения передовых технологий, робототехники, искусственного интеллекта. Люди оказываются на улице, инфляция очень большая, сбережений нету, денег на питание, на кредиты и всего остального нету. И это может привести к сильнейшим социальным потрясениям, волнам, протестам, забастовкам. И это мы уже видим. Да? Вопрос в другом, в том, что есть у Европы два пути развития. Мы про это тоже говорили. Один классический, исторический способ – это развитие крайне правого радикального движения, иными словами, переход к фашизму и нацизму и подавление этих обездоленных масс трудящихся через страх, через насилие, через концлагеря на территории Европы. Мы не пугаем никого, мы говорим, как это обычно капитал решает проблемы со своими людьми. Другой — это, безусловно, некий социалистический путь, когда крупный капитал начинает понимать, что необходимо менять всю структуру экономики и переходить к социально ориентированной экономике, к такой, как у нас. Но в этом случае надо делиться своим капиталом. А делиться никто не хочет. Поэтому ситуация для коллективного Запада и их элит сейчас очень напряженная. Они боятся самого главного, чтобы на каком-то этапе не произошел резкий всплеск недовольства, а он обычно выражается только в появлении гильотин.
1: Не хотелось бы, конечно, гильотин, Алексей, но поскольку у нас спецвыпуск посвящен Дню народного единства, давайте, наверное, вспомним в том числе и митинг «Реквием» в память о жертвах концлагеря «Березо-Картузская», который прошел вчера в Березе, вот в канун нашего такого значимого, знакового праздника Дня народного единства. Чтили память жертв политики этноцида белорусского народа. Почему важны сегодня такие мероприятия? Почему сегодня так важно помнить о том, что было в прошлом веке?
2: Да, сильнейшее мероприятие, посвященное как раз этой знаковой дате, 17 сентября, и нашим героям народно-освободительного движения, которое осуществлялось на территории Западной Белоруссии, Белосточины, с 21 по 39 год. Через жернова Березо-Картузская концлагеря прошло более 10 тысяч человек, да, наших белорусов, которые боролись за свои права, права белорусов, людьми зваться, белорусами зваться. Была сильнейшая инсценировка сделана как раз вот на мероприятии, передавая состояние тех узников, которые попадали, были в этом концлагере Березо-Картузская. Мы стояли прямо рядом со сценой. Это у всех вызывало негодование. Очень четко было переданы исторические факты того, как белополяки издевались над нашими белорусами в концлагере. И наша задача через вот такие мероприятия, безусловно, донести до молодежи, в первую очередь, ценность единства, ценность той борьбы, которую вел белорусский народ за свое освобождение, помнить наших героев, потому что в той же Березе-Картузской, когда в музее, я имею в виду, приходишь, там фотографии молодых девушек, которые прошли через эту Березу-Картузскую, им по 18-18 лет. Кто-то с Новогрудка, кто-то с Лиды, кто-то с Гродно. Ты смотришь на эти лица, понимаешь, что девчонки шли за идею, они шли бороться за права нашего белорусского народа. Поэтому всех призываю, все трудовые коллективы, профсоюзы, в обязательном порядке посетить этот музей, увидеть, прочувствовать вот это состояние и понимать, что это борьба, это наша боль, да, это эти герои, жертвы концлагеря, но и одновременно это и наша победа. Нас не смогли сломить за этот период, мы остались белорусами, сохранили свою идентичность, потому что поляки в отношении нас как раз применяли этноцид, то есть уничтожение нас через, как нации через перекодирование нашего кода, культурного кода, языкового кода, религиозного кода нашей истории. Мы это преодолели и сохранили себя.
1: Да, и действительно, Беларусь помнит и будет помнить. И вот еще раз, ссылаясь на президента, мы здесь принимаем решение о будущем нашей страны. Алексей, еще раз с праздником. Я вас благодарю за интересный разговор. Напоминаю, что с нами был председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин. И это специальный выпуск ток-шоу «Будни», посвященный Дню народного единства. Еще раз всю страну с праздником. До встречи.
2: Праздником всех. Спасибо.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: В Беларуси полдень.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю этого праздника. 17 сентября 1939 года – это день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – это основа мира и согласия в Беларуси. Беларусь и Россия планируют развивать единое цифровое пространство в строительстве. Актуальные вопросы обсудили эксперты на полях международной архитектурно-строительной выставки «Будэкспо» в Минске. В центре внимания были сближение строительных требований Беларуси и России, цифровизация нормативной базы и дальнейшее развитие отраслевого сотрудничества. Напомню, международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо-2026» проходит в Минске с 16 по 18 сентября. Экспозиция охватывает основные направления от архитектуры и дизайна и проектирования до строительных материалов и технологий домостроения. ВВП Беларуси за январь-август вырос на 1,9%. Объем ВВП в текущих ценах составил 209 миллиардов 100 миллионов рублей, или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-августа 2025 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе 2026 по отношению к аналогичному периоду минувшего года составил 113%. Как отметили в Белстате, смещение сроков уборки зерна и рапс в этом году относительно минувшего года повлияло на динамику валовой добавленной стоимости и валового внутреннего продукта. 4-й международный фестиваль циркового искусства стартует в Минске. На манеже Белгосцирка соберутся артисты из 20 стран мира. Откроет 4-дневный марафон масштабная конкурсная программа, а где первыми свое мастерство покажут виртуозы акробатики и комедийного жанра. В числе первых экзотических участников, прибывших в столицу, цирковые труппы из Кореи и Бразилии. Борьба за гран-при продлится до воскресенья, когда международное жюри назовет имена победителей на финальном гала-шоу. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 14, в Бресте 15 выше нуля, в Гомеле плюс 20, в Могилеве и Минске 17 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 18. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Могилеве днем от 22 до 24 тепла, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно от 16 до 18 выше нуля, в Минске плюс 17-19. По большей части территории

0: радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.
1: Реклама.
0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
2: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио. В студии, как обычно, Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Оля, привет.
3: Привет, Вадим.
2: Ну что, говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Кстати, поздравляем всех с праздником, с Днем Народного Единства.
3: Ну, кстати, действительно настоящий праздник, и всех поздравляем. Он так вошел уже достаточно плотно, мне кажется, в нашу жизнь. И он действительно праздник. Мне кажется, в какое-то время он был просто вот забыт немножко, или мы отошли от него немножко. А сейчас он вернулся и зазвучал с новой силой, и это классно.
2: Кстати, да, 17 сентября, День народного единства, это государственный праздник, который, вот правильно ты говоришь, объединяет всех нас, который объединяет жителей Беларуси. И, конечно же, это праздник, который очень молодой праздник. Мы 6-й раз отмечаем, 5 лет назад, в 21-м году. Я напомню, дата 17 сентября стала уже официально Днем народного единства, и все это началось после подписания указа президента 7 июня 2021 года. Вот что стоит за этим праздником? Поговорим сегодня о его значении, о том, что происходит, и, конечно же, самое главное, что мы должны сделать для того, чтобы этот праздник и дальше, скажем так, развивался, проникал в наши сердца, потому что, ну, опять же, давай говорить прямо, еще есть, скажем так, над чем работать, потому что и участвую, уверен, в диалогах, в площадках, ты тоже это видишь, что есть те темы, которые мы, скажем так, не ярко так освещали, не детально, которые не всем пока еще понятны.
3: Ну, знаешь, мне, наверное, самой стыдно, потому что, ну, хотя я как раз вот в школе-то училась в переломный момент, так. Когда история тоже переписывалась где-то в каких-то моментах там заново, да, я до зрелого возраста вообще не очень понимала, что у нас за улица 17 сентября и что за такой вот праздник 17 сентября.
2: Ты не одинока, я вот опять же тоже тебе могу сказать, что в принципе мы с тобой, скажем,
3: ну,
2: так, тебе 18,
3: мне чуть
2: больше.
3: Ну, я об этом не стыдно даже сказать, потому что это не...
2: Ну, это было так, да. То есть, ну, опять же, почему это происходило, давай, наверное, тоже здесь скажем. Президент совсем недавно об этом сказал, чтобы, скажем так, ну, не травмировать, да, скажем так, немножечко не раздувать и не портить отношения с нашими соседями. Поэтому те события, те темы, которые были, которые в межвоенный период происходили на территории нашей страны, ну, скажем так, дипломатически немножечко, они не умалчивались, просто о них не говорили.
3: Так что же было 17 сентября 1939 года?
2: Ну что, конечно же, освободительный поход Красной Армии, который вот сейчас, на данном этапе, можно сказать, и сформировал вот ту нашу страну, в рамках которой мы и живем сейчас, и вот в рамках которой мы с тобой здесь сидим в этой студии, в программе «Настоящая жизнь», разговариваем и говорим. Но и самое главное, конечно же, наша страна была, во-первых, объединена, во-вторых, мы уберегли нашу страну от темы этноцида. Не хочется в праздник о ней говорить, но тем не менее она была. Скажем, праздничный день.
3: Нет, я хочу, чтобы мы поговорили с тобой об этом.
2: Обязательно
3: объясню,
2: поговорим.
3: Почему. Вот да. Я с тобой говорила тебе о том, что я не совсем сама понимала, что за улицей 17 сентября и почему так это важно. И я считаю, что мы должны, наше поколение должно эту ошибку исправить. И у наших детей праздник 17 сентября должен уже вот заложиться как праздник, и они должны четко понимать, что произошло в этот день и почему для нас это так важно. То есть ты говоришь про освободительный поход Красной Армии. С чем он был связан? Для чего это происходило? То есть, ну, как бы наше подрастающее поколение должно четко понимать, что границы вот сегодняшней суверенной страны мы обрели именно тогда. До этого момента мы были расколоты на западную и восточную территорию Беларуси. И раскол этот произошел тоже после тяжелых, трудных крупных таких моментов и тяжелого и трудного времени. Это Первая мировая война. Это все, что происходило, она была ничуть не менее жестокой, чем и Вторая мировая война. И то, что происходило на нашей территории, это тоже очень страшные вещи. И Рижский мирный договор, который был заключен, и по которому в 21-м году вот эта наша белорусская территория, когда молодой советской стране, Союзу Советских Социалистических Республик, пришлось пожертвовать, скажем так, да, этими территориями. Не знаю, правы были или не правы, но тем не менее Гродненская, Брестская область оказались вне территории Республики Беларусь, да, территории Беларуси в принципе. То есть вот, ну,
4: как... Крысы-сходни, как мы
3: называем. Да, заживо разделили семьи, можно сказать.
2: Вот, кстати, ты говоришь действительно о том, что мы должны рассказать, что происходило. Тема этноцида, вот опять же, почему она должна звучать? Мне кажется, что ты знаешь, и ощущение праздника тогда другое.
3: Давай мы объясним, что такое этноцид.
2: Да, давай поговорим об этом. Это, скажем так, это, на мой взгляд, конечно же, не так страшно, как геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
3: Это страшнее.
2: Но, да, это уничтожение культурного нашего наследия, культурного нашего вообще,
3: вот, Вадим,
2: в принципе,
3: понимаешь,
2: слоя.
3: Мы должны понимать, что этноцид — это еще страшнее, чем геноцид. Геноцид — это физическое уничтожение. Да, фашисты, геноцид, мы много об этом говорим.
2: Да,
3: вот это в памяти нашей живет.
2: Конечно.
3: Мы возрождаем эти истории, эти страницы. А этноцид — это стирание культурного кода нации. Это полное ополячивание. Это когда белорус перестает быть белорусом, и даже не в этом поколении, а следующее поколение, которое учится уже в польских школах, которое окатоличены, или, ну, как бы любая другая с ними история происходит, перестают помнить свои корни и понимать, кто они и откуда. То есть это полное стирание нации с лица земли.
2: Ну, кстати, вот опять же, то, что касается этноцида, ты знаешь, здесь это с тобой абсолютно согласен, потому что ты права, что это такой след на целое поколение. Поэтому здесь с тобой соглашусь на 100%.
3: На последующее поколение.
2: На последующее поколение. И, ну, давай говорить прямо, мы прекрасно понимаем, что, опять же, к 39-му году тех же белорусских школ не осталось вовсе. То есть
3: на территории Западной Беларуси их не осталось.
2: То есть, в принципе, скажем так, если бы, опять же, не события 17 сентября 1939 года, то, ты знаешь, даже страшно предположить, что было бы дальше, потому что, ну, этот же процесс бы продолжался, да?
3: Ну, мы бы не знали, что мы белорусы вообще в принципе. Вот что
2: очень хорошее выражение, опять же, услышал его в очередной раз у президента, да, как людьми зваться. Вот людьми зваться, в принципе, наверное, и события 17 сентября 1939 года, они очень подходят вот к этому выражению, людьми зваться, что мы зовемся белорусами, мы зовемся людьми. Ну и, кстати, вот, опять же, возвращаясь к тем событиям, ты знаешь, мы часто рассказываем про личные истории. Я вот уже не единожды на диалоговых площадках и сейчас принимая в акции нашего общественного объединения «Патриоты Беларуси», да, в глубоком, на открытой кафедре также рассказывал, что вот нас, в принципе, наше население готовили к тому, чтобы мы были рабами. Потому что бабушка моя рассказывала о том, что уже в 6-7 лет, вот только вдумайся, я вот сейчас только понимаю, да? Ты знаешь, я, честно говоря, даже вот опять же к своему стыду не связывал эти рассказы с 17 сентября 1939 года, но сейчас уже по прошествии времени, да, когда вот растут дети, она рассказывала, что в 6-7 лет она работала на пана, то есть вот что это, девочка
3: тоже
2: маленькая,
3: а
2: да.
3: Почему так было? Знаешь, почему? Нам сейчас скажут, что мы с тобой придумываем какие-то истории.
2: Нет, ну это история, которую рассказывала моя бабушка, поэтому я ее рассказываю.
3: Ну, почему так было? Потому что это же политика была не только, ну, потому что разделили на восточную и западную Беларусь, на территории Западной Беларуси сказали, что все, теперь вы поляки.
2: Нет,
3: это,
2: ну,
3: же
2: конечно,
3: было,
2: да.
3: Что понимается под этноцидом? Это какое стирание вообще в принципе нации? То есть уходят белорусские школы, уходит белорусский язык, идет окатоличивание. Люди боятся говорить, что они белорусы. Они называют себя в лучшем случае тутейшие. Да? Было такое выражение, и в переписи как бы так они себя указывали. Этим людям не дают занимать какие-либо должности. То есть они заняты в сельском хозяйстве для того, чтобы здесь на должности учителей, работников железной дороги и так далее, более или менее, привозят кого? Привозят поляков. Коренных поляков, которые занимают руководящие центральные моменты, самое идеологически важное, как то учителя или еще что-то. И, естественно, они этих людей за людей не считают. Они считают, что это некая слабая нация, которую нужно привести в порядок, которую нужно ополячить, сделать настоящими поляками, что это заблудшие овцы, которых нужно, значит, привести в стадо, так сказать. Да? И именно так к этому и относятся. А тем, кто белорус, коренному населению, даются худшие участки, земельные участки, наделы в два раза меньше, чем те наделы, которые даются полякам, которые приезжают. В то же время, как раз в Первую мировую войну, очень много белорусов с территории Западной Польши, наоборот, уезжало вглубь России, бежало от немцев, от тех же, да? И потом начинается история с их возвращением. Так вот, люди, которые возвращались с территории Российской Федерации на территорию Западной Польши, в то время уже проходили такие своеобразные конкурсы концлагеря, там, отстойники, да, где им нужно было там доказывать о том, что они вообще в принципе люди. То есть ты понимаешь, вот насколько это, ну, такая не сиюминутная история, это история, которая закладывалась как семечки из поколения в поколение. Почему об этом так и говорит президент? Это же не то, что пришли, линию нарисовали, всех разделили, сказали, что теперь вы будете поляками. Это выкорчевывание внутреннего состояния тебя как белоруса. Вообще того, чтобы ты забыл, что ты такой есть. Еще и плюс это такое унижение и уничтожение, и физическое в том числе, когда и голову ты не можешь поднять. Когда ты понимаешь, что если ты хочешь для своего ребенка лучшего будущего, ты должен забыть о том, что ты белорус. Потому что если этот ребенок будет указывать, что он белорус, еще, не дай бог, окажется православной веры, он никогда не сможет получить нужное образование, никогда не сможет получить хороший надел земли. И отсюда вот эта история ходить под паном.
2: Ну, бабушка рассказывала, да.
3: Да, пан за польским часом.
2: Бросит,
3: так вот,
2: да,
3: те,
2: да,
3: кто до сих пор жалеют и говорят, что за польским часом не было так плохо, это как раз, наверное, история про тех, кто приехал на восточные территории, получил преференции, получил в то время льготные кредиты, которые выдавали тем полякам, которые переезжали. Польшу же условно разделили на Польшу А и Польшу Б. Польша А — это была вот территория Польши, Польша Б — это территория Западной Беларуси. И вот в эту Польшу Б приезжали как раз вот с такими миссиями, ну, как они считали, наверное, хорошими, да, значит, вот ополячить население, начать свой бизнес, получить хороший надел, получить хорошую землю. И отсюда понятно, какое отношение было к тем, кто считал себя белорусом.
2: Ну, кстати, ты знаешь, вот соглашусь с тобой абсолютно, те события, они действительно на данном этапе вот нами переосмысливаются по-другому, да, и вот то, о чем ты сейчас говоришь, что то, что мы сегодня в программе озвучили, то, что сейчас в средствах массовой информации не только мы, скажем так, раскрываем эти факты, да, и в рамках каких-то, опять же, диалоговых площадках, в рамках каких-то акций, все это, в принципе, рисует ту картину, которая была, во-первых, реальной, ведь самое главное, знаешь, здесь еще очень такой важный вопрос, мы ничего не придумываем, потому что наши оппоненты, ты видишь, как они нас упрекают, что мы начали этот день, скажем так, и отмечать.
3: Придумывать?
2: Да, ну, якобы, якобы. И вот, как ты говоришь, рассказывают, якобы это была положительная какая-то история. Ведь для чего? Потому что сейчас мы прекрасно понимаем, ну, давай говорить прямо, рассказывать об этом, это значит уличать, к сожалению, наших соседей, да, в тех фактах, которые имели место быть.
3: Причем,
2: это страшная фраза.
3: Причем, это же не речь про людей. Я против поляков вообще ничего в принципе не имею, потому что я сама, вот, часть моих родственников жила на территории Западной Беларуси, часть на территории Восточной. Как говорит мой папа, в одной половине тебя течет,
2: конечно,
3: польская,
2: да,
3: кровь, в другой,
2: да,
3: половине тебя течет белорусская кровь.
2: Ни в коем случае,
3: это не,
2: да,
3: это не про людей. Это именно вот про этноцид белорусского народа. И то, что это был даже не 39-й год, условно, а что это история, которая была далеко заложена, вот я нашла, много статей прочитала по этому поводу, и вот, мне кажется, стоит поделиться. В одной из статей по нашему информационному агентству Белта вот прочла. Еще в марте 1917 года в Лондоне радикальный польский националист, будущий министр польского правительства Роман Дмовский, собственноручно передал министру иностранных дел Британии лорду Бульфорду памятную записку о территории польского государства. Она содержала обоснование территориальных притязаний на рождавшейся Польши. Главный тезис Дмовского: между сильной немецкой нацией и русской нацией нет места небольшой нации. Мы должны стремиться к тому, чтобы стать нацией больше, чем мы являемся. Укрупниться Дмовский предлагал за счет поглощения белорусских земель и ассимиляции коренных жителей. В логике этого деятеля белорусы представляли собой элемент расово абсолютно инертный. Нет среди них никакого национального движения, а также даже начал белорусской литературы.
2: Слушай, ну, в принципе, это, скажем так, это...
3: Нас нет,
2: да,
3: нас не видят, нет.
2: Это
3: нас
2: вот
3: нет.
2: То, о чем мы рассказываем.
3: Ну, вообще недоразумение, маленькое недоразумение, которое вот появилось между большими державами, и которое вообще не должно быть ни нацией, ни, как бы, вот откуда этим людьми зваться, да, никем и ничем не должно было быть. И мне кажется, в этом есть глубокий смысл, потому что то, что у нас сложилось за последние 30 лет, то, что мы доказали, что мы суверенное независимое государство, как раз вот в этом историческом взгляде на вот эти события обретает особый смысл, чтобы мы понимали, сколько мы к этому шли, как дорого это стоит, и как много желания вот сделать нас опять никем и ничем.
2: То, о чем, кстати, говорит президент. Вот еще, опять же, возвращаясь к событиям все-таки того времени, не могу не коснуться темы. Конечно же, мы говорим об этноциде, но, в принципе, мы знаем, что первый в Европе концлагерь был создан в Березе-Картузской, потому что по большому-то счету, вот опять же, то, что казалось недовольство, жестоко каралось, те издевательства там, которые происходили на территории концлагеря в Березе-Картузской, это очень страшно, и вот опять же, мы тоже про это должны говорить, что около 10 тысяч, по-моему, заключенных прошло через этот концлагерь, концлагерь, и получается,
3: что... Ну, причем
2: что...
3: не только белорусов, они ведь там и поляков точно так же.
2: Это был первый концлагерь на территории нашей страны, потому что тоже, опять же, возвращаясь к тому, что происходит, происходило, скажем так, про события Великой Отечественной войны, конечно же, мы детально все знаем, мы детально по крупицам восстановили те события, насколько это было возможно и насколько это возможно. А вот то, что касается того же лагеря в Березе-Картузской, конечно же, мне кажется, нам есть еще над чем работать, да, есть еще, скажем так, информационно показывать, потому что это тоже очень страшно. Вот ты говоришь о том, что мы на данном этапе действительно должны эти события, скажем так, вот выносить и на всеобщее обсуждение, и говорить об этом, и рассказывать молодым людям. Но вот такие факты, страшные факты, они, конечно же, рисуют совершенно другую картину.
3: А что мы с тобой говорим и понимаем под страшными фактами? Тоже, чтобы все понимали. Съездите в Березу-Картузскую. Так вот. Уничтожать человека и человеческое достоинство с таким искусством, как это делали там, когда людей просто превращали в зверей, потому что им не давали делать элементарные вещи, ходить как людям в туалет, там условно, mm-hmm. да, или ну, то, к чему человек привык. Когда из человека просто делают зверя и ну, делают существо, которому там проще внутри умереть, чем продолжать жить в таком состоянии. Вот это и есть история с этноцидом и с полным уничтожением человека как человека.
2: Ну, кстати, опять же, вот то, что касается истории, мне кажется, уже достаточно мы поговорили сегодня. Вернемся к сегодняшним, скажем так, реалиям, к сегодняшнему дню, ко Дню народного единства. 5 лет назад этот праздник официально был утвержден. 6-й раз мы его отмечаем, 6-й раз встречаем дату 17 сентября. Вот хотелось бы, наверное, чтобы и ты поделился, я расскажу свое видение, потому что тоже принимаю участие в достаточно большом количестве и акций, которые ездят по всей стране. И вижу, что сейчас у людей, скажем так, уже за вот это время, с 2021 года, сформировалось абсолютно другое видение этого праздника, потому что, да, говорить прямо, на старте в 21 году было достаточно сложно. Вот и ты говоришь, призналась в том, что мало знал. Да и я тоже. Несмотря на то, что мы занимаемся, скажем так, общественно-политической деятельностью, да, мы знали про этот день, мы знали некие детали, но вот так, скажем так, прям по крупицам мы не восстанавливали те события. Поэтому мне кажется, вот опять же, скажем так, некий такой фидбэк, да, тех мероприятий, в которых мне довелось участвовать и которые проходят в преддверии Дня народного единства, мне кажется, что молодые ребята уже, ну, скажем так, осознанно понимают, что это за день. Вот опять же вернусь к акции «Беларусь одиная», которая в преддверии Дня народного единства снова проехала по стране. Довелось мне принимать участие в презентации этой акции «Беларусь одиная» у нас здесь, в Минске, в торговом центре столицы. И ты знаешь, очень классная история, что молодые ребята едут в регионы, да, нашей страны.
3: И говорят с молодежью.
2: Да, и говорят с молодежью. Ты знаешь, я когда с ними общался, когда мы презентовали, когда общались с ними, когда вот готовились, скажем так, к мероприятию, к такой торжественной, красивой начальной точке «Беларусь одиная», ну, я видел у них в глазах вот реально четкое понятие. То есть они не сомневаются, они знают четко. Вот это так, это красное, это черное, это зеленое, как бы, да, они четко понимают, что к чему было в те годы и почему это происходило. Ты знаешь, это очень важно. И самое главное, что давай говорить прямо, у нас такой возможности с тобой, ты правильно вот говоришь, да, не было, потому что историю там пытались быстренько, да, вот в этот какой-то период, пока, скажем так, распался Советский Союз, пытались нам тут нарисовать совершенно другую.
3: Мы вообще
2: другую.
3: Всегда такие очень аккуратные были.
2: Да, да,
3: да. И с геноцидом, и с этноцидом, со всеми
2: вот.
3: Такими.
2: И ты знаешь, как бы я теперь вижу, что они вот просто четко, понятно, не путаясь. Да, они, может быть, где-то могут ошибиться с датой. Ничего страшного. Но сам смысл, то есть сами вот те ощущения и тех событий межвоенного периода, темы этноцида белорусского народа, вот прямо на них смотришь и понимаешь, что у них это вот все зафиксировано, и это очень круто. Потому что вот они поехали, расскажут своим сверстникам, расскажут людям такого же возраста. Понятно, это будет восприниматься очень здорово. И, конечно же, эффект от этого будет достаточно положительный. Ну и еще вот один момент. Ты знаешь, то, что касается, скажем так, отклика людей, все-таки некоторые, скажем так, наши оппоненты пытаются сделать так, что якобы мы этот праздник кому-то придумали в отместку. Вот нет. Этот праздник для нас.
3: Ну а как можно в отместку вот, придумать, да, то есть, историю вот, с воссоединением просто... ну, семей, людей?
2: Да, то есть, вот, ты знаешь, они пытаются, вот, пытаются нас обвинить, что якобы мы пытаемся, провоцируем кого-то. Нет, это действительно не так. Ты правильно говоришь о том, что мы с соседями, как и говорит президент, соседи от Бога, мы готовы со всеми.
3: А провоцируем мы кого? Мы вот кого из соседей провоцируем? Мы исторически сложилось
2: просто
3: так, что мы территория,
2: факты, да,
3: где очень
2: да.
3: много смешанных семей. И я сейчас говорю не только про польско-белорусские семьи. Это и украино-белорусские семьи, и литовско-белорусские семьи, и латвийско-белорусские семьи, и российско-белорусские семьи. Но так сложилось у нас.
2: Да, точно. Ты знаешь, как бы и сейчас, вот опять же, мне кажется, нужно и нашим, скажем так, соседям, нашим соседям, с которыми мы реально готовы дружить, и опять же, возвращаясь к словам президента, соседи от Бога, мы готовы на равных разговаривать, просто признать, что в определенный момент времени мы о неких фактах фактах не рассказывали.
3: Но да. Мы должны еще четко им дать понять, что мы больше не допустим.
2: Ну, теперь,
3: ни
2: конечно,
3: этноцида теперь белорусского народа, да, ни истории с тем, что нас нужно рассоединить, ни истории с тем, что мы у кого-то путаемся под ногами для того, чтобы какие-то великие державы тут сошлись на нашей территории. Вот это тоже нужно. И, кстати, вот это молодежь понимает. Молодежь понимает и это ценит. И это самое главное. Не важно, что они не будут, как ты правильно говоришь, путаться в датах или не знать до конца историю. Они должны понимать смыслы. Вот эти смыслы, ну, вот смыслы мы должны в них закладывать.
2: Это точно. Да, ты знаешь, я опять же возвращаюсь, когда с ними встречались, когда общались, когда готовились, они пытались, да, а давайте мы про историю. Ну, всегда хочется говорить, что история — это хорошо, но история — это историкам. Понятно, что мы должны знать некие вехи, такие основные.
3: Даже да. не вехи, мы должны понимать чувства, вот, которые испытывали эти люди в эти исторические моменты. Вот почему я там приводила такие факты, которые говорили о том, что просто нам не давали там занимать какие-то должности, у нас отбирали земли, нам давали худшее, закрывали школы, не давали говорить на родном языке, потому что это про чувства. Про, да. Это про чувства, это про осознание вот каких-то моментов, которые касаются тебя, да, не про исторические там глубоко какие-то там политизированные или еще какие-то истории, а вот именно про чувства.
2: Ну, кстати, ты знаешь, вот уже завершая на сегодня программу, еще спрошу, конечно же, у тебя по поводу, скажем так, Дня народного единства уже тему все-таки хотел бы немножечко Белорусскому союзу женщин подвести, потому что наше общественное объединение, они очень активно к этому празднику готовятся, но в целом, вот ты знаешь, когда переосмысливаешь события 17 сентября, когда переосмысливаешь события и походы освободительной армии, Красной армии, ты понимаешь еще больше слова президента, что мы никогда не будем ходить под плеткой. Вот это тоже, мне кажется, эта дата, эти факты, да, вот эта история, она то, что, может быть, молодые люди не всегда понимали то, о чем говорит президент, когда говорит, не будем ходить под плеткой.
3: Вот поэтому и говорим, что это значит под плеткой.
2: А вот это конкретные
3: факты. Под плеткой
2: факты,
3: это да. значит, мы люди второго сорта.
2: На своей же земле.
3: На своей земле. Под плеткой это значит, что мы те, кто обеспечивает тех, кто на этой земле живет и жирует условно. Да, вот это под плеткой. Это когда тебе не дают говорить, поднять голову и сказать, что ты вообще белорус.
2: Ну вот и завершая, опять же, Белорусский союз женщин, конечно же, тоже я вижу, что общественные организации стараются. Что можно сказать вот по прошествии 5 лет, как наше общественное объединение, партии, да, вот в этом направлении работают, и что поменялось?
3: Ты знаешь, вот я все время думаю, это неважно, какого праздника касается, всегда спрашивают, как вы готовитесь к празднику? Mm-hmm. Или там, что вы такого особенного делаете? Ну, а это надо? Разве это надо особенно готовиться или особенно что-то делать? Ну, я, например, вот с этим не согласна. С этим нужно жить внутри. И понимать, что каждое такое событие, ответственность женщины за каждое такое событие и Белорусского союза женщин, это как раз вот это сохранение смыслов и истории и передача его подрастающему поколению. Да, в этот момент нужно максимально встречаться с молодежью, нужно об этом говорить, нужно напомнить об этом в своих семьях, нужно у нас 16-го есть хорошая традиция, штаб патриотических сил во главе с патриотами Беларуси есть автопробег, мы едем в Березу Картузскую для того, чтобы возложить цветы, для того, чтобы почтить память тех, кто пал жертвами этого лагеря. Там действительно были созданы нечеловеческие условия. Еще раз пройтись вот этими дорогами, которыми ходили узники. Они не ходили, они ползли на коленках. И сделать так, чтобы об этом узнали и увидели как можно больше людей, как можно больше широкая общественность об этом узнала и увидела. Вот в этом есть как бы наша особая история, особая задача. А рассказывать о том, сколько там цветов мы возложили или какие памятники посетили, ну, я думаю, что это точно абсолютно не самое важное.
2: Ну что ж, время наше подошло к завершению. Конечно же, давай подведем итоги традиционно. Итак, День народного единства. Что мы с тобой сегодня выяснили? Выяснили, что, в принципе, те события, это события, которые нарисовали карту современной Беларуси. Это должен понимать каждый гражданин нашей республики. От мала до велика. Дальше мы выяснили, что тема этноцида, к сожалению, которая коснулась нашей страны, это тема, которая, ну, значит, тяжело так сказать, но еще страшнее, чем геноцид, потому что эта тема этноцида белорусского народа. Обязательно, вот кто, скажем так, еще не вникал в эти детали, прочтите какую-то информацию. Вот, может, мы не договорились что-то сегодня, потому что рамки программы ограничены. То есть это тема, которая касается не просто того поколения, это тема касается следующих поколений и в целом истории любого народа. Это касается не только нас, Беларуси, но говорим
3: это
2: сегодня...
3: Это стирание нации с лица нации. Земли. Да.
2: Но и самое главное, то, о чем говорит президент, что 17 сентября, День народного единства, это день, который позволяет нам, вспоминая события тех лет, людьми зваться. Вот я опять же возвращаюсь к этим фразам, потому что, к этим словам, потому что они действительно очень-очень, мне кажется, много значат, и каждый должен про себя про это подумать.
3: И понимать свою ответственность, да, мы еще должны. Знаешь, почему должны понимать свою ответственность? Потому что мы больше не должны допустить такого момента в истории, когда нас разорвут на части.
2: А попытки были.
3: И будут, И будут.
2: Ну что ж, это программа «Настоящая жизнь». Еще раз поздравляем всех с праздником, с Днем народного единства.
3: Возьмите за руки, друзья, и подумайте, как классно, когда мы действительно единая, целая, счастливая страна. Возьми меня за руку, Вадим.
2: Что здесь творится в студии? Ну что, с Днем народного единства. В студии, конечно же, традиционно была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас в эфире Альфа-радио. До встречи еще раз с праздником, с Днем народного единства.
3: С праздником.
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.
1: Новости медицины. 16+.
4: О том, для чего белорусские ученые разгадывают генетический код человека, можно ли предупредить развитие глаукомы и как удержать вес после похудения, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусские ученые создали ДНК-тест, оценивающий риск репродуктивных потерь. Это методика, основанная на анализе 26 генов, мутации которых напрямую сказываются на репродуктивном здоровье женщины. Теперь у врачей появился новый инструмент, который позволяет заглянуть в саму суть проблемы – генетический код человека. Ключевое преимущество в том, что это переход от простой констатации проблемы к прогнозированию рисков и выбору верной тактики лечения. Расширение панели с 14 до 26 генов дает врачам полную клиническую картину, позволяя оперативнее принимать решения и существенно повысить вероятность успешного вынашивания. Новая разработка – это часть масштабной работы белорусских генетиков, которые, к слову, уже выдали порядка 30 тысяч генетических паспортов. Никотинамид или витамин В3 может существенно снизить риск развития глаукомы у людей с повышенным внутриглазным давлением. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные почти 3000 пациентов. Исследователи сравнили 2920 человек с повышенным внутриглазным давлением, которое считается одним из главных факторов риска глаукомы. Половина участников принимала никотинамид, а остальные нет. За почти 4 года наблюдения глаукома развилась у 3,5% принимавших витамин В3 против 9% в группе сравнения. Это соответствует снижению риска примерно на 66%. Ученые объясняют возможный эффект тем, что витамин В3 помогает восполнять запасы кофермента НАД, уровень которого с возрастом снижается. Это может улучшать энергетический обмен в клетках сетчатки и зрительного нерва, делая их менее уязвимыми к повреждениям. Ограничение времени приема пищи до 8 часов в день помогает сохранить результаты похудения как минимум на год после окончания диеты. К такому выводу пришли испанские ученые. В исследовании приняли участие 99 взрослых с избыточным весом или ожирением. На протяжении 12 недель все они придерживались средиземноморской диеты, но часть участников дополнительно использовала интервальное голодание по схеме 16/8. То есть пищу можно было принимать только в течение 8 часов в сутки. При этом одни ели с 9 утра до 5 вечера, другие с 13:00 до 9 вечера, а третьи самостоятельно выбирали удобное 8-часовое окно. Затем ученые оценили их состояние через год после завершения программы. Оказалось, что люди, практиковавшие интервальное голодание, смогли сохранить значительно большую потерю веса по сравнению с теми, кто придерживался обычного режима питания. При этом время приема пищи не имело принципиального значения, и раннее, и позднее окно оказались одинаково эффективными. Однако у тех, кто ел раньше в течение дня, лучше сохранялось снижение жировой массы. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Беларусь сегодня отмечает один из главных государственных праздников – День народного единства. Он приурочен к знаковому историческому событию – воссоединению в 1939 году Западной Белоруссии и БССР. Именно 17 сентября начался освободительный поход Красной Армии, вернувший в состав единого государства территории, которые по условиям Рижского мирного договора вошли в состав Польши без учета мнения белорусского народа. День народного единства является символом исторической справедливости и этнической консолидации белорусской нации. С праздником соотечественников поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Большая белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой сегодня работает в Алжире. В составе делегации также представители ключевых министерств, деловых кругов и флагманов, к примеру, машиностроения, переработки мяса и молока, производства детского питания. Беларусь рассматривает Алжир как ключевого партнера в Северной Африке. Товарооборот можно нарастить не менее чем в 10 раз. Сформирована дорожная карта. Алжирские делегации уже побывали в Минске. Реализация проектов взята под контроль. Можно сказать, что визит белорусской делегации – это возможность проговорить детали точек роста. В работе более десятка опорных проектов по машиностроению, сельскому хозяйству, производству удобрений, науке и технологиям. В Минске прошло 42-е совещание Координационного совета Евразия. Площадка объединила аэронавигационные предприятия стран Евразийского региона. Участие в международной встрече приняли представители Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и других стран. Главная тема – безопасность полетов. Особое внимание – внедрению передовых технологий, которые позволят обеспечить эффективность авиаперевозок в ЕАЭС. Как показал недавно проведенный международной организацией гражданской авиации аудит, уровень соответствия Республики Беларусь стандартам ИКАО в области безопасности полетов превышает среднеевропейский. Национальную экспозицию Беларуси представят на Экспо-2027 в Белграде. Вопросы подготовки и участия в международной специализированной выставке урегулированы постановлением Совмина, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Заказчиком строительства павильона выступит Национальный центр поддержки экспорта, организатором культурной программы Национального дня Беларуси – Министерство культуры. Национальный выставочный центр Белэкспо обеспечит работу сувенирного магазина «Национальный экспозиции». Напомню, международная специализированная выставка «Экспо-2027» пройдет в Сербии с 15 мая по 15 августа следующего года. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 14, в Гомеле 23 выше нуля, в Могилеве плюс 21, в Витебске и Минске 18 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 19, 21, в Могилеве днем от 22 до 24 тепла, в Гомеле плюс 24, 26, в Бресте и Гродно плюс 16, 18, в Минске от 17 до 19 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.
1: Реклама.
0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
2: Ток-шоу «Будни». Специальный выпуск.
3: Это ток-шоу «Будни», специальный выпуск ко Дню народного единства здесь, в студии Альфа-Радио. Конечно же, будем обсуждать самую важную тему, которая касается сегодняшнего праздника, и не только. Ну и, конечно же, будем сегодня здесь, в этой студии, говорить о том, что волнует каждого из нас с вами. И, конечно же, готов представить сегодняшнюю гостью. Это директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь, председатель Белорусского союза женщин Ольга Александровна Шпилевская. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Да, хотя уже день, наверное. Это по привычке, конечно же, говорю доброе утро. Но, тем не менее, конечно же, прекрасный день, День народного единства, который для нашего государства, для каждого белорусского гражданина, скажем так, в последние годы наполняется с каждым годом какими-то новыми смыслами, какими-то новыми составляющими. Конечно же, мы проводим огромное количество мероприятий, огромное количество событий, которые так или иначе, скажем так, какое-то время мы не упоминали, где-то не рассказывали в деталях, они все больше и больше проникают в жизнь нашего белорусского общества. Но для начала хотел бы, наверное, обратиться к поздравлению президента нашей страны. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. И вот несколько фраз. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее. Вот очень важная тема исторической справедливости. Что означает дата 17 сентября? И почему можно ставить знак равенства 17 сентября и историческая справедливость?
4: Ну, потому что воссоединение наций — это всегда историческая справедливость, да, когда народы воссоединяются. Не секрет, что с 1921 года нас буквально разрезали на части, да, не мы были тому инициаторами и даже не участвовали в этом событии, да, а потом, как бы, действительно, 1939 год, который восстановил справедливость, и когда страна стала одним целым, когда семьи наконец-то воссоединились, да, потому что вот часть Гродненская, Брестская по Столцовскому району проходила граница. У меня, например, так случилось, что как раз семья вот на этой территории жила. То есть моя бабушка, да, не раз рассказывала о том, как это было и что это было для них. И это, ну, как бы не то, что было написано в учебниках. В мое время, когда я училась в школе, в учебниках, кстати, по этому поводу было написано мало. Вот это действительно такая история, о которой старались не говорить. Дата была, улицы где-то были 17 сентября, но как бы громко о том, что это значило и как это было важно, говорили, мне кажется, больше даже в семьях, нежели в каких-то официальных источниках, учебниках истории, да, или там в каких-то вот таких более научных трудах, скажем так. Поэтому, действительно, это историческая справедливость.
3: Кстати, вот говоря о тех событиях, которые для нашей страны действительно были очень страшными, я говорю о теме этноцида, вот эта тема, опять же, поднимается сейчас достаточно активно, мы прекрасно понимаем, что и была концепция тогда у поляков, которая была разработана специально, где говорили о том, что белорусы и украинцы считались народами не историческими и не государственными. Опять же, мы прекрасно понимаем, что политика этноцида преследовала определенные цели и задачи. Да? Что мы должны сейчас, вот опять же, по теме этноцида говорить, о чем рассказывать, и то, что мы делаем, почему это важно не только, скажем так, для нынешнего поколения, для нас, для наших детей, но и для последующих поколений.
4: Ну, первое, что мы должны, наверное, сделать, это объяснить широко аудитории, что такое вообще этноцид. да, потому что часто понятия этноцида, геноцида, они стоят рядом, и люди путаются. Так вот, да, с моей точки зрения, этноцид — это еще страшнее, чем геноцид, потому что геноцид — это, безусловно, страшно, это физическое уничтожение. Мы помним Великую Отечественную войну, помним концентрационные лагеря, через которые прошли наши с вами люди, и насколько уменьшилось население нашей страны, да, вот это ужасные вещи. Но этноцид — это ведь такая история с мягкой, даже более где-то силой, которая просто стирает культурный код нации, стирает постепенно нацию с лица земли. Нация перестает существовать. Это история, когда ты боишься громко сказать, кто ты, боишься громко сказать, что ты белорус. Когда в паспорте проще написать «тутейший», например, да, вот как это было, чем указать свою национальность. Когда ты понимаешь, что если ты заявляешь о том, кто ты, ты сразу лишаешься на этой территории многих преференций. Ты живешь на своей земле, но для того, чтобы землю обрабатывать, ты имеешь худший кусок, а не лучший кусок, и меньший кусок, чем те, кто приезжают на твою землю, не являясь коренным населением, не являясь белорусами. Вот эта история про то, чтобы из поколения в поколение выживалось вот это состояние тебя как белоруса, и чтобы действительно нация перестала себя чувствовать белорусами и говорить о том, что мы есть такие.
3: Кстати, вот говоря, скажем так, о тех событиях, конечно же, не могу не коснуться концлагеря Береза-Картузская. Да. Мы сейчас, опять же, на данном этапе прекрасно понимаем, что политика этноцида, о которой говорим мы сейчас активно и достаточно открыто, вот была, конечно же, связана и с этим местом. Почему важно, я знаю, что вы вчера присутствовали, опять же, на митинге «Реквиеме» в Березе, почему важно вот проводить такие мероприятия? Ну и ваши впечатления, ваши эмоции, потому что я уверен, что те события, которые там происходили, те истории, которые звучат, которые сейчас, давайте говорить прямо, уже более детально рассказываются, в более каких-то таких жестких, наверное, подробностях, какое оно впечатление оказывает на наше белорусское общество, на вас лично?
4: Ну, в Березу я рекомендую съездить каждому и свозить туда своих детей, потому что вот как раз в Березе я была во многих местах, где размещались концентрационные лагеря, и, ну, как бы понимаешь и знаешь, и видишь, что это такое, тут же Красный берег, где были дети, да, из которых там до последней капли выдавливали кровь и так далее. Это был первый лагерь, который появился на нашей территории, это было еще до Великой Отечественной войны, это было раньше, когда там с 34-го, по-моему, года, точно боюсь назвать дату, когда он начал существовать. И это было место, где человека лишали человеческого достоинства. Все, что было там сделано от момента попадания человека в лагерь, было направлено на то, чтобы человека расчеловечить, чтобы человек почувствовал себя животным. И про это очень ярко и живописно как бы рассказывают экскурсоводы и показывают, как это все на самом деле происходило. От момента, когда человек попадает, он слышит только одну команду «бегом», и при этом его все время за это бьют, когда он не имеет права говорить, и даже шевеление губами наказывается, когда его помещают в карцер, и он 7 дней просто сидит, потому что на корточках, не имея возможности ни встать, ни лечь, когда его практически не кормят или дают короткое время на прием пищи. То есть человек превращается постепенно в не человека. Вот эта история про то, как просто вот тебя превращают во что-то первобытное, да? И там вот детально все было направлено конкретно на это. Вот поэтому для того, чтобы такого больше не повторялось, и понимать, как это было и что это стоило, туда стоит приехать, и там стоит побывать.
3: Кстати, еще одна тема, да, что касается, опять же, вот историй, о которых мы сейчас говорим более открыто. Вот на ваш взгляд, что сейчас делает общественное объединение Белорусский союз женщин в этом направлении? Нужно ли еще что-то дополнять, развивать? Вот хороший пример — съездить каждому, да, мы это понимаем.
4: Дополнять и развивать нужно всегда, но мы как гражданское общество, все общественные объединения и политические партии, даже вчера, когда мы вместе появились там, в этом месте, мы такие места сплачивают. Такие места не про какую-то конкуренцию, которая может между нами существовать, а наоборот про единство. И мы как раз вот и были там вместе для того, чтобы показать наше единение. Мы можем по-разному мыслить. У нас могут быть разные программы, условно, там, развитие общественного объединения или политической партии. В целом, может быть, разный взгляд на будущее развитие страны. Но в реперные точки, в такие самые важные моменты для своей страны мы объединяемся, потому что мы все говорим о созидании, мы все говорим о том, что нам важно сохранить нашу независимую и суверенную Беларусь. Мы все говорим о том, насколько нам важно как раз-таки самим принимать решения и понимать, что мы живем вот на этом куске земли, это наша целостная территория, и не дать никому никакой возможности посеять вот это зерно раздора между нами для того, чтобы случилось то, что случилось у наших соседей, да, когда брат начинает убивать брата, друг начинает убивать друга и так далее. Вот это вот такие очень страшные вещи, которые мы, как общественники, как активисты гражданского общества, не должны допустить. И должны людям об этом объяснять, говорить, показывать. Вот в этом цель, задача наша.
3: Кстати, вот говоря опять же о белорусском обществе, говоря о том, что происходит, наверное, хотел бы коснуться темы, которая тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. Вторую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики, презентовали 16 сентября в Минске. Очень есть несколько интересных таких, скажем, точек, которые хотел бы обсудить и, скажем так, услышать ваше мнение по тем или иным вопросам. Но вот говоря о единстве, говоря, скажем так, о нашем стратегическом развитии, хотел бы коснуться темы третьего заседания 7-го Всебелорусского народного собрания, уже известной даты, 17-18 декабря 2026 года состоится это заседание. И вот интересная история, доверие к Всебелорусскому народному собранию растет. Об этом свидетельствуют результаты второй части масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Почему говорю, опять же, в День народного единства о Всебелорусском народном собрании? На вопрос, доверяете ли вы Всебелорусскому народному собранию, 70,1% отвечает однозначно «да». Можно ли говорить о том, что Всебелорусское народное собрание, опять же, вот наш такой ответ на те попытки разъединить белорусское общество, а вот те цифры, которые я сейчас только что озвучил, то, что растет доверие к Всебелорусскому народному собранию, это означает, что восприятие белорусов и значение Всебелорусского народного собрания, оно как бы действительно там немножечко меняется, формируется вот в положительную сторону.
4: Ну, так есть. Почему так есть? Наши оппоненты пытаются все время сказать, что вот есть структура Всебелорусское народное собрание, она не работает, она не принимает никаких решений, их работы не видно, их работы не слышно. Отвечаю, я делегация Белорусского народного собрания, член президиума Всебелорусского народного собрания. Цель и задача, с которой, собственно, созывается Всебелорусское народное собрание, и почему у нас эта история вышла на абсолютно новый уровень. Делегаты Всебелорусского народного собрания представляют абсолютно все слои общества и представляют все гражданское общество. И это люди, которых действительно выдвигали люди для того, чтобы они представляли их интересы. Отсюда высокое доверие, потому что каждого делегата белорусы знают. Знают, понимают и доверяют этому человеку. И мы собираемся для того, чтобы вырабатывать стратегические вещи, да, для того, чтобы понимать, как стратегически будет развиваться наша страна в ближайшее время. Любой документ согласовывается с делегатами Всебелорусского народного собрания, имеет одобрение от народа, а потом народу делегатами и объясняется. Это такая, наверное, тихая работа, которая не требует ни крика, ни гвалта, ни особой там популяризации, ни рассказа огромного об этом. Это кропотливый труд, ежедневный труд тех же делегатов Всебелорусского народного собрания, когда любой документ он изучает, он понимает, он за него голосует и потом несет такую же ответственность перед теми, кто выдвигал его делегатом на Всебелорусское народное собрание. Отсюда, наверное, доверие. И это ответ тем скептикам, которые пытаются как бы вот снивелировать вообще важность и работу как бы этого органа. Ну и плюс мы же понимаем, что если вдруг будет какая-то такая суперугроза для нашей целостности, для нашей независимости, то как раз вот это народное вече и способно будет принимать решения на любом уровне для того, чтобы это остановить. Вот это тоже, наверное, особо... И народ это знает, и понимает, и ценит. Они знают, что в любом моменте они могут сказать свое веское слово, и будет так, как сказал народ.
3: Кстати, вот говоря, опять же, о событиях 1939 года, о сегодняшнем дне, о Дне народного единства, и говоря, опять же, о Всебелорусском народном собрании, наверное, тоже...
4: Извини, вот я перебью, да. Кстати, вот если бы к народу обратились, если бы была такая история в 39-м, вот я... в 39-м, да, в 21-м году, когда подписывали договор, если бы к белорусскому народу обратились и услышали, что думают белорусы по этому поводу, наверное, тоже бы не было этой истории.
3: Я хотел задать вопрос в этом ключе, что действительно, что мы сейчас на самом деле, наверное, благодаря, опять же, вот цифры, которые показывают социсследования, мы понимаем, что мы, то, о чем говорит президент очень часто, да, что мы, белорусы, сами решаем судьбу своей страны, сами принимаем те решения, которые, конечно же, ну, в дальнейшем будут так или иначе развивать нашу страну. И вот мне кажется, это очень дорогого стоит, и наши белорусские граждане, опять же, цифры об этом говорят, это понимают. Еще, возвращаясь к цифрам, более 80% белорусов ощущают себя гражданами Беларуси, суверенной и независимой страны. Вот люди, вопрос, люди по-разному думают о себе и о своем отношении к стране и миру. Кем вы ощущаете себя в первую очередь, да? То есть 81,7% отвечают гражданином Беларуси. Ведь это тоже важно. Вот параллели исторически мы не проводим, но мы, опять же, возвращаясь вот в те события, понимаем, что люди ощущают
4: себя
3: настоящим
4: белорусом. Вадим, а почему важно? Ну, то есть что такое ощущение белоруса? На нашей территории проживает 156 национальностей, да? 156, если я не ошибаюсь. 25 конфессий. Ты представляешь, насколько, ну, разные крови у нас, вот если на то пошло, намешано, да? Даже у меня вот по самым родным, по родителям моих родителей, по бабушкам, дедушкам, самая близкая вот история, это Украина, Западная Украина, это Польша, это восточная территория Беларуси, потому что вот это была тогда западная, откуда дедушка, ну, как бы поляки, и восточная территория Беларуси, и это Российская Федерация, русские. То есть во мне одной четыре крови. И моя бабушка, которая была родом Западной Украины, никогда не говорила, что она помнила, откуда она родом, но она называла себя белорусской. Дед, который был поляком, он называл себя белорусом, белорусским поляком, белорусской украинкой, понимаете? И вот это вот ощущение, оно же было у них всегда, никем не придуманное. И вот это вот для нас важно, наше ощущение белорусскости тем, что мы белорусы. Неважно даже какой мы национальности, мы живем на территории этой страны, мы ощущаем эту страну как свою родную, и никому ее действительно не отдадим, потому что сколько бы у нас не было внутри намешанных кровей, все равно мы чувствуем себя белорусами.
3: Кстати, еще одна тема, еще одна цифра. Более 87,6% граждан Беларуси доверяют президенту. Вот данные масштабного социсследования, тоже цифру озвучу, тоже говорим в День народного единства. И опять же мы прекрасно понимаем, что фигура лидера – это очень важная составляющая и нашего единства, и нашего суверенитета. О чем говорят эти цифры?
4: Это фундамент и это основа. Ну, для меня вот, мне кажется, ее немножко уменьшили, если честно. Вот по ощущениям, по тем опросам, которые ты сам проводишь среди своих там близких и знакомых, что она даже как-то вот немножко, мне кажется, преуменьшена, если честно. Потому что тот лидер, который есть у нас, это основа, это фундамент. Это основа и фундамент суверенности и независимости. Это то, что заложил президент нашей страны. И то, на чем дальше будет строиться и базироваться страна. И то самое важное и главное, что мы будем выстраивать на этом фундаменте дальше. И как мы будем строить дальше этот дом. Будет он таким же крепким на этом крепком фундаменте? Или наши стены дадут с вами где-то трещину, не дай бог, чтобы так было, и начнут шататься? Вот это сейчас самое важное. Кстати, об этом всегда говорит и президент. Он же видит далеко и смотрит далеко в будущее. Фундамент заложен. Крепость вот этого фундамента, она, ну, несомненная, мне кажется. Да, мы выстояли в 20-м году, когда нас пытались расколоть и, по сути, тоже разделить на части, разорвать на части. Мы не дали это сделать. Мы выстояли. Значит, все крепко, да, крепкая основа. Но теперь важно и понимание того, что никто от нас не отстанет, но и то, что на нас лежит ответственность за то, как мы то, что сделал глава государства, понесем дальше.
3: Кстати, вот еще одна тема, которая касается социсследований. В целом, на ваш взгляд, вот почему важно проводить такие социсследования? И, опять же, должны ли понимать белорусские граждане, что те цифры, которые, да, мы озвучим здесь, прокомментируем, они будут дальше использованы в работе для каких-то уже, скажем так, конкретных, четких и постановки задачи, да, и выполнения, и цели, потому что, ну, опять же, это касается большая выборка, да, мы прекрасно понимаем, что это касается, скажем так, всего белорусского общества, и некие акценты будут расставляться и в плане управленческих решений.
4: Ну, вы правильно отметили, что такие социологические исследования как раз и нужны для того, чтобы принимать правильные решения по дальнейшему развитию страны. Они же не просто так проводятся, не просто так вопросы задаются. Видится, где люди хотят и понимают, что нужно что-то улучшить, на что нам нужно обратить внимание, где, каким путем нужно пойти для того, чтобы... Это градус того, что есть в обществе, да, и понимание того, что общество больше всего волнует, и куда нужно двигаться, куда нужно идти, и на что нужно направлять дальнейшую деятельность того или иного государственного органа в принятии решений. Поэтому... На мой взгляд, вообще социология, она одна из таких основных и фундаментальных наук для развития государства. Вопрос только, кто и как ее использует. Да? Поэтому, когда она используется действительно в целях улучшения жизни на территории твоей страны, это положительный момент. И когда ее проводят люди опытные, которые понимают, и независимые, которые понимают, что они делают, и когда они подходят к этому по-научному, та же выборка должна быть правильной, грамотной и правильно составлены, когда это не псевдонаука, а когда это действительно социология как наука применяется для того, чтобы вот разбираться в том, что будет дальше.
3: Ну и, конечно же, в завершение еще одна тема. Мы видим прекрасно, что на данном этапе огромное количество мероприятий, которые, конечно же, приурочены ко Дню народного единства, но хотел бы коснуться акции «Беларусь один». Я знаю, что представители общественных объединений, молодежь, вот, да, достаточно серьезно, так скажем так, поработали и прокатились по всей нашей стране. Может быть, уже есть какие-то, не знаю, где-то делились эмоциями, впечатлениями и ваше вот видение, что происходит.
4: Делились. Да. Я с девочками тоже постоянно была на связи, с теми, кто ездил вот по молодежным аудиториям.
3: Знаю, были представители,
4: Да. Мне было очень интересно их ощущения, ощущения вот аудитории, которую она получает от общения с нашей молодежью. Я вообще, вы знаете, вот в хорошем смысле поразилась и удивилась тому, насколько мы вот даже я, наверное, где-то недооценивала вот это и ораторское мастерство, и силу убеждения, которое есть у нашей молодежи. Они говорят очень искренне. Говорят языке, о том, что они думают, говорят о том, как они это чувствуют. И, наверное, это 100%, даже не наверное, это 100% гарантия, молодому достучаться до молодого на их языке гораздо проще и быстрее. И вот это мы и видели, это мы и понимаем, и как бы это нужно обязательно использовать. Я уверена, что и сегодня будет яркое мероприятие во Дворце спорта, и я рада, что в этом мероприятии особое внимание будет опять уделяться молодежи, потому что как раз вот они... те, кто будут выстраивать крепкие стены на заложенном крепком фундаменте.
3: Ну что ж, в завершении, конечно же, у вас есть возможность поздравить всех с Днем народного единства.
4: С Днем народного единства, дорогие белорусы. Помните, гордитесь тем, какая вы нация, кто вы. И передайте это своим детям. Говорят, что все самое лучшее передается с молоком матери. Вот пускай наши дети впитают все самое лучшее качество, которое есть у белорусов. Пускай над нами всегда будет мирное небо, и нам это не дается кровью, а дается вот действительно нашим упорством, усилием, трудом. Это все ценно, оно бесценно.
3: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Еще раз также поздравляю всех с праздником, с Днем народного единства. И, конечно же, напоминаю, что ток-шоу «Будни» завтра снова вернется в эфир. И, конечно же, напоминаю, что самые яркие цитаты можно будет послушать сегодня в эфире Альфа-Радио. Конечно же, прочесть на нашем сайте sb.by. Поэтому обязательно заходите, смотрите и читайте. Ну а в гостях у нас сегодня была директор представительства МТРК «Мир» Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин Ольга Александровна Шпилевская. Спасибо огромное за
4: праздником.
3: Разговор. Всех еще раз с праздником. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
5: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
6: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
5: А батарейки? Их куда?
6: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
5: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
6: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси соотечественникам по случаю этого праздника. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Утверждено соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министерств Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Александр Турчин. В соответствии с документом стороны взаимно признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами двух государств. Соглашением закрепляется право граждан Беларуси и Кыргызстана на обмен водительских удостоверений без прохождения соответствующих теоретических и практических испытаний. После выдачи разрешения на постоянное проживание. Беларусь и Бразилия заинтересованы в наращивании объемов взаимной торговли и расширении кооперационных связей. Об этом было заявлено во время белорусско-бразильских межмедовских консультаций. Состоялся рабочий визит заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова в Бразилию, во время которого был проведен четвертый раунд межмедовских консультаций. Бразильскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел. Отдельное внимание было уделено вопросам белорусско-бразильского сотрудничества и взаимной поддержки на многосторонних площадках, прежде всего в ООН и БРИКС. Более 2500 студентов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка написали республиканский диктант ко Дню народного единства. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству. Площадками проведения стали учреждения образования по всей стране. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Витебске плюс 10, в Могилеве плюс 12, в Гомеле и Гродно плюс 14. Завтра в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
2: Ток-шоу «Будни». Специальный выпуск.
3: Это ток-шоу «Будни», специальный выпуск, который, конечно же, посвящен Дню народного единства. Здесь, в этой студии, будем обсуждать темы, которые касаются каждого из нас с вами. И, конечно же, будем говорить о темах, которые касаются и Республики Беларусь, и о темах, которые будут обсуждаться за пределами нашей страны. В гостях у нас сегодня Ольга Николаевна Чемоданова, глава белорусской партии «Белая Русь». Добрый день.
4: Добрый день.
3: Ну что ж, всех поздравляем с праздником, с Днем народного
4: день
3: единства.
4: День праздничный. Так. И начинать, конечно, вот нашу встречу, безусловно, необходимо с поздравления. И мне бы очень хотелось, чтобы все белорусы сегодня услышали о том, что это не просто день в календаре 17 сентября, это день, который символизирует единство всей нашей страны, всех нас, белорусов. И это, конечно, праздничное настроение, это мероприятия, которые проходят по всей стране, каждое из которых наполнено смыслом, и самое главное, они позволяют нам все больше и больше собираться вместе, консолидировать наше общество, говорить о нашей силе в единстве, говорить о нашей стране, гордиться нашей страной. И, конечно же, мы привлекаем к участию в том числе и наше будущее поколение, нашу молодежь, ну и, безусловно, не оставляем без внимания наших ветеранов, людей пожилого возраста.
3: Ну что ж, действительно, яркий день, очень важный праздник. Президент нашей страны также поздравил белорусов. Вот хотел бы процитировать небольшой фрагмент: «Любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ, и все создано им на протяжении столетий. Основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков». Вот, Ольга Николаевна, то, что касается, опять же, сохранения нашего общего дома, что сейчас происходит в нашей стране, мы видим, что, опять же, и общественное объединение, политические партии, ну, давайте говорить прямо, перестроили свою работу за последние...
4: Переформатировали,
3: да, 5 лет, переформатировали. Мы видим, что огромное количество мероприятий происходит на территории нашей страны. Вот какими смыслами

0: И наполняются эти мероприятия, которые в том числе проводит и Белая Русь, и наши общественные организации по всей стране. И в целом, вот как мы переосмыслили подходы именно к тому, чтобы мы действительно сохранили свой общий дом и благодаря вот нашей работе.
1: Вот каждое мероприятие, которое мы проводим и даже занимаемся подготовкой организации этого мероприятия, конечно, это всегда наполнено патриотизмом. В первую очередь мы, безусловно, опираемся на исторические факты, в том числе. Ну, все зависит от того, к чему мы готовимся. Если мы говорим про День народного единства, отметить этот праздник, не зная истории, это невозможно. Потому что как раз вот история и воссоединение Западной Беларуси и 1939 год, когда Красная Армия освободила оккупированные поляками земли, безусловно, это то, к чему, это те корни, к которым мы возвращаемся, которые, на которые мы опираемся, когда сегодня встречаемся на наших диалоговых площадках, когда проводим информационную работу с населением, мы в первую очередь вспоминаем даты из нашей истории. И если когда-то, ну, раньше, будем говорить так, может быть, мы не уделяли так много внимания.
0: Корректно молчали,
1: уходили от этой темы. Я бы сказала так, нельзя сказать, что мы вообще не комментировали. Говорили, но не углублялись в суть в большинстве своем. Скорее, наверное, где-то штрихом касались. И, ну, собственно говоря, было и понятно, мы же знаем, что праздник 17 сентября, фактически мы отмечаем 6-й год, да, и мы уже неоднократно подчеркивали, что это самый молодой праздник, но в целом этот праздник отмечался ранее. Вы же знаете, что он был еще в 1940 году.
0: Конечно, да.
1: Да, 17 сентября, это тоже был праздник, и воссоединение Западной Беларуси для страны, конечно, имело колоссальное значение, и мы знаем, что в истории это след, который действительно по праву мы изучаем на сегодняшний день. Мы, белорусы, наша роль, наше участие. И вот здесь, знаете, говорить о том, что сегодня каждое мероприятие не просто должно быть наполнено смыслом и с обязательным таким экскурсом в историческую справку, да, об этом времени, но и в том числе необходимо провести параллели. Какой мы видим Беларусь завтра? Да, что для этого в будущем, безусловно. То есть нельзя говорить только о прошлом. Надо в том числе, опираясь на прошлое, строить свое будущее. И вот красной линией это проходит через наши все встречи. Ведь молодое поколение, с которым мы сегодня вот выстраиваем диалог, с которым проводим ряд интересных встреч, они очень много вопросов задают. В том числе и, конечно, их интересуют герои того времени. История всегда строится на людях, да, и подвиги, на конкретных их подвигах, на их личной биографии. И нам, в том числе, необходимо сегодня максимально погружаться знакомиться с этой информацией. Для чего? Опять же, чтобы в первую очередь, и об этом всегда говорит наш президент, доносить те факты, которые все-таки должен знать наш человек, наш белорус, вообще человек, который здесь живет. И ни в коем случае не искажать нашу историю, потому что правда превыше всего.
0: Кстати, вот говоря, опять же, о дате 17 сентября, конечно же, этот день, скажем так, был выстрадан белорусским народом, и вот то, о чем мы, скажем так, корректно не молчали, но, тем не менее, старались не акцентировать, это, конечно же, политика этноцида в отношении белорусов. В 20-30-е годы прошлого столетия Польша проводила эту политику, и сейчас, на данном этапе, мы видим, что, и опять же, мы детализируем некие факты, мы рассказываем, что происходило на самом деле. Само понятие, давайте говорить прямо, этноцида, да, вот у нас в стране оно зазвучало с такими более глубокими смыслами. Мы понимаем прекрасно, что если бы и те политики, и эта политика проводилась, скажем так, в отношении Беларуси еще какое-то время, нас бы просто стерли с лица земли. Вот ваше видение, почему Польша тогда проводила эту политику этноцида в отношении нас?
1: Но, во-первых, в то время это был и геноцид, и этноцид одновременно. И если мы говорим о том, что геноцид это вот такая физическая расправа, да, то этноцид, безусловно, надо было фактически работать с сознанием наших людей, да, чтобы они полностью отказались от своей культуры, от своего родного языка, даже мысли, чтобы не было в их голове о том, и желание что вернуться, да, что мы должны вернуться в свои семьи, которые оставили на другой части Беларуси, что мы должны воссоединиться, не думать в целом, конечно, для человека это на самом деле это травма, это такая душевная травма. И самое главное, что одно дело, когда мы говорим про культуру, про язык, но еще и религия. Ведь и религия играла очень большую роль, да, в сознании наших белорусов, которые жили в то время. И вот и полностью это истребить, уничтожить, конечно, это было для польских оккупантов целью номер один. Полное ополячивание, ассимиляция проходила на территории Западной Беларуси, которая отошла к Польше. И мы знаем, что это не только наша территория, это территория Украины, в том числе Прибалтики, и вот та же Береза Картузская, концлагерь, который был первый концлагерь, который был открыт на территории уже теперь нашей страны, в городе, в Березе, мы прекрасно понимаем, что это как раз-таки и было тем местом, где и этноцид, и геноцид были, совершались в отношении нашего народа одновременно.
0: Кстати, вот говоря опять же о Березе Картузской, вот вы уже затронули эту тему, я знаю, что сотни человек приняли участие в митинге «Реквиеме» в память о жертвах концлагеря Береза Картузская. В канун Дня народного единства у мемориала собрались люди из разных регионов страны, представители патриотических сил, общественных организаций, местные жители, чтобы почтить память жертв политики этноцида белорусского народа. Знаю, что вы также принимали участие. Вот ваши эмоции, ваши впечатления, вот за эфиром уже пообщались, вы говорите, что действительно, скажем так, эмоционально, это очень...
1: Очень эмоционально. Вы знаете, есть что сравнивать, ведь в прошлом году мы фактически впервые штаб патриотических сил провел вот такое массовое возложение в Березе Картузской, в мемориале, где сегодня создан музей, где действительно люди приезжают, посещают это место, и даже есть вот такая небольшая статистика о том, что в течение года более 40 тысяч людей, это не только белорусы, но и гости нашей страны посетили мемориал Березы Картузской. Это говорит о том, что действительно объект вызывает определенный интерес, и та экскурсия, которая проводится, она, поверьте, она заставляет каждого человека остановиться на минуту и задуматься. Скорее, наверное, даже пропустить через себя истории тех людей, которые в то время находились в концлагере. И когда в прошлом году вот впервые была озвучена инициатива с посещением и с возложением у мемориала, абсолютно наши все общественные объединения, конечно, вот консолидировались, объединились и провели это мероприятие. В том числе состоялся и митинг, на котором выступали лидеры наших общественных объединений. В этом году формат мероприятия был уже гораздо шире. И до того, когда, до момента возложения цветов, конечно, это была такая, ну, я бы сказала, большая встреча с населением города Березы. И не только с населением. Приехали, конечно же, наша молодежь, наши патриоты, общественные, все общественные объединения, представители из разных уголков нашей страны. Люди общались, люди слышали и слушали наших белорусских историков, исследователей того периода времени. Да? Конечно, знакомились с историей, с новыми фактами. И самое главное, вот знаете, без стеснения делились своими впечатлениями не просто о празднике 17 сентября, а в целом, наверное, высказывали свое отношение и к тому периоду времени, ну, почти 18 лет, давайте говорить открыто, люди были лишены возможности, как мы сказали, думать и жить по-белорусски.
0: Людьми зваться.
1: Вот и людьми зваться, да, в том числе. Кто-то, как говорится, думал, а кто-то и не дожил до встречи со своей семьей, которая осталась на территории Беларуси. Поэтому вот мы, общаясь вот как раз до возложения, до митинга, услышали мнение наших людей. И я хотела бы подчеркнуть, что каждый из них с гордостью говорил о своей стране. С интересом задавали вопросы, конечно же. И вы знаете, вот лично для меня, например, было... Ну, я скорее, наверное, услышала даже некоторые новые архивные такие данные, да, о Березе Картузской. Например, о том, что в том числе молодые девушки отбывали наказание в концлагере. Да, их поместили, они были туда заключены фактически уже к завершению, к моменту освобождения, в 1939 год, к моменту освобождения, но вместе с тем девушки действительно подвергались пыткам, вот тем садистским по отношению к ним поступкам, да, и люди, ну, вы знаете, в таких условиях, в которых они находились, вот порой, ты понимаешь, это сложно было выжить, да, но при всем при этом сознание людей не менялось. Они оставались верными своей стране. Вы понимаете, это такие яркие примеры, mm-hmm. это такая гордость. И мы же вспоминаем героев того времени. Сергей Притыцкий, Вера Харужи, Пилип Пестрак, да, и многие другие. Те, кто действительно выстоял, несмотря на все сложности пребывания в концлагере, да, и в целом того времени. Поэтому, конечно, момент возложения в Березе Картузской, когда мы все белоруси, когда все наши патриотические силы объединились и вот так вместе, медленно двигаясь к памятнику и возлагая цветы, мы склоняли головы, и вот поверьте, вот скупая слеза, она все равно была на лице, наверное, практически у каждого, кто там находился. Потому что, вы знаете, это невозможно просто пройти мимо, и даже не остановиться и не переосмыслить все это. Тяжелое время было, на самом деле. Мы очень много уделяем внимания сегодня как раз вот теме Великой Отечественной, да, войны, конечно, сохраняя историческую правду об этом времени. Но вместе с тем мы равно так же заинтересованы узнать и всю правду о вот тех 10, ну, будем говорить, о тех 18 mm-hmm. годах, когда мы были лишены возможности видеть своих земляков на своей родной земле.
0: Кстати, еще очень важный вопрос вот в этом ключе, то, что касается темы этноцида белорусского народа. Вы знаете, да, вы правильно говорите, что тема событий Великой Отечественной войны очень детально рассматривается, и мы знаем, что ведется уголовное дело по фактам геноцида белорусского народа. На ваш взгляд, вот мы прекрасно понимаем, что Беларусь активно выступает и на внешнеполитической арене. Нужно ли вот те события, скажем так, проецировать не только здесь, на территории нашей страны, но и в какой-то определенный период, скажем так, подсвечивать их и на внешнем контуре, то, как мы сделаем с уголовными делами по геноциду?
1: Обязательно нужно это делать. Мы не должны говорить, только мы не mm-hmm. должны об этом говорить. Мы прекрасно понимаем и знаем, что вот как раз в этой истории были и украинцы, mm-hmm. были и немцы, были и поляки в том числе, да, поэтому говорить только вот
0: на территории нашей,
1: на нашей страны, это, конечно, будет неправильно. Мы должны озвучивать свою позицию и молчать, я думаю, что в этой ситуации не стоит. Об этом нам говорит сама история. И говорят те факты и те события, которые уже после 1939 года и после периода Великой Отечественной войны, о которых мы знаем, и это не только, будем говорить так, свежее событие, если говорить о ближайшем времени, 2020 год, когда равно так же нас пытались разделить, да. Но мы все, но белорусский народ выстоял, и это понятно почему. Потому что вот как раз мы свою историю не прячем. Мы сегодня открыто говорим об этом, мы обсуждаем, мы максимально проводим информационную работу с нашим населением, и это не только с помощью информационных ресурсов сети интернет, не только телевидение, не только радио, но это в том числе и прежде всего это живое общение. Живое общение с нашей молодежью, mm-hmm. которая вот так, как мы с вами, глаза в глаза, может не просто задавать вопрос. Они видят твои эмоции, они видят твое отношение. И ты, как человек, который постоянно работаешь с информацией, действительно можешь ее дать еще больше, что, к сожалению, невозможно осуществить в рамках онлайн-конференции, да, или передать это через какое-то сообщение в мессенджере. Надо разговаривать вот так, как мы сейчас делаем это с вами. А самое главное, это, конечно же, как я сказала, эмоции. И вот я вчера, когда выступала в том числе на диалоговой площадке возле мемориала в Березе Картузской, я сказала о том, что в мое время у меня была возможность видеть ветерана Великой Отечественной войны. Да. Да? Это люди, которые действительно...
0: Первоисточник.
1: Это, да, первоисточник. Да. Это были живые свидетели того времени. И когда мы вот собирались все для возложения у того или иного памятника, обелиска, и ветераны приходили к нам навстречу, чтобы сделать это вместе, поверьте, я могла не запомнить историю какого-то как конкретного периода жизни во время войны, где он воевал, как освобождал. Но поверьте, его образ я запомню на всю свою жизнь. Mm-hmm. Человек, чья грудь в медалях, скупые слезы, которые я видела на его глазах, и тот платок, который он сжимал в своей руке. Вот образ этого человека и ассоциация, конечно же, ассоциация его с тем временем, они останутся в моем сердце надолго. Период 1939 года, да, для нас это уже более далекое время, но в любом случае... Люди, которые прошли через концлагерь, люди, которые выжили, не затаили и не утаили информацию. Они равно так же рассказали о своих личных историях, и в мемориале, в музее, конечно, эти истории хранятся. И знаете, мы никого не запугиваем этими историями.
0: Мы не делаем кому-то назло.
1: Мы не делаем кому-то назло. Мы абсолютно не... У нас нет такой цели. Но, вы знаете, лучше, чем через историю конкретного человека, мы об этом не расскажем. На реальных живых примерах. И вот здесь уж, простите, никто нас в этом не упрекнет. Ни одно другое государство. И мне бы очень хотелось, чтобы вот так, как мы проводим эту работу, равно так же проводили эту работу информационную и на территории Польши, и Украины, на территории вот наших ближних соседей. Надо об этом говорить. Для чего? Первое, для того, чтобы мы, ну, конечно, не повторили ошибок прошлого, а это самое главное. И зная историю, вот и опять же, транслируя эти факты, мы каждый раз осмысливаем и осознаем то, что мир для нас – это дороже всего. Вот для человека сегодня что важно?
0: Конечно же, мир.
1: Мирное небо. Да. Да, мирное небо над головой. Не будет его. Вы знаете, ну, о чем мы можем еще тогда думать? Не о чем будет думать. А как сохранять? Ну, мне кажется, наш президент об этом говорит постоянно. Надо работать. Надо трудиться, работать честно на своих рабочих местах и сделать все для того, знаете, чтобы это было не только для меня, а это от частного надо переходить к общему.
0: Кстати, еще одна тема. Вот мы говорим о Дне народного единства, и, конечно же, давайте говорить прямо, для любого государства лидер страны – это всегда так же такой некий стержень, который объединяет людей. И вот сейчас мы возвращаемся опять к очередной, скажем так, части масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Напомню, 16 сентября в ходе презентации прозвучали темы, которые касаются общественно-политической тематики. И вот уровень доверия президенту Республики Беларусь составляет 87,6%. Такие цифры были озвучены. День народного единства. Действительно говорим о лидере. Что показывают эти цифры, Оленькова?
1: Это очень высокий уровень доверия нашему президенту. Вы знаете, вот я лично не удивлена. Я это ощущаю, я бы сказала так, и вижу это, когда выезжаю в регионы, и не только в регионы, в областные центры, встречаюсь с населением, с людьми. Люди действительно не просто доверяют нашему президенту, люди слушают и слышат нашего президента. Это действительно, это дорогого стоит. И вы вспомните, что выборы президента, которые состоялись в 2025 году, и тот самый высокий процент явки, который был зафиксирован, это более 86%, да, на выборах, вот подтверждение, доказательство тому, тот социологический опрос, который был проведен уже сейчас, накануне Дня народного единства. Действительно, наш президент сегодня, он не нуждается, наверное, вы знаете, можно даже не проводить тот социальный опрос, да, мы это чувствуем, и мы это прекрасно понимаем, потому что сегодня все, что мы имеем, это благодаря нашему национальному лидеру. И, конечно, людям, которые доверяют, люди, которые слышат, как я уже сказала, нашего президента, и готовы вместе сделать все для того, чтобы сохранить тот мир, о котором мы уже говорили, на нашей белорусской земле.
0: Кстати, по поводу мира на белорусской земле, опять же, вот возвращаясь к мирному небу и возвращаясь к результатам социсследования, очень важный вопрос, как вы оцениваете деятельность президента по следующим направлениям развития нашей страны. Обеспечение безопасности внутри страны. 90%.
1: Хотел сказать, наверное, самый большой процент,
0: да,
1: обеспечения безопасности.
0: 90% ответили, что успешно вот эта деятельность. Почему, давайте говорить прямо, за последние годы вот эта тема, тема безопасности внутри страны, она, ну, давайте говорить тоже прямо, я верю, что вы работаете с людьми, работаете, общаетесь на диалоговых площадках, и, наверное, в сознании граждан она переформатировалась, она по-другому сейчас звучит, по-другому значение для каждого гражданина, потому что после определенных событий у наших соседей, наверное, люди поняли, что может происходить и что может, не дай бог, произойти, скажем так, в стране, которая действительно не придерживается некого стабильного курса. Почему вот такие цифры, опять же? Что произошло?
1: Вы правильно, в принципе, вы ответили на вопрос, да, mm-hmm. потому что люди сегодня информированы о том, что происходит вокруг нашей страны. И те вооруженные конфликты, их десятки вооруженных конфликтов по всему миру, вот по состоянию, по-моему, на 2024 год это было более 68 вооруженных конфликтов, да, но, конечно, цифра растет, и мы понимаем прекрасно, что для нас вот это спокойствие, к которому мы уже привыкли за столько лет, это более 80 лет, ну, будем говорить, от даты 1945 год, да, когда закончилась Вторая мировая война, и фактически мы уже за это время привыкли к тому, что мы белорусы, мирная нация, и наш уголок, родной дом, да, он действительно спокойный и уютный. И вот как раз ощущать это, наверное, вот с учетом современных реалий для белорусов, ну, это первостепенно, это принципиально важно. Ведь сегодня никто не заботится о том, как утром дойти до своего рабочего места, да, или как отправить детей в школу, и чтобы они благополучно вернулись домой. Мы уверены в том, что у нас все хорошо и спокойно. И самое главное, вот я хотела бы привести пример, когда мы проводили прошла большая конференция в Бресте в мае этого года, и мы пригласили представителей от 16 политических партий из других государств. Поверьте, люди, которые приехали впервые в нашу страну, это не только ближнее зарубежье, но и дальняя дуга, и страны Африки в том числе, люди были в таком восторге от того, что они увидели. И самое главное, о чем говорили постоянно, это, конечно, о том, насколько у нас спокойно, мирно и уютно. Вот эти яркие впечатления и эмоции у наших гостей, которые, поверьте, об этом говорили на протяжении всех трех дней нахождения в нашей стране, это говорит о многом. И это не только белорусы, как я говорю, это и гости, которые приезжают в нашу страну ежедневно. А вы знаете, что гостеприимство у нас не занимает.
0: Это точно.
1: И люди сюда едут, и с каждым годом туристов в нашей стране становится все больше. Почему? Потому что выбирают безопасную страну, где все будет хорошо и организовано.
0: Кстати, ну еще одна тема, опять же, вернемся к цифрам. Все-таки День народного единства, хочется позитивно так завершить наш сегодняшний с вами эфир и встречу. Вот опять же, на вопрос, в жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое, но, если говорить в целом, вы счастливы или нет, 89,8% белорусов ответили «да». Получается, белорусы счастливые люди. Благодаря чему?
1: Мы счастливые люди. Вот все, что мы сейчас обсуждали, так, все, что мы имеем сегодня, поверьте, наверное, большего счастья никому не надо. Счастливые, потому что умеем радоваться, умеем гордиться своей страной, потому что, ну, действительно, мы это видим в нашем обществе. Понимаете, у нас все есть в нашей стране. Вот все абсолютно. И я всегда говорю, что, вы знаете, может быть, у кого-то есть золотые запасы, и нефтяные в том числе, но у нас есть самое дорогое и драгоценное. Это наша белорусская земля, хлебосольная. Земля, которая дает нам возможность жить, процветать, и мы никогда не голодали и не будем голодать. Вот это тоже очень важно.
0: Ну и в завершение сегодняшнего специального выпуска ток-шоу «Будни» у вас есть возможность поздравить всех наших граждан и, конечно же, тех, кто нас слушает в эфире «Альфа-радио» с Днем Народного Единства.
1: Я хочу поздравить абсолютно всех, кто сегодня вместе с нами отмечает этот замечательный праздник, День Народного Единства. Пусть единство будет во всем. И прежде всего в вашей малой семье, на вашей малой родине, в вашем где-то, может быть, даже и на вашей, в вашем рабочем коллективе. Да. Но и, конечно, в первую очередь, пусть единство будет в нашей стране. Пусть мы все, каждый белорус, вот так понемножечку, по чуть-чуть, свою частичку сердца отдаст для того, чтобы вот этот мир и эта безопасность сохранялись на долгие-долгие годы. И мы сделаем все, безусловно, чтобы сохранить этот мир вместе с нашим президентом.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Еще раз всех с праздником, с Днем Народного Единства. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Ольга Николаевна Чемоданова, глава белорусской партии «Белая Русь». Спасибо вам огромное за то, что в этот такой насыщенный день уделили время и пришли к нам.
1: Спасибо.
0: До встречи в «Буднях».
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Новости технологий 16+.
3: Здравствуйте. Югрин представила первый в мире пауэрбанк с охлаждающей жидкостью. Xiaomi показала фитнес-браслет Smart Band 11. И Huawei представила Watch D3. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Югрин представила первый в мире пауэрбанк с охлаждающей жидкостью. Главная особенность – система жидкостного охлаждения. В корпусе предусмотрено прозрачное окно, через которое можно наблюдать за движением охлаждающей жидкости в реальном времени. По заявлению Югрин, технология позволяет удерживать пиковую температуру на 10 градусов по Цельсию ниже эталона. На корпусе также установлен небольшой дисплей. Он показывает мощность подпитки, количество циклов аккумулятора и текущий уровень заряда. Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки. Xiaomi показала фитнес-браслет Smart Band 11. Главным внешним изменением стал более тонкий корпус. Толщина капсулы уменьшилась с 11 до 10 мм. Smart Band 11 получил датчики для измерения пульса, уровня кислорода в крови и стресса, а также функции для отслеживания женского здоровья. Для сна предусмотрена система профессионального мониторинга с оценкой вариабельности сердечного ритма и анализом на основе искусственного интеллекта. Huawei представила Watch D3, новое поколение умных часов с тонометром. Они стали тоньше и получили ряд улучшений, но в целом похожи на предшественника. Так, толщина корпуса уменьшилась до 11 мм, а ремешок сузился до 25 мм. Судя по всему, они больше не будут выглядеть на руке слишком громоздкими. Главное обновление – усовершенствованный тонометр с насосом и манжетой в ремешке. Huawei заявляет, что он обеспечивает более точное сжатие даже при минимальном контакте с кожей и работает по принципу полноценных медицинских приборов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Слушаешь Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: В Беларуси 15 часов.

День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси соотечественникам по случаю этого праздника. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Беларусь и ОМАН обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сегодня встретился с руководителем Оманского инвестиционного фонда в Беларуси. Стороны отметили высокую динамику белорусско-оманских контактов на разных уровнях. Министр иностранных дел и руководитель Оманского инвестиционного фонда уделили особое внимание ходу реализации двусторонних проектов, в частности, в сферах промышленности и продовольственной безопасности, которые являются первым этапом создания хаба белорусских товаров в Омане. Генеральная прокуратура Кыргызстана заинтересовалась белорусским опытом противодействия коррупции. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Кыргызстана Залкарбек Акназаров на полях заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое проходит сегодня в Минске. Обсуждаются вопросы обмена практикой и опытом в области борьбы с коррупцией. Важным видится вопрос осуществления экологического надзора, то есть соблюдения законов в сфере природоохранного законодательства. И в завершении выпуска самый высокий открытый скалодром страны принял первые городские соревнования по скалолазанию, посвященные Дню народного единства. На старт вышли около 100 юных спортсменов из Могилева, Шклова и Смоленска. Сам скалодром открыли не так давно, но он уже стал точкой притяжения для атлетов. Объект уникален и по высоте, и по сложности. Отмечу, для могилевского спорта это огромный шаг вперед, особенно в развитии спортивного скалолазания. Скалодром такой высоты есть только в Минске на стадионе «Динамо». И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Витебске плюс 11, в Могилеве 12 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 14. Завтра в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Инфорадио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Радио твоего дня.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, для чего белорусские ученые разгадывают генетический код человека, можно ли предупредить развитие глаукомы и как удержать вес после похудения, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусские ученые создали ДНК-тест, оценивающий риск репродуктивных потерь. Это методика, основанная на анализе 26 генов, мутации которых напрямую сказываются на репродуктивном здоровье женщины. Теперь у врачей появился новый инструмент, который позволяет заглянуть в саму суть проблемы – генетический код человека. Ключевое преимущество в том, что это переход от простой констатации проблемы к прогнозированию рисков и выбору верной тактики лечения. Расширение панели с 14 до 26 генов дает врачам полную клиническую картину, позволяя оперативнее принимать решения и существенно повысить вероятность успешного вынашивания. Новая разработка – это часть масштабной работы белорусских генетиков, которые, к слову, уже выдали порядка 30 тысяч генетических паспортов. Никотинамид или витамин В3 может существенно снизить риск развития глаукомы у людей с повышенным внутриглазным давлением. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные почти 3000 пациентов. Исследователи сравнили 2920 человек с повышенным внутриглазным давлением, которое считается одним из главных факторов риска глаукомы. Половина участников принимала никотинамид, а остальные нет. За почти 4 года наблюдения глаукома развилась у 3,5% принимавших витамин В3 против 9% в группе сравнения. Это соответствует снижению риска примерно на 66%. Ученые объясняют возможный эффект тем, что витамин В3 помогает восполнять запасы кофермента НАД, уровень которого с возрастом снижается. Это может улучшать энергетический обмен в клетках сетчатки и зрительного нерва, делая их менее уязвимыми к повреждениям. Ограничение времени приема пищи до 8 часов в день помогает сохранить результаты похудения как минимум на год после окончания диеты. К такому выводу пришли испанские ученые. В исследовании приняли участие 99 взрослых с избыточным весом или ожирением. На протяжении 12 недель все они придерживались средиземноморской диеты, но часть участников дополнительно использовала интервальное голодание по схеме 16/8. То есть пищу можно было принимать только в течение 8 часов в сутки. При этом одни ели с 9 утра до 5 вечера, другие с 13:00 до 9 вечера, а третьи самостоятельно выбирали удобное 8-часовое окно. Затем ученые оценили их состояние через год после завершения программы. Оказалось, что люди, практиковавшие интервальное голодание, смогли сохранить значительно большую потерю веса по сравнению с теми, кто придерживался обычного режима питания. При этом время приема пищи не имело принципиального значения, и раннее, и позднее окно оказались одинаково эффективными. Однако у тех, кто ел раньше в течение дня, лучше сохранялось снижение жировой массы. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: В Беларуси 16 часов.

народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси соотечественникам по случаю этого праздника. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие годы 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась, говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что сегодня мы отмечаем праздник, который символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем. Соответствующий указ президента закладывает основу для углубления двусторонних отношений. Документ предусматривает помощь бизнесу двух стран, оперативный обмен информацией о торговых возможностях и расширение поставок товаров. Кроме того, Минск и столица Уругвая создадут совместную межправительственную комиссию. Она займется координацией всех экономических проектов. На проведение переговоров по проекту соглашения его подписание уполномочено Министерство иностранных дел Беларуси. Беларусь и Россия вышли на финальную стадию интеграции информфондов по обеспечению единства измерений. Работа по интеграции в области обеспечения единства измерений Беларуси и России находится на заключительной стадии. Об этом говорилось на встрече в Минске председателя Госстандарта Беларуси и руководителя Росстандарта. Актуальной задачей придать совместной системе правовой статус. Стороны в этой связи рассмотрели возможные варианты и примут согласованное решение с учетом функционирования Комитета по стандартизации и качеству союзного государства. Руководитель Росстандарта поздравил белорусских коллег с Днем народного единства и пожелал новых профессиональных успехов для благополучия экономики и граждан. И в завершении выпуска. В День народного единства в отделе ЗАГСа администрации Октябрьского района Витебска батьковы кошули вручили многодетным семьям. Напомню, вручение символического подарка от президента Беларуси батькова кошуля семьям при рождении третьего ребенка проводится в рамках проекта «Третий батькоу». Эту республиканскую общенациональную инициативу запустила белорусская партия «Белая Русь» 1 июня этого года в День защиты детей. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 11, в Витебске и Могилеве плюс 13, в Гомеле и Гродно 14 тепла. Завтра в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Ugreen представила первый в мире пауэрбанк с охлаждающей жидкостью. Xiaomi показала фитнес-браслет Smart Band 11. И Huawei представила Watch D3. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Ugreen представила первый в мире пауэрбанк с охлаждающей жидкостью. Главная особенность – система жидкостного охлаждения. В корпусе предусмотрено прозрачное окно, через которое можно наблюдать за движением охлаждающей жидкости в реальном времени. По заявлению Ugreen, технология позволяет удерживать пиковую температуру на 10 градусов по Цельсию ниже эталона. На корпусе также установлен небольшой дисплей. Он показывает мощность подпитки, количество циклов аккумулятора и текущий уровень заряда. Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки. Xiaomi показала фитнес-браслет Smart Band 11. Главным внешним изменением стал более тонкий корпус. Толщина капсулы уменьшилась с 11 до 10 мм. Smart Band 11 получил датчики для измерения пульса, уровня кислорода в крови и стресса, а также функции для отслеживания женского здоровья. Для сна предусмотрена система профессиональной

сердечно-сосудистого мониторинга с оценкой вариабельности сердечного ритма и анализом на основе искусственного интеллекта. Huawei представила Watch D3 новое поколение умных часов с тонометром. Они стали тоньше и получили ряд улучшений, но в целом похожи на предшественника. Так, толщина корпуса уменьшилась до 11 мм, а ремешок сузился до 25 мм. Судя по всему, они больше не будут выглядеть на руке слишком громоздкими. Главное обновление – усовершенствованный тонометр с насосом и манжетой в ремешке. Huawei заявляет, что он обеспечивает более точное сжатие даже при минимальном контакте с кожей и работает по принципу полноценных медицинских приборов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В Беларуси поступила в продажу новая версия BLG X50. С октября контролеры в транспорте будут работать по новым правилам видеосъемки. И в Гродно на маршрут вышел уникальный ретро-троллейбус. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Минтранс Беларуси утвердил новые правила использования видеорегистраторов работниками контрольно-ревизорских служб. Документом утверждена инструкция, которая определяет порядок использования персональных носимых видеорегистраторов контролерами при исполнении служебных обязанностей. В ней также прописаны правила обработки, хранения и доступа к информации, полученной в ходе видеозаписи, сообщает пресс-служба Минтранса. Одно из требований – пассажиров должны информировать о ведении видео и аудиозаписи. При проверке наличия у пассажиров проездных документов запись должна вестись непрерывно. При входе в салон транспорта контролер должен перевести видеорегистратор из режима ожидания в режим непрерывной видео и аудиозаписи для проверки оплаты проезда. После завершения проверки запись переводится обратно в режим ожидания. При этом контролер обязан иметь на форменном жилете нагрудный шеврон с надписью «Ведется видео и аудиозапись», либо другой яркий информационный знак, который предупреждает пассажиров о съемке. BLG выпустила новую версию BLG X50. Завод уже поставил авто в дилерские центры. Их можно посмотреть и взять на тест-драйв во всех регионах Беларуси. Завод продолжает наращивать локализацию и контроль качества на каждом этапе производства. Уверенный обновленный X50 укрепит позиции модели в сегменте компактных кроссоверов, отметили на предприятии. Новинка получила атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Мощность составляет 122 лошадиные силы. В интерьере выделяются обновленный задний бампер, скрытое оформление выхлопной системы и лаконичное оформление передней части. Из головной оптики галогеновые фары ближнего и дальнего света, а сзади светодиодные комбинированные фонари. Предусмотрены наружные зеркала заднего вида под карбон и спойлер на крышке багажника. В профиль автомобиль привлекает внимание отсутствием хромированной окантовки стекол на боковых дверях. Новая версия BLG X50 пока доступна в одной комплектации. В нее вошли 16-дюймовые диски из легкого алюминиевого сплава, электронная рулевая колонка с усилителем, передние вентиляционные тормозные диски и задние дисковые тормоза. Новая версия BLG X50 доступна в 4 оттенках кузова – кристально-белом, серебристом, сером и голубом металлике. Отмечу, на данный момент бренд BLG развивает в Беларуси еще 4 модели. В Гродно на маршрут вышел уникальный ретро-троллейбус. Проект приурочен к памятной дате и сочетает городской общественный транспорт с историко-просветительской программой. Во время поездки пассажирам рассказывают о событиях 17 сентября 1939 года, которые сыграли важную роль в судьбе страны, а также ознакомят с людьми, чьи имена связаны с тем периодом. Дополнительной частью проекта стала выставка архивных фотографий, размещенная прямо в салоне. На снимках представлен старый Гродно, благодаря чему пассажиры могут не только услышать рассказ о прошлом, но и увидеть, как выглядел город в разные годы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому...

0: четко.
1: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
2: Ты слушаешь Альфа.

0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: В Беларуси 17 часов.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси соотечественникам по случаю этого праздника. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия. В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией. Об этом говорится в приветственном адресе государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича участникам 11-го заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое озвучил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов. Александр Вольфович подчеркнул, что в Беларуси борьба с коррупцией без всякого преувеличения носит тотальный характер. В борьбу с этим злом вовлечены буквально все учреждения и организации. Самое пристальное внимание этой проблеме уделяет президент Беларуси. 87,6% белорусов заявили о доверии президенту Беларуси. При этом наибольшие оценки получили направления его деятельности, связанные с обеспечением безопасности внутри страны и сохранением мира на фоне напряженной международной обстановки. Об этом свидетельствуют результаты комплексного республиканского социологического исследования, две части которого касающиеся актуальных вопросов социоэкономического развития Беларуси и общественно-политической тематики были презентованы в Минске. Напомню, комплексное республиканское социологическое исследование общественно-политической тематики проведено Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. В июле-августе этого года было опрошено 2045 респондентов во всех регионах страны. После масштабной реконструкции открыто движение на участке трассы Р-46 Лепель-Полоцк, граница России. Такой подарок дорожники Витебщины сделали ко Дню народного единства. Обновлено более 60 километров транспортной артерии страны. Автодорога Р-46 является важной частью транспортного сообщения Беларуси с Россией. Она ведет в направлении портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Теперь ее отрезок, связывающий Лепель и Полоцк, соответствует второй технической категории. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Витебске плюс 10, в Могилеве плюс 12, в Гомеле и Гродно плюс 14. Завтра в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьюнак, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин о значении неонародного единства.
2: Этот праздник не какой-то новый, появившийся из ниоткуда. Нет, как и 3 июля, кстати, вот тоже у нас не все знают, что 3 июля, о том, что будет праздничным днем, это решило поколение победителей на сессии, первой тогда сессии Верховного Совета БССР, которая проходила уже освобожденной Минске в 45-м году. И, кстати, парад Победы, вот все знают парад Победы, который был 16 июля, точнее, партизанский парад 16 июля в Минске знаменитый, а в 45-м году был парад Победы 17 сентября, как раз-таки в день воссоединения Беларуси проходил парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Настолько эти все праздники переплетены, и те события, та эпоха сыграла большую роль в истории нашей страны. Ну, в принципе, историю нужно помнить всегда, и у белорусов это сильная черта. Это не просто какие-то интересные рассказы из прошлого, что само по себе поучительно и любопытно, и важно, и в воспитательных целях. Но это символизирует, что мы белорусы. Это символизирует нашу самоидентичность. А почему мы и откуда? Почему вот на этой земле, в этой границах мы живем? Почему наша граница священна? Потому что мы вспоминаем имена тех людей, которые боролись за единство белорусского народа. И будем их повторять, имена Станислава Упшасов, Вера Харужия, Кирилл Орловский, Максим Танк, Сергей Притыцкий и многие-многие-многие другие, Пилип Пестрак, я уж боюсь кого-то забыть, Николай Дворников. То есть многие люди, которые самого разного возраста, очень много молодых людей. Причем какие судьбы, как самозабвенно они боролись за воссоединение Беларуси. Сколько людей погибло на самом-то деле. Было расстреляно польскими оккупантами. Косовский расстрел, казненные в разных польских тюрьмах за только в 23-м году. Более 50 человек было расстреляно за то, что они боролись за воссоединение с Беларусью. Буквально вот в эти дни, когда шло освобождение, зверские расправы польские оккупанты учинили в Гродно, где восстали люди, освободили заключенных из тюрьмы, там же тоже был Пилип Пестрак. Абсолютно зверская расправа была над повстанцами в Скиделе. Посмотрите, вот у нас вышла на СБТВ как раз историческая среда, где мы об этом рассказываем. 10 фактов о 17 сентября. Все это нас заставляет помнить жертву тех людей, подвиг тех людей и понимать, что это они делали для нас, для белорусов. Это наша святыня. Но еще очень важный момент. Все-таки давайте прямо говорить, эту дату мы ввели после 20-го года. Потому что, как вот на страницах СБ отмечали, мы как-то до поры до времени вели себя слишком, знаете, с такой интеллигентностью,
3: деликатно,
2: в не очень хорошем, да, смысле слова. Как бы пытаясь учесть какие-то там чувства поляков. Они никаких чувств наших не учитывали. Я вам приведу пример, когда приезжали их официальные лица, типа председателя Сената, они отказывались возлагать венки на Площади Победы и шли там в так называемые куропаты, на какие-то фейковые мемориалы, там возлагать венки. То есть вели себя как хотели на самом-то деле. И да, это ответ. Это символ того, что мы начинаем работать по-новому. Мы не те уже, знаете, наивные пацаны, как когда-то сказал президент, которые вот так смотрели на мир. Нас 20-й год многому научил. И прежде всего тому, что идеология, историческая политика – это иммунитет нации, это иммунитет государства. И в этом плане национальные праздники являются очень важными символами, если угодно, бастионами вот этой нашей безопасности. Вот хорошо помню это совещание у президента в начале 2022 года по исторической политике, где президент открыто сказал, ну, мы историки так проговаривали это, но глава государства это поддержал, что вот этот период Речи Посполитой, причем как первая Речь Посполитая, так и второй. Не надо забывать, что Пилсудский и пилсудчики были наследниками той политики, которая проводилась в первой Речи Посполитой. А то у нас нарисовали образ такой, что там все было равноправие. Какое там равноправие было? Они последовательно вели курс на что? В чем заключается этот насыл? В денационализации белорусов. В отказе белорусам в идентичности. Если геноцид – это физическое уничтожение какой-либо группы, то этноцид – это морально-психологическое.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин об итогах масштабного социологического исследования в Беларуси.
2: Мы видим консолидацию белорусской нации, белорусского народа, допустим, если сравнить с той же ситуацией 2020 года, ковидными потрясениями, попыткой госпереворота, ситуация в корне изменилась. Произошло объединение людей вокруг понятных, разумных целей, олицетворяемых президентом нашей страны. Ну, вот первое, что всех объединяет, я смотрю, как беглые там аж исходят, скрежещут зубами, но ничего сделать не могут. Ну вот что главное? Мир. Мир. Каких бы ты ни был политических взглядов, к чему бы ты ни стремился, если ты нормальный, адекватный человек, ты будешь стремиться к миру. Кто в этой непростой обстановке олицетворяет мир, кто своей политикой, просто иногда изумляешься. Ладно, мы изумляемся. Зарубежные наблюдатели политики изумляются, как в этой ситуации нашему президенту удается сохранить мир и безопасность нашей страны. И он действительно гарант и залог этой безопасности. И поэтому для людей мир имеет фамилию, имя и отчество. Это Лукашенко Александр Григорьевич. От мира исходят и остальные достижения. Это и экономическое благополучие. Опять, как ты ни крути, но мы видим рост реальных доходов населения. Это правда. Там о процентах можем обсуждать, когда меньше, когда больше, но это есть. Рабочие места гарантированы. В Беларуси практически нет безработицы. Что практически? Нам не хватает рабочих рук. То есть все обеспечены возможностью кормить свои семьи, зарабатывать деньги. Это ценно. Дальше, смотрите, как влияет на наших людей отзывы иностранцев. Резко возросло число приезжающих к нам. Да, в основном это россияне, но по безвизу едут. Я вот на улицах Минска встречаю латыши. И не только Минск, вот я был и в Полоцке не так давно. Латыши, литовцы, китайцев стало больше приезжать. Вот у нас сейчас оманская делегация. Я был в Омане, надеюсь, что арабов больше станет у нас, именно как туристов, которые приезжают. Посмотрите, какие отзывы. Люди, как только пересекают нашу границу, говорят «Вау!». То есть создали республику-конфетку. Дороги, чистота, порядок, качество продуктов. Но это же все влияет на мироощущение людей. Ну и в основе, конечно, всего этого мир. Поэтому этот опрос отражает ту социальную реальность, которая сложилась в нашей стране. Другое дело, давайте действовать по-президентски, как он нас учит. Что нам надо все-таки выявлять и те направления недостатков, которые у нас есть. Но вместе с тем это не означает, что таких опросов вот не должно быть, где мы видим положительный результат. Знаете, у нас тоже есть такое качество негативное белорусское. Мы иногда хорошее где-то запрячем, лишний раз не скажем. Зато маленький недостаток так раскрутим. Вот у нас это есть. Поэтому если мы сделали, добились, и в наш праздник, в День народного единства, давайте этому порадуемся. Это же действительно так, те достижения, которые есть в современной Республике Беларусь.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: В Беларуси 18 часов.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
8: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
7: Дайджест. События дня.
8: Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. Утверждено соглашение между Белоруссией и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений. Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности. Мир и безопасность прочно ассоциируются у белорусов с главой государства. Политологи о результатах социсследования.
7: Что происходит?
8: Сегодня Беларусь отмечает один из важнейших праздников в истории государственности – День народного единства. Этот праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси соотечественникам по случаю этого праздника. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
7: Точка отсчета.
8: День народного единства приурочен к началу освободительного похода Красной Армии в Западную Беларусь в 1939 году, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился. Впервые на самом высоком уровне идея учреждения Дня народного единства прозвучала на 6-м Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года. Само собрание прошло под лозунгом «Единство, развитие, независимость». Указом президента от 7 июня 2021 года в нашей стране учрежден государственный праздник «День народного единства», который отмечается ежегодно 17 сентября. На встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки 30 июля 2021 года глава государства отметил особую значимость воссоединения белорусских семей и территорий в 1939 году. Память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли. 17 сентября символизирует незыблемость территориальной и этнической консолидации белорусской нации. Сегодня мы можем смело говорить о фактическом оформлении в Беларуси триады главных государственных праздников. Это День независимости, День победы и День народного единства. Каждый из них является знаковым. Эти праздники несут в себе глубокий смысл. День народного единства прежде всего символизирует национальную, государственную и территориальную целостность Беларуси, подчеркивает весомый исторический фундамент современной государственности. Это символ исторического оформления белорусской нации и искреннего стремления белорусов жить одной семьей в собственном доме. Торжество объединяет граждан, напоминая им о ценности суверенитета, целостности страны, исторической справедливости и ответственности за развитие государства, а также о том, какой путь прошел наш народ, чтобы восстановить единство и жить на своей земле. Праздничная атмосфера сегодня царит в каждом населенном пункте нашей страны. Напомню, 2021 год был важнейшим в деле сохранения исторической памяти в нашей стране. 7 июня в Беларуси президентским указом был учрежден День народного единства. А ровно 5 лет назад, 17 сентября 2021, состоялось первое его широкое празднование. Апогеем торжеств стал прошедший форум патриотических сил «Символ единства», собравший в Минск-арене многочисленных представителей патриотических сил страны, членов общественных объединений, просто неравнодушных граждан. Участие в форуме принял президент Беларуси Александр Лукашенко, находившийся до того в Душанбе на саммитах ОДКБ и ШОС и специально вылетевший из Таджикистана пораньше, чтобы прямо с самолета успеть на главный праздник единения белорусской нации. Прибытие президента страны, заполненная Минск-арена, встретила овациями. Еще тогда президент подчеркнул значение Дня Единства, отметив, что это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостережение. Остерегает от фатальных ошибок. Вся наша история порой трудного и драматичного пути к обретению и сохранению своей государственности не раз подтверждала древнейшую мудрость «Сила в единстве», сказал Александр Лукашенко.
7: Мнение эксперта.
8: О важности и значении Дня народного единства рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
5: Мы привыкли говорить, что он самый молодой. Здесь тоже любопытная арифметика. Мы празднуем в 6-й раз, но сейчас исполняется ровно 5 лет, как этот праздник был учрежден указом президента. Но я напомню, что предварительное обсуждение состоялось тогда на 6-м Всебелорусском народном собрании. И глава государства уже после этого подписал указ. Но этот праздник с большой историей, поскольку еще в 1939 году, тогда в белорусском городе Белостоке, в только что освобожденном городе, в октябре 1939 года, на Народном собрании Западной Беларуси было принято решение, что дата 17 сентября, начало освободительного похода Красной Армии, должна стать праздничной датой Белорусской Республики.
7: Это важно.
8: 87,6% белорусов заявили о доверии президенту Беларуси. При этом наибольшие оценки получили направления его деятельности, связанные с обеспечением безопасности внутри страны и сохранением мира на фоне напряженной международной обстановки. Об этом свидетельствуют результаты комплексного республиканского социологического исследования, две части которого касающиеся актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси и общественно-политической тематики, были презентованы в Минске. Комплексное республиканское социологическое исследование проведено Институтом социологии Национального

0: прослеживает связь в общественном сознании вопросов мира и национальной безопасности с деятельностью президента. Мы видим консолидацию белорусского общества вокруг идеи мира и сохранения национальной безопасности. И здесь, безусловно, ключевую роль играет именно президент Беларуси, подчеркнул Вадим Гегин. Он отметил, что в условиях сложной военно-политической обстановки особое значение приобретает роль главы государства как верховного главнокомандующего и его деятельность, направленная на сохранение мира. То, что мир и безопасность прочно ассоциируются именно с главой государства, отметил Вадим Гегин. Он рассказал о значении результатов комплексного республиканского социологического исследования.
1: Они свидетельствуют о том, что вот наш лозунг о народном единстве – это не просто праздничный какой-то девиз, написано на наших знаменах, потому что вот мы 17 сентября отмечаем, а это реальность. То есть мы видим консолидацию белорусской нации, белорусского народа, допустим, если сравнить с той же ситуацией 2020 года, ковидными потрясениями, попытка госпереворота, ситуация в корне изменилась. То есть произошло объединение людей вокруг понятных, разумных целей, олицетворяемых президентом нашей страны. Ну вот первое, что всех объединяет. Я смотрю, как беглые там аж исходят, скрежещут зубами, но ничего сделать не могут. Ну вот что главное? Мир, мир. Вот сегодня вечером будет такой концерт, митинг во Дворце спорта. Я думаю, и там эта тема будет звучать, потому что каких бы ты ни был политических взглядов, к чему бы ты ни стремился, если ты нормальный, адекватный человек, ты будешь стремиться к миру. Кто в этой непростой обстановке олицетворяет мир? Кто своей политикой? Просто иногда изумляешься. Ладно, мы изумляемся. Зарубежные наблюдатели политики изумляются. Как в этой ситуации нашему президенту удается сохранить мир и безопасность нашей страны? И он действительно гарант и залог этой безопасности. И поэтому для людей мир имеет фамилию, имя и отчество. Это Лукашенко Александр Григорьевич. От мира исходят и остальные достижения. Это и экономическое благополучие. Опять, как ты ни крути, но мы видим рост реальных доходов населения. Это правда. Там о процентах можем обсуждать, когда меньше, когда больше, но это есть. Рабочие места гарантированы. В Беларуси практически нет безработицы. Что практически? Нам не хватает рабочих рук. То есть все обеспечены возможностью кормить свои семьи, зарабатывать деньги. Это ценно. Можно где-то ворчать, как мы всегда это любим, да, там что-то начальник какой-то не нравится, там премию не додали, там форточка не так открывается, ЖКХ там не доработала, асфальт не вовремя положили, но тем не менее. Дальше смотрите, как влияет на наших людей отзывы иностранцев. Резко возросло число приезжающих к нам. Да, в основном это россияне, но по безвизу едут. Я вот на улицах Минска встречаю латыши, и не только Минск, вот я был и в Полоцке не так давно. Латыши, литовцы, китайцев стало больше приезжать. Вот у нас сейчас оманская делегация, я был в Омане, надеюсь, что арабов больше станет у нас, именно как туристов, которые приезжают. Посмотрите, какие отзывы. Вон, Иван Охлобыстин недавно приезжал сниматься, идет рассказ, говорит, я просто влюблен в Беларусь. Люди, как только пересекают нашу границу, говорят, вау. То есть создали республику-конфетку. Дороги, чистота, порядок, качество продуктов. Но это же все влияет на мироощущение людей. Ну и в основе, конечно, всего этого мир. Поэтому этот опрос отражает ту социальную реальность, которая сложилась в нашей стране.
0: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям, город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.
1: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин о значении Дня народного единства.
2: Этот праздник не какой-то новый, появившийся из ниоткуда. Нет, как и 3 июля, кстати, вот тоже у нас не все знают, что 3 июля, о том, что будет праздничным днем, это решило поколение победителей. На сессии, первой тогда сессии Верховного Совета БССР, которая проходила уже в освобожденном Минске в 1945 году. И, кстати, парад Победы, вот все знают парад Победы, который был 16 июля, точнее, партизанский парад 16 июля в Минске знаменитый, а в 1945 году был парад Победы 17 сентября, как раз-таки в день воссоединения Беларуси проходил парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Настолько эти все праздники переплетены, и те события, та эпоха сыграла большую роль в истории нашей страны. Ну, в принципе, историю нужно помнить всегда, и у беларусов это сильная черта. Это не просто какие-то интересные рассказы из прошлого, что само по себе поучительно и любопытно, и важно, и в воспитательных целях. Но это символизирует, что мы беларусы. Это символизирует нашу самоидентичность. А почему мы и откуда? Почему вот на этой земле, в этой границах мы живем? Почему наша граница священна? Потому что мы вспоминаем имена тех людей, которые боролись за единство белорусского народа. И будем их повторять, имена Станислава Упшасов, Вера Харужия, Кирилл Орловский, Максим Танк, Сергей Притыцкий и многие-многие-многие другие, Пилип Пестрак, я уж боюсь кого-то забыть, Николай Дворников. То есть многие люди, которые самого разного возраста, очень много молодых людей. Причем какие судьбы, как самозабвенно они боролись за воссоединение Беларуси. Сколько людей погибло на самом-то деле. Было расстреляно польскими оккупантами. Косовский расстрел, казненные в разных польских тюрьмах только в 23-м году. Более 50 человек было расстреляно за то, что они боролись за воссоединение с Беларусью. Буквально вот в эти дни, когда шло освобождение, зверские расправы польские оккупанты учинили в Гродно, где восстали люди, освободили заключенных из тюрьмы, там же тоже был Пилип Пестрак. Абсолютно зверская расправа была над повстанцами в Скиделе. Посмотрите, вот у нас вышла на СБТВ как раз историческая среда, где мы об этом рассказываем. 10 фактов о 17 сентября. Все это нас заставляет помнить жертву тех людей, подвиг тех людей и понимать, что это они делали для нас, для белорусов. Это наша святыня. Но еще очень важный момент. Все-таки давайте прямо говорить, эту дату мы ввели после 2020 года. Потому что, как вот на страницах СБ отмечали, мы как-то до поры до времени вели себя слишком, знаете, с такой интеллигентностью, в хорошем смысле слова. Как бы пытаясь учесть какие-то там чувства поляков. Они никаких чувств наших не учитывали. Я вам приведу пример, когда приезжали их официальные лица, типа председателя Сената, они отказывались возлагать венки на площади Победы и шли там в так называемые куропаты, на какие-то фейковые мемориалы, там возлагать венки. То есть вели себя как хотели на самом-то деле. И да, это ответ. Это символ того, что мы начинаем работать по-новому. Мы не те уже, знаете, наивные пацаны, как когда-то сказал президент, которые вот так смотрели на мир. Нас 20-й год многому научил. И прежде всего тому, что идеология, историческая политика – это иммунитет нации, это иммунитет государства. И в этом плане национальные праздники являются очень важными символами, если угодно, бастионами вот этой нашей безопасности. Вот хорошо помню это совещание у президента в начале 2022 года по исторической политике, где президент открыто сказал, ну, мы историки так проговаривали это, но глава государства это поддержал, что вот этот период Речи Посполитой, причем как первая Речь Посполитая, так и второй. Не надо забывать, что Пилсудский и пилсудчики были наследниками той политики, которая проводилась в первой Речи Посполитой. А то у нас нарисовали образ такой, что там все было равноправие. Какое там равноправие было? Они последовательно вели курс на что? В чем заключается этот нацизм? В денационализации белорусов. В отказе белорусам в идентичности. Если геноцид – это физическое уничтожение какой-либо группы, то этноцид – это морально-психологическое.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин об итогах масштабного социологического исследования в Беларуси.
2: Мы видим консолидацию белорусской нации, белорусского народа. Допустим, если сравнить с той же ситуацией 2020 года, ковидными потрясениями, попытка госпереворота, ситуация в корне изменилась. Произошло объединение людей вокруг понятных, разумных целей, олицетворяемых президентом нашей страны. Ну, вот первое, что всех объединяет. Я смотрю, как беглые там аж исходят, скрежещут зубами, но ничего сделать не могут. Ну вот что главное? Мир. Мир. Каких бы ты ни был политических взглядов, к чему бы ты ни стремился, если ты нормальный, адекватный человек, ты будешь стремиться к миру. Кто в этой непростой обстановке олицетворяет мир? Кто своей политикой? Просто иногда изумляешься. Ладно, мы изумляемся. Зарубежные наблюдатели политики изумляются. Как в этой ситуации нашему президенту удается сохранить мир и безопасность нашей страны? И он действительно гарант и залог этой безопасности. И поэтому для людей мир имеет фамилию, имя и отчество. Это Лукашенко Александр Григорьевич. От мира исходят и остальные достижения. Это и экономическое благополучие. Опять, как ты ни крути, но мы видим рост реальных доходов населения. Это правда. Там о процентах можем обсуждать, когда меньше, когда больше, но это есть. Рабочие места гарантированы. В Беларуси практически нет безработицы. Что практически? Нам не хватает рабочих рук. То есть все обеспечены возможностью кормить свои семьи, зарабатывать деньги. Это ценно. Дальше, смотрите, как влияет на наших людей отзывы иностранцев. Резко возросло число приезжающих к нам. Да, в основном это россияне, но по безвизу едут. Я вот на улицах Минска встречаю латыши. И не только Минск, вот я был и в Полоцке не так давно. Латыши, литовцы, китайцев стало больше приезжать. Вот у нас сейчас оманская делегация. Я был в Омане, надеюсь, что арабов больше станет у нас, именно как туристов, которые приезжают. Посмотрите, какие отзывы. Люди, как только пересекают нашу границу, говорят «Вау!». То есть создали республику-конфетку. Дороги, чистота, порядок, качество продуктов. Но это же все влияет на мироощущение людей. Ну и в основе, конечно, всего этого мир. Поэтому этот опрос отражает ту социальную реальность, которая сложилась в нашей стране. Другое дело, давайте действовать по-президентски, как он нас учит. Что нам надо все-таки выявлять и те направления недостатков, которые у нас есть. Но вместе с тем это не означает, что таких опросов вот не должно быть, где мы видим положительный результат. Знаете, у нас тоже есть такое качество негативное белорусское. Мы иногда хорошее где-то запрячем, лишний раз не скажем. Зато маленький недостаток так раскрутим. Вот у нас это есть. Поэтому если мы сделали, добились, и в наш праздник, в День народного единства, давайте этому порадуемся. Это же действительно так, те достижения, которые есть в современной Республике Беларусь.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Радио твоего дня.

0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: В Беларуси 19 часов.

0: Александр Лукашенко в эти минуты принимает участие в молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Масштабное событие, посвященное Дню народного единства, проходит во Дворце спорта в Минске. Форум объединил рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов.
1: Дорогие друзья, я действительно искренне рад видеть вас. Очень надеюсь, совершенно молодых, ярких и, самое главное, полных энергии. Сегодня вы главные действующие лица нашего мероприятия и праздника в целом. И именно с вами я хотел бы сегодня поговорить, и не только я, о сегодняшней дате, важнейшей в нашей истории. Вы, наверное, часто слышите о том, что Беларусь находится на важном направлении Евразии, и географическом, и геополитическом. Вы, наверное, слышали выводы из этого. Я в последние годы, будучи депутатом парламента особенно, слышал о том, воспринимал это как историк, что это величайшая выгода для белорусского народа. Наверное, да. Если иметь голову на плечах и разумно этим распорядиться, то, наверное, это так. Большая выгода. Но чему учит нас история? Она учит главному философскому выводу: одностороннего понимания процесса быть никогда не должно.
0: Продолжение темы единства белорусского народа равно независимости государства. Об этом президент Беларуси заявил сегодня в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. В основе мероприятия 6 тематических блоков: героизм, миролюбие, трудолюбие, национальное наследие, роль белорусской женщины и молодость. Ко Дню народного единства во Дворце спорта также представлена интерактивная выставка «Белта. Одна страна, одна судьба», которая отражает традиции и смысл одного из главных праздников белорусской государственности. Экспозиция включает несколько составляющих: плакаты с фотографиями и архивными материалами, медиа-уголок, электронную историческую викторину, виртуальную экскурсию и интерактивную площадку. Будущее за Африкой и такими странами, как Алжир. Потенциал сотрудничества с Белоруссией здесь очень высок. Это подчеркнуло сегодня на встрече с председателем Совета нации Алжира, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. Напомню, белорусская делегация находится с визитом в этой африканской стране. Отмечу, у Беларуси и Алжира есть дорожная карта, по которой страны наращивают сотрудничество. Цель — в ближайшие годы выйти на товарооборот в полмиллиарда долларов и запустить проекты во многих сферах. Около 40 тысяч человек с момента открытия посетили постоянную музейную экспозицию о концентрационном лагере «Береза Картузская». На месте концлагеря в «Березе» открыли музейную экспозицию. Ей 5 лет. В День народного единства в «Березу» приезжали люди со всех уголков Беларуси. Они возлагали цветы к обелиску в память о жертвах этноцида и посещали экспозицию о «Березе Картузской». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 14, в Бресте, Витебске и Гродно плюс 16, в Могилеве плюс 21, в Гомеле плюс 23. Завтра в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонак, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 21 сентября. Обелиск воинам-освободителям. Город Жлобин. Открытие выставки в 14:00 в Жлобинском металлургическом колледже.
1: Реклама. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

Есть в жизни разные пути, но ты сумей всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Сегодня, 17 сентября, День народного единства. В основе нашего единства ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: Беларуси 20 часов.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь отмечает один из главных государственных праздников – День народного единства. Он приурочен к знаковому историческому событию – воссоединению в 1939 году Западной Беларуси и БССР. Именно 17 сентября начался освободительный поход Красной Армии, вернувший в состав единого государства территории, которые по условиям Рижского мирного договора 1921 года вошли в состав Польши без учета мнения белорусского народа. День народного единства является символом исторической справедливости и этнической консолидации белорусской нации. С праздником соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее. Любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, говорится в поздравлении. Президент от всей души пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Самый молодой государственный праздник – глава государства с молодыми белорусами. Александр Лукашенко принял участие в форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее». Мероприятие стало кульминацией Дня народного единства. В своем выступлении на молодежном форуме президент заявил: «Единство белорусского народа равно независимости государства». В своей речи Александр Лукашенко отметил важность Дня народного единства. Глава государства обратил внимание, что в 1921 году, когда подписывался Рижский договор и принималось решение о разделении, мнение Беларуси не учитывалось. В этом контексте президент сделал акцент на единстве как важнейшем элементе для сохранения суверенитета и независимости. Он также заметил, что геополитическое положение Беларуси на изломе, а пересечение интересов Запада и Востока имеет как преимущества, так и серьезные недостатки. Воспользоваться преимуществами может только по-настоящему независимый народ, способный самостоятельно принимать правильные решения. Нынешний праздник, День народного единства, как раз служит этой цели. Поэтому глава государства придает ему большое значение и ждет того же от молодежи, за которой будущее страны.
2: Без нас решили в 21-м нашу судьбу, и часть Беларуси, половина почти, самая развитая, продвинутая, если брать земли, леса и прочее, что является главным нашим богатством, оказалась там. Я почему подчеркиваю этот факт? Без нас решили. Почему я принял решение о том, чтобы этот праздник был в Беларуси? Потому что этот праздник, это как вывод из сказанного мною, единство белорусского народа равен независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости. Я как президент часто над этим думаю, а что могли бы мы сделать в этой ситуации, когда есть укоренившаяся, устоявшаяся власть, поддерживаемая белорусским народом? Вопрос открытый, как раз дискуссионный. Вы и думаете, я думаю, и вы думаете. Быть на изломе там, где мы находимся, и хорошо, и плохо. Хорошо, если ты по-настоящему независимый народ, и если ты способен принимать решения. Остается за малым принять правильное решение, держа голову на плечах, как в народе говорят. Поэтому вот это единство – это наша независимость. Поэтому я уделяю, буду уделять, как президент, да и вы, в руках которых будущее нашей страны, уверен, никуда не денетесь. Вы будете говорить об этом празднике своим детям, внукам, вы будете их праздновать, чествовать, если вы хотите быть независимыми, если вы хотите, чтобы к вашему слову, будущему, прислушивались.
1: Александр Лукашенко обратил внимание, что на протяжении 18 лет с 1921 по 1939 год на территории Западной Беларуси проводилась практика этноцида. Главной задачей было сломить людей духовно, стереть как личность, превратить в безмолвных рабов. Именно поэтому жители западных регионов Беларуси с цветами встречали Красную Армию как освободителей. Президент обратился к западным белорусоведам. Этими людьми движут фантомные боли, ген ненависти, а нами энергия созидания, сказал Александр Лукашенко. Наша земля не раз возрождалась из пепла. Нас не сломали ни кровавые походы на восточных славян, ни Первая мировая и Великая Отечественная войны. Президент заверил, что белорусам чужого не надо, ни земли, ни богатств, ни идей. У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ, богатые традиции и культурные, и политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем, но и импортная философия здесь не приживется, подчеркнул глава государства.
2: Хочу обратиться к западным белорусоведам, особенно к тем, кто до сих пор мечтает возродить имперское прошлое Речи Посполитой и делая вид, что в Беларуси в этот праздничный день ничего не происходит. В то же время жадно следят за каждым, не только моим, вашим словом. Когда начался у вас этот марафон, спасибо нашим лекторам, которые прошлись по всей стране и познакомили наших людей с тем, что происходит в последнее время и с теми временами. Некоторые в Польше в темноте ходят в спальни и видят дух Пилсудского, цитата, руководители Польши, если кто-то это пропустил. Он видит дух Пилсудского. Никаких Пилсудских в Беларуси не будет. Пора об этом забыть. Я понимаю, что этими людьми движет фантомные боли, ген ненависти, а нами энергия созидания. Наша земля не раз возрождалась из пепла. Нас не сломали ни кровавые походы на восточных славян, ни Первая мировая и Великая Отечественная войны. Много раз говорил, нам, белорусам, чужого не надо. Ни земли, ни богатств, ни идей. У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ. Вы, богатые традиции, культурные, политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем. Но и импортная философия здесь не приживется. В этот символически важный для нас день я хочу, чтобы в первую очередь вы, наша молодежь, не только вспомнили хронику событий, я имею ваши знания в виду, 17 сентября 1939 года, и не только их, ведь для чего мы создаем традиции, опираясь на судьбоносные сюжеты своей истории? Чтобы быть собой, не потерять свою индивидуальность, чтобы не сбиться с пути, который проложили наши предшественники, в том числе державшие в руках. И вот это красное знамя. Знамя, сохраненное под польшками Гродно и Белостока. Оно стало символом воссоединения белорусов. Оно пережило Великую Отечественную войну. И чтобы вы понимали, его сохранили не в музее, а в обычной семье, передавая из поколения в поколение. И в этом вся правда нашей истории, истории народа, который знает о ценности единства. Вам, молодым, этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создал.

0: вас с праздником, Днем народного единства. Будьте счастливы, берегите родную землю и наши исконные ценности. Спасибо.
1: Все подробности выступления президента читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня». Идея учреждения Дня народного единства прозвучала на высшем уровне в феврале 2021 года на 6-м Всебелорусском народном собрании, проходившем под лозунгом «Единство, развитие, независимость». И уже 7 июня того же года новый праздник в соответствии с указом главы государства Александра Лукашенко появился в нашем календаре. Депутат Палаты представителей Вадим Гигин рассказал, почему праздник появился в календаре после 2020 года и почему Беларусь больше не собирается молчать о преступлениях польских оккупантов.
2: Все-таки давайте прямо говорить, эту дату мы ввели после 2020 года. Потому что, как вот на страницах СБ отмечали, мы как-то до поры до времени вели себя слишком, знаете, с такой интеллигентностью, как бы пытаясь учесть какие-то там чувства поляков. Они никаких чувств наших не учитывали. Я вам приведу пример, когда приезжали их официальные лица, типа председателя Сената, они отказывались возлагать венки на Площади Победы и шли там в так называемые куропаты, на какие-то фейковые мемориалы, там возлагать венки. То есть вели себя как хотели на самом-то деле. Чтили палачей, которые мучили белорусский народ, начиная от Пилсудского и заканчивая тем же Райсом Буром, где фанаты польские до сих пор его считают своим героем. И не сильно это, кстати, преследуется польским государством. А мы вот пытались учитывать их чувства. До того доучитывались, что Польша открыто поддерживала попытку государственного переворота в 2020 году. И да, это ответ. Это символ того, что мы начинаем работать по-новому. Мы не те уже, знаете, наивные пацаны, как когда-то сказал президент, которые вот так смотрели на мир. Нас 20-й год многому научил. И прежде всего тому, что идеология, историческая политика – это иммунитет нации, это иммунитет государства. И в этом плане национальные праздники являются очень важными символами, если угодно, бастионами вот этой нашей безопасности.
1: Важность Дня народного единства отметил политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. По его словам, 17 сентября – это действительно день восстановления исторической справедливости. Благодаря единству, обретенному после воссоединения Западной и Восточной Беларуси в рамках БССР, мы смогли выдержать и Великую Отечественную войну. Мы сохранили это единство и в годы неурядиц после распада Советского Союза. Это же единство помогло нам в 2020 году выстоять и не дать уничтожить государство.
3: 17 сентября, День народного единства, это праздник, которым белорусы по праву могут гордиться. В этот день произошло событие, которое мы однозначно определяем как воссоединение, справедливое воссоединение разорванной нации, разорванного народа. Все, кто пытается рассказывать о том, что 17 сентября советская или Красная армия вторглась на территорию Польши, начала какую-то незаконную оккупацию. Все эти люди забывают о главных обстоятельствах. Потому что 17 сентября – это продолжение той несправедливости, которая была сотворена в 1921 году во время заключения Рижского мирного договора, когда, по сути, даже физически белорусская делегация не присутствовала на переговорах о судьбе белорусского народа и белорусских земель. И потом, в течение почти 20 лет на территории межвоенной Польши белорусский этнос подвергался тому, что сегодня в науке называется этноцидом. То есть постепенно его лишали собственной национальной идентичности, исторической памяти, языка, религии, культуры, потому что главную задачу, которую ставили перед собой руководители Второй Речи Посполитой, вот этой межвоенной Польши, это была задача по полной ассимиляции белорусского народа. Они даже не называли белорусов народом, а называли этнической массой, которую они должны переработать и ополячить. Поэтому главные задачи, которые реализовывались внутри польского государства, это было постепенное окатоличивание. Православную церковь там вначале перевели в статус автокефальный, потом стали требовать, чтобы она в своем богослужении использовала польский язык. А белорусов в метрических книгах записывали через польскую транслитерацию, чтобы полностью вычистить весь народный дух. Мы знаем, какие зверства были учинены против тех, кто пытался восставать. Мы знаем и Березу Картузскую, помним, мы помним и другие тюрьмы Польши. Мы знаем, как относились к польские власти к местным крестьянам, не считая их за людей. И как ответ на это была очень жесткая реакция белорусов.

0: во все время существования вот этой межвоенной Польши, нахождения там Западной Беларуси, белорусы не сдавались, белорусы вели борьбу. У нас была масса организаций любого толка, от там даже полонофильских до прокоммунистических. Были национальные силы, но все они вели борьбу за право белорусов быть белорусами и жить в одной семье. Поэтому 17 сентября 1939 года – это действительно день восстановления исторической справедливости, день настоящего белорусского единства. Благодаря единству, обретенному после воссоединения Западной и Восточной Беларуси в рамках БССР, мы смогли выдержать и Великую Отечественную войну. Мы сохранили это единство и в годы неурядицы, раздрая после распада Советского Союза. Это же единство помогло нам в 2020 году выстоять и не дать уничтожить государство.
1: Эпицентром памятных и торжественных мероприятий стал город Береза в Брестской области. Бывший концлагерь Береза-Картузская – всебелорусское место памяти жертв польской оккупации. Белорусы едут из разных уголков страны по зову сердца. Вспоминают рассказы родных о жизни под панской плеткой. Приходят семьями с детьми, чтобы связь поколений не прерывалась и молодежь знала правду о том, как на самом деле белорусам жилось при поляках. Это лучшее лекарство от иллюзий, будто по другую сторону границы и трава была зеленее. Те, чьи близкие оказались под панским гнетом, в этот день желают лишь одного, чтобы страна и дальше оставалась сильной, а главное – независимой.
2: Мы в любом случае обязаны помнить свою историю. Без знания истории нет будущего ни у народа, ни у страны. Тем более, что это, насколько я помню, единственный памятник тем событиям в нашей Беларуси. Поэтому, я считаю, это событие всебелорусского масштаба.
3: Мы вообще жители не Брещины, мы жители Витебщины. И мы приехали сюда на много километров, чтобы в этот знаковый день, в эту важную дату и для наших предков, и для нас сейчас, чтобы оказаться вместе с вами. Потому что недаром это день народного единства. И мы вместе тогда, когда нас действительно объединяет что-то единое. Да, мы каждый по-разному свой. Да, мы каждый индивидуален. Но тем не менее, сегодня мы все вместе. И Витебщина передает огромный привет Брестской области, которую мы очень любим.
1: Концлагерь Береза-Картузская был создан в 1934 году. Через него за 5 лет существования, по неполным данным, прошли до 10 тысяч узников. Туда без суда и следствия отправляли людей, которые выражали несогласие с польской властью. Заключенными были преимущественно люди из Западной Белоруссии, Западной Украины и центральной части Польши. Лагерь отличался особой жестокостью. Заключенных неделями морили голодом и холодом в тюремном карцере. В небольших камерах с цементным полом содержалось по 40 человек. Передвигаться по лагерю можно было только бегом. Полицейские часто устраивали различные издевательства над узниками. Главной задачей было сломить людей психологически и физически, стереть как личность. Но сломать веру в то, что Западная и Восточная Беларусь станут единым целым, палачам так и не удалось. Памятные мероприятия, патриотические акции проходят в каждом регионе. В Бресте они начались у обелиска, на месте захоронения воинов Красной Армии, павших в боях за воссоединение белорусского народа осенью 1939 года. Отдать дань уважения подвигу героев собрались руководство Брестской области и города, депутаты, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, духовенство, ветераны, трудовые коллективы предприятий, молодежь и сотни неравнодушных брестчан. В числе участников мероприятия председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик.
4: Польша рассматривала часть территории Республики Беларусь и Брестской как мост, как плацдарм для дальнейшего продвижения на территорию Российской Федерации. И я скажу, наверное, вот то сопротивление наших людей, белорусов, которые восстали, но, наверное, не дали свершиться тем планам, которые были заготовлены польскими оккупантами. Поэтому мы воссоединились, мы сегодня мощное государство, которая защищает свои интересы.
1: В знак памяти и глубокой благодарности к подножию братской могилы легли венки и цветы. Просьбы о мире, единстве и процветании нашей страны звучали в Витебске. Здесь прошел общегородской молебен «За единую Беларусь». В этот день в Свято-Успенском кафедральном соборе одна молитва на всех о белорусском народе, защите для страны и даровании мира. А еще благодарность за духовное единство нации. Это утро в храме объединило разные поколения своей профессии. Здесь молодежь и семьи с детьми, представители общественных организаций и предприятий города. Во время службы верующих ждал и подарок – духовное песнопение в исполнении церковного мужского хора «Всехсвятский». В Гродно сотни жителей и гостей возложили цветы к подножию мемориального комплекса у Кургана Славы. Он возведен в память о воинах, партизанах и подпольщиках, которые боролись за мир и независимость, за единство нации, отстаивали свою родину. Примечательно, что открыт мемориал был к 30-летию воссоединения западной и восточной частей Беларуси. Одним из массовых событий праздничного дня уже традиционно становится пробег единства. Это не гонка за рекордами, а знак того, что белорусы едины в делах и ценностях. На старт вышли представители предприятий, организаций, общественных объединений, молодежь и семьи. Сегодня их объединяет не только спорт, но и память об истории страны, символично связанной с сентябрем 1939 года.
5: Это мероприятие – это очень хороший повод для нашей молодежи что-то почерпнуть для себя, увидеть, что поколение их родителей участвует в этом забеге, и они сами, может быть, глядя на нас, будут брать нас в пример и будут расти такими же патриотами нашей страны, какие и мы сейчас. Мы гордимся нашей страной, радуемся, что мы живем здесь, что у нас мирное, свободное небо, и поэтому, конечно же, эти моменты истории, их надо помнить и надо чтить. Сегодня особенный день, потому что у меня двойной праздник. Не только праздник у нашей страны, но и праздник у меня личный – это день рождения. И по сложившейся традиции уже второй год подряд, именно в этот день, со своими коллегами мы поддерживаем замечательную традицию нашего города и участвуем в этом забеге. А пожелание будет одно, наверное, на всех – мира.
1: Во всех учреждениях общего среднего образования страны прошел единый урок, посвященный Дню народного единства. Ребятам рассказали о значении даты 17 сентября, историческом пути белорусского народа и о том, почему так важно оставаться единой и сплоченной нацией. О прошлом и будущем страны говорили около миллиона юных белорусов. Для каждого возраста подготовили свой формат. От интерактивных викторин для младших классов до серьезных дискуссионных клубов со старшеклассниками. Главный посыл педагогов – сила страны в ее людях и их сплоченности. В День народного единства белорусы написали и республиканский диктант. Масштабная патриотическая акция объединила тысячи человек во всех уголках республики. Это студенты, учащиеся школ и гимназий, работающая молодежь, пенсионеры. Для тех, кто не смог присутствовать лично, в режиме реального времени велась онлайн-трансляция. Текст диктанта посвятили ключевым вехам истории страны. Представители спортивной общественности Беларуси приняли участие в посвященном Дню народного единства велопробеге и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны у стелы «Минск-город-герой». На старт у аквапарка «Лебяжий» вышли около 400 человек, в том числе представители НОК и Минспорта, олимпийские чемпионы, сотрудники центров олимпийской подготовки и других спортивных учреждений, члены белорусских команд по видам спорта, а также работники и воспитанники БФСО «Динамо». Как отметил первый замминистра спорта Александр Дорохович, это важный и нужный праздник, который объединяет белорусов и делает их сильнее.
6: Сегодня, как вы видите, здесь, в городе Героя Минске, на стеле «Минск-город-герой» вся спортивная отрасль. Спортсмены, председатели федерации, руководители центров, все в едином порыве мы проехали, возложили цветы. И это не только здесь, в городе Минске, по всей стране. Это стало доброй традицией. Все спортсмены, функционеры выполняют данное действие. Это нас в том числе объединяет. Праздник чрезвычайно важный. Каждый на своем участке, веренном участке, должен трудиться, созидать, создавать и делать то, что ему поручено. Поэтому и спортсмены в том числе должны ковать медали, должны быть вместе. И, как мы знаем, едины мы непобедимы. Когда мы друг друга грамотно дополняем, мы всегда будем сильными, независимыми, а в этом сила. Важный и нужный праздник, который объединяет белорусов, делает их сильнее. Поэтому хотелось бы поздравить и пожелать процветания любимой нашей прекрасной синёкой Беларуси.
1: Среди участников велопробега председатель Белорусской Федерации велосипедного спорта Наталья Целинская и председатель Центрального совета БФСО «Динамо» Дмитрий Балаба.
7: Ты рождаешься, да, ты идешь в детский сад, ты идешь в школу, ты с детства в семье тебя этому учат, и вот на всех этапах тебе объясняют, что это такое, что такое Родина, что такое быть вместе. Каждого из нас кто-то не вернулся с Великой Отечественной войны, и, к счастью, мы это помним, и рассказываем об этом своим детям. А спортсмены, ну, это обычные люди с двумя руками, с двумя ногами, и все это детское воспитание, которое в них заложено, это они все несут по жизни. Но потом дополняется ответственность, и уже когда спортсмен выходит на старт, он не Иванов, Петров, Сидоров, Целинская, Цупер. Это белорус, в первую очередь. Он выходит биться за свою родину. Да, пусть мирно биться, да, но отстаивать честь, славу, поднимать флаг, включать гимн своими заслугами, своими победами. И это дань уважения, дань почтения нашим предкам, которые отстояли наше право называться белорусами.
8: Традиционно общество «Динамо» принимает участие в велопробеге, который инициирован Министерством спорта Республики Беларусь. Это очень здорово, очень прекрасный праздник. 17 сентября 1939 года совершилось серьезное историческое событие. Наконец воссоединился народ Беларуси. Запад с Востоком. Это очень символично. И я скажу так, что даже в слогане «Динамо» «Сила в движении и единстве» присутствует эта фраза о единстве. Поэтому поздравляю всех с этим прекрасным праздником.
1: Велопробег проводится ежегодно и уже стал неотъемлемой частью праздничных событий. А в своих поздравлениях спортивные организации и клубы напоминают о важности сохранения традиций, необходимости поддерживать друг друга и делать все для процветания и прославления своей страны.
9: Картина дня.
1: Будущее за Африкой и такими странами, как Алжир. Потенциал сотрудничества с Беларусью здесь очень высок. Это подчеркнуло на встрече с председателем Совета нации Алжира председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. Белорусская делегация находится с визитом в этой африканской стране. У Беларуси и Алжира есть дорожная карта, по которой страны наращивают сотрудничество. Цель – в ближайшие годы выйти на товарооборот в полмиллиарда долларов и запустить проекты во многих сферах. Договоренности лидеров двух стран придали импульс сотрудничеству, и нынешний визит – возможность акцентировать внимание на точках роста. В странах СНГ уменьшилось количество выявленных фактов коррупции. Как сохранить положительную тенденцию, обсуждали в Минске на полях Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Участие приняли руководители органов прокуратуры и профильных ведомств Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. К обсуждению по видеосвязи присоединились представители Армении и Казахстана. В центре внимания – методы борьбы с коррупцией в условиях цифровизации. Подробности рассказал генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора.
10: Противодействие коррупции – очень актуальная, очень злободневная тема. Не только в нашей стране, на всей территории, потому что независимое государство. В условиях цифровизации, в условиях глобализации, естественно, нужно вырабатывать новые формы, методы и противодействия, и сотрудничества. Мы проводим заседание Совета, 11-е заседание Совета в день народного единства, в этот великий для нашей страны праздник. Коллеги от всей души поздравили и меня, весь наш народ с этим праздником. Мы готовы делиться нашим опытом. Наш опыт востребован, потому что, ну, без ложной скромности скажу, что у нас довольно неплохие успехи в противодействии коррупции. У коллег есть огромная заинтересованность получить опыт и практической нашей работы, и работы в области совершенствования законодательства в других направлениях. Поэтому в этих направлениях мы планируем работать в ходе председательства Республики Беларусь.
1: Наша страна приняла председательство в профильном органе от Армении. Обмен опытом и выработка совместных эффективных механизмов борьбы с коррупционными рисками станут ключевыми задачами для Минска. Судебные эксперты из Беларуси, России, Китая, Узбекистана обменялись опытом на конференции в Минске. Экспертная деятельность – одна из составляющих нацбезопасности. Набор техники и разработок позволяет установить истину в разбирательствах, в том числе и в расследовании уголовных дел. Заключения экспертов воссоздают картину произошедшего с астрономической точностью. Как отметил председатель Госкомитета судебных экспертиз Беларуси Алексей Волков, в последние годы возможности существенно расширены. Появились новые виды экспертиз. С их помощью выходят на след подозреваемых в преступлениях, которые не могли раскрыть десятилетиями. В частности, экспертиза ДНК позволила доказать виновность маньяка из Могилева, который держал в страхе страну 30 лет назад.
11: Судебно-экспертная деятельность – это постоянная гонка технологий, новых каких-то научных разработок, знаний, обмен опытом. Современность диктует нам такие условия, что если мы остановимся хотя бы на шаг, то мы отстанем навсегда. Не секрет, что наши оппоненты, я имею в виду преступность, я уже говорил о том, что она давно приобрела трансграничный характер, они первыми, одним из первых используют все современные разработки науки и техники. Поэтому для того, чтобы противостоять эффективно вот этим вызовам и угрозам, у нас просто нет другого выхода, и мы обязаны быть впереди.
1: Последнее направление – использование искусственного интеллекта в работе экспертов, исследование вредоносных компьютерных программ, изучение цифровых следов в сети интернет, в том числе при расследовании деятельности мошеннических колл-центров. На белорусской земле состоялся обмен телами погибших между Россией и Украиной. Покой на родной земле обретут 23 российских военнослужащих, на украинской стороне – 252. Близкие погибших смогут проводить их в последний путь. Напомню, на территории Беларуси провели более 70 миссий. Не только передают тела погибших военнослужащих, но и проходит обмен военнопленными гражданскими лицами. Беларусь стабильно выступает гуманитарным коридором для сторон конфликта. Миротворческий алгоритм действий уже детально отработан. Сопровождение процесса на всех этапах, транспортировка, медицинское и техническое обеспечение, переговорная площадка. Задействованы разные службы и ведомства. Приоритет – приложить все усилия для того, чтобы миссия состоялась. Это очередной важный шаг к миру. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
9: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: радио твоего дня.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов

0: участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. Утверждено соглашение между Белоруссией и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений. Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности. Мир и безопасность прочно ассоциируются у белорусов с главой государства. Политологи о результатах социсследования.
0: Что происходит?
1: Сегодня Беларусь отмечает один из важнейших праздников в истории государственности – День народного единства. Этот праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси соотечественникам по случаю этого праздника. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, отметил президент. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
0: Точка отсчета.
1: День народного единства приурочен к началу освободительного похода Красной Армии в Западную Беларусь в 1939 году, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился. Впервые на самом высоком уровне идея учреждения Дня народного единства прозвучала на 6-м Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года. Само собрание прошло под лозунгом «Единство, развитие, независимость». Указом президента от 7 июня 2021 года в нашей стране учрежден государственный праздник «День народного единства», который отмечается ежегодно 17 сентября. На встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки 30 июля 2021 года глава государства отметил особую значимость воссоединения белорусских семей и территорий в 1939 году. Память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли. 17 сентября символизирует незыблемость территориальной и этнической консолидации белорусской нации. Сегодня мы можем смело говорить о фактическом оформлении в Беларуси триады главных государственных праздников. Это День независимости, День Победы и День народного единства. Каждый из них является знаковым. Эти праздники несут в себе глубокий смысл. День народного единства прежде всего символизирует национальную, государственную и территориальную целостность Беларуси, подчеркивает весомый исторический фундамент современной государственности. Это символ исторического оформления белорусской нации и искреннего стремления белорусов жить одной семьей в собственном доме. Торжество объединяет граждан, напоминая им о ценности суверенитета, целостности страны, исторической справедливости и ответственности за развитие государства, а также о том, какой путь прошел наш народ, чтобы восстановить единство и жить на своей земле. Праздничная атмосфера сегодня царит в каждом населенном пункте нашей страны. Напомню, 2021 год был важнейшим в деле сохранения исторической памяти в нашей стране. 7 июня в Беларуси президентским указом был учрежден День народного единства. А ровно 5 лет назад, 17 сентября 2021, состоялось первое его широкое празднование. Апогеем торжеств стал прошедший форум патриотических сил «Символ единства», собравший в Минск-арене многочисленных представителей патриотических сил страны, членов общественных объединений, просто неравнодушных граждан. граждан. Участие в форуме принял президент Беларуси Александр Лукашенко, находившийся до того в Душанбе на саммитах ОДКБ и ШОС и специально вылетевший из Таджикистана пораньше, чтобы прямо с самолета успеть на главный праздник единения белорусской нации. Прибытие президента страны, заполненная Минск-арена, встретила овациями. Еще тогда президент подчеркнул значение Дня Единства, отметив, что это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок. Вся наша история порой трудного и драматичного пути к обретению и сохранению своей государственности не раз подтверждала древнейшую мудрость «Сила в единстве», сказал Александр Лукашенко.
0: Мнение эксперта.
1: О важности и значении Дня народного единства рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
2: Мы привыкли говорить, что он самый молодой. Здесь тоже любопытная арифметика. Мы празднуем его в шестой раз, но сейчас исполняется ровно 5 лет, как этот праздник был учрежден указом президента. Но я напомню, что предварительное обсуждение состоялось тогда на 6-м Всебелорусском народном собрании, и глава государства уже после этого подписал указ. Но этот праздник с большой истории, поскольку еще в 1939 году, тогда в белорусском городе Белостоке, в только что освобожденном городе, в октябре 1939 года, на Народном собрании Западной Беларуси было принято решение, что дата 17 сентября, начало освободительного похода Красной Армии, должна стать праздничной датой Белорусской Республики.
0: Это важно.
1: 87,6% белорусов заявили о доверии президенту Беларуси. При этом наибольшие оценки получили направления его деятельности, связанные с обеспечением безопасности внутри страны и сохранением мира на фоне напряженной международной обстановки. Об этом свидетельствуют результаты комплексного республиканского социологического исследования, две части которого, касающиеся актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси и общественно-политической тематики, были презентованы в Минске. Комплексное республиканское социологическое исследование проведено Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. В июле-августе этого года было опрошено 2045 респондентов во всех регионах страны. Как отметил депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, результаты опроса показывают устойчивое восприятие Института президентства и главы государства как ключевого политического института. Институт президентство в Республике Беларусь, как и лично Александр Лукашенко, устойчиво пользуется наибольшим доверием граждан среди других политических институтов, сказал Вадим Гигин. По его словам, отдельного внимания заслуживает связь в общественном сознании вопросов мира и национальной безопасности с деятельностью президента. Мы видим консолидацию белорусского общества вокруг идеи мира и сохранения национальной безопасности. И здесь, безусловно, ключевую роль играет именно президент Беларуси, подчеркнул Вадим Гигин. Он отметил, что в условиях сложной военно-политической обстановки особое значение приобретает роль главы государства как верховного главнокомандующего и его деятельность, направленная на сохранение мира. То, что мир и безопасность прочно ассоциируются именно с главой государства, отметил Вадим Гигин. Он рассказал о значении результатов комплексного республиканского социологического исследования.
2: Они свидетельствуют о том, что вот наш лозунг о народном единстве – это не просто праздничный какой-то девиз, написанный на наших знаменах, потому что вот мы 17 сентября отмечаем, а это реальность. То есть мы видим консолидацию белорусской нации, белорусского народа, допустим, если сравнить с той же ситуацией 2020 года, ковидными потрясениями, попытка госпереворота, ситуация в корне изменилась. То есть произошло объединение людей вокруг понятных, разумных целей, олицетворяемых президентом нашей страны. Ну вот первое, что всех объединяет. Я смотрю, как беглые там аж исходят, скрежещут зубами, но ничего сделать не могут. Ну вот что главное? Мир, мир. Вот сегодня вечером будет такой концерт, митинг во Дворце спорта. Я думаю, и там эта тема будет звучать, потому что каких бы ты ни был политических взглядов, к чему бы ты ни стремился, если ты нормальный, адекватный человек, ты будешь стремиться к миру. Кто в этой непростой обстановке олицетворяет мир? Кто своей политикой? Просто иногда изумляешься. Ладно, мы изумляемся. Зарубежные наблюдатели политики изумляются. Как в этой ситуации нашему президенту удается сохранить мир и безопасность нашей страны? И он действительно гарант и залог этой безопасности. И поэтому для людей мир имеет фамилию, имя и отчество. Это Лукашенко Александр Григорьевич. От мира исходят и остальные достижения. Это и экономическое благополучие. Опять, как ты ни крути, но мы видим рост реальных доходов населения. Это правда. Там о процентах можем обсуждать, когда меньше, когда больше, но это есть. Рабочие места гарантированы. В Беларуси практически нет безработицы. Что практически? Нам не хватает рабочих рук. То есть все обеспечены возможностью кормить свои семьи, зарабатывать деньги. Это ценно. Можно где-то ворчать, как мы всегда это любим, да, там что-то начальник какой-то не нравится, там премию не додали, там форточка не так открывается, ЖКХ там не доработала, асфальт не вовремя положили, но тем не менее. Дальше, смотрите, как влияет на наших людей отзывы иностранцев. Резко возросло число приезжающих к нам. Да, в основном это россияне, но по безвизу едут. Я вот на улицах Минска встречаю латыши, и не только Минск, вот я был и в Полоцке не так давно. Латыши, литовцы, китайцев стало больше приезжать. Вот у нас сейчас оманская делегация, я был в Омане, надеюсь, что арабов больше станет у нас, именно как туристов, которые приезжают. Посмотрите, какие отзывы. Вон, Иван Охлобыстин недавно приезжал сниматься, идет, рассказывает, говорит, я просто влюблен в Беларусь. Люди, как только пересекают нашу границу, говорят, вау,

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Sometimes I believe

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 20-22. По всей стране без осадков.